0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.

0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра успешно развивает сферу переработки вторсырья. Эксперты округа определили финалистов конкурса грантов губернатора на развитие гражданского общества. Югорские спортсмены ярко выступили в финале 13-й летней спартакиады учащихся России. Югра уверенно строит экономику замкнутого цикла. Достижения в сфере переработки отходов обсудили на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. На тематической сессии по нацпроекту «Экологическое благополучие» директор окружного департамента промышленности Виктор Гамузов рассказал, как Югра превращает вторсырье в региональный экономический актив. Так, в прошлом году была утверждена госпрограмма «Экономика замкнутого цикла» для сферы обращения с отходами. Только за последние полгода эко-дома направили на переработку 162 тысячи килограммов бумаги, пластика и стекла. В планах до 2030-го создание сразу 4 полигонов общей мощностью 350 тысяч тонн в год. Прогнозный объем отбора вторсырья более 35 тысяч тонн. Также речь шла и о серьезных стимулах для инвесторов. Это преференциальные режимы и готовая промышленная инфраструктура, а также 12 проектных мер поддержки. Появился и новый инструмент – экологические офсетные контракты. Бизнес производит товары из вторсырья, государство гарантирует закупки. Экспертный совет определил финалистов конкурса гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества среди физических лиц. В результате до независимой экспертизы допустили 234 заявки, набравшие 100% виртуального капитала от запрашиваемой суммы финансовой поддержки. Наибольшую активность проявили жители Нягани, Нефтеюганского района, Сургута и Ханты-Мансийска. Кроме того, в следующий этап прошли 5 проектов из подшефной Макеевки. Среди социально значимых инициатив самыми востребованными стали охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, физкультура и спорт, поддержка участников СВО и членов их семей, культура и искусство. Отмечу, работа независимых экспертов продлится до 27 июля. Итоги конкурса подведут в августе. Гуманитарный добровольческий корпус наладил схему доставки питьевой воды на СВО и в прифронтовые госпитали. Каждый раз, отправляя груз, волонтеры старались заполнить свободное пространство бутылками. Дело в том, что в зоне спецоперации и приграничных районах дефицит питьевой воды. Формировать помощь все так же можно через пункты сбора, но быстрее будет через маркетплейсы, Валберис и Озон. Для этого потребуется только выбрать адрес доставки в Ростове-на-Дону и переслать QR-код. Добровольцы сами заберут груз и распределят его по больницам. Вся контакт информация, полная инструкция и адреса есть в канале Гумкорпуса в МАКС. Комментирует руководитель гуманитарных проектов Гумкорпуса Зоя Кузьмина.
3: Вода нужна в короткие сроки, и если мы будем отправлять с Югры, это достаточно долго. Сейчас существует достаточно простая логистика через маркетплейсы.
2: И последнее. Югорские спортсмены добились успеха в финале 13-й летней спартакиады учащихся России, отметившись сразу в нескольких видах программы. Так, 4 медали команде Югры принес бокс. Золото и спецприз за волю к победе у Александры Сезиной в весе 66 килограммов. Серебро у Марии Спириденко в категории 80 килограммов, а бронза у Сабрины Тураходжаевой и Софьи Зудовой среди соперниц 57 и 75 килограммов соответственно. Также 4 награды у югорчан в кикбоксинге. Никита Апканиев завоевал серебро в поинт-файтинге. Руслан Мирзаев – бронзу. В лайт-контакте серебряным призером стал Юсиф Имамвердиев. А в фулл-контакте бронзу положил в свой актив Юрий Салихов. Еще одна серебряная медаль, но уже в дисциплине карате, у Ильи Трояна. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
4: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: Радио Югра.
1: 7:05, 9 июля, сегодня четверг. Так быстро не хочу говорить. Слово четверг не хочу говорить, поэтому сегодня четверг быстро вот так. Единственное, за что спасибо четвергу, это за прохладу маленечко.
2: Вот.
1: И хочу сказать, что тут последние исследования говорят о том, что жаркую погоду любят всего 4% опрошенных югорчан.
2: Да,
1: и они,
2: согласен.
1: Ой, нет, в жару, что делать? 52% признались, что плохо переносят летнюю жару. В такую погоду вроде как ухудшается самочувствие, теряется работоспособность.
2: Ничего не хочется делать.
1: Вот это сконцентрироваться не можем.
2: Да.
1: Вот это еще 33% говорят, что жару переносит нормально, но если она долгая, то как бы вот это надоедает, знаешь, вот это вот, и вот действительно потом ничего не охота. Хотя я хочу сказать, что у меня в жаркую погоду нормальное такое настроение. Но вот сегодня немножечко пасмурненько так, прохлада. Единственное, что меня напрягло, я весь вечер вчера, так, сегодня дождь, я же прогноз смотрю, дождь сегодня будет, так, нужно там другую обувь надеть там, да, все, ну, чтобы не промокли, там, красивые мои кроссовочки и все такое. Думаю, ну ладно, и зонтик взять. Ну все, зонтик так и остался висеть дома. Хорошо, ему дома висится, молодец, зонтик.
2: Вообще, на самом деле, ты так мало дифирамб сегодня поешь четвергу, просто прохлада, а то, что мошкары нет, комаров нет с утра.
1: Я не заметила.
2: Нет, никто засаду тебе не устроил
1: не
2: с утра.
1: Заметила.
2: Именно поэтому ты и не заметила, что не было никакой засады. А вот жара вот эта летняя, это, конечно, классно. Мне кажется, это как есть арбуз. Но это же в один прекрасный момент наступает момент,
1: так,
2: когда арбуз есть уже нельзя, он уже надоел, уже надо сбегать куда-то и этот арбуз
1: выкинуть.
2: Весь выплеснуть из себя.
1: Ага, вот это
2: вот,
1: ты имеешь.
2: Вот, конечно,
1: виду.
2: С жарой так же, все же даже хорошее надоедает. Ну нельзя мороженое есть бесконечно, оно же надоест в конце концов.
1: Можно, ты пробовал бесконечно
2: есть мороженое? Нет, но это если ты перерыв сделаешь на зиму. На зиму. И потом опять летом начнешь есть
1: это
2: мороженое.
1: Хорошо.
2: Тогда нормально.
1: Я вообще-то и зимой могу мороженое. Мне нравится. Я люблю вкусненько. Кстати, что касается арбузов. Уже сколько народу купило уже арбузы? Ну, просто я как не посмотрю, все люди берут. И никто еще плохого не писал про арбуз.
2: Вот.
1: Просто в прошлом году, я помню, просто волна целая. Купили арбузы. Их есть нельзя. Они там то не спелые, то напичканные, то еще какая-то ерунда. А сейчас вообще что? Никто не берет еще до сих пор?
2: Сделать независимое расследование. Встаешь на своей неприметной машине где-нибудь рядом с арбузным магазином и записываешь количество людей, можешь даже фотографии делать людей, которые покупают арбузы на следующий день, ну или там через два дня, в зависимости от размера арбуза, приезжаешь и наблюдаешь, вернутся ли эти люди для того, чтобы второй арбуз взять. Да, и все, тогда будет беспристрастный соцопрос, как говорится.
1: Плюс 7-900-510-66-66. Если брали уже арбуз, расскажите, что там по вкусу, по сладости, по запаху.
2: И где напишут?
1: Да, самое главное, где сейчас, прикинь, напишут какой-нибудь там Сургут или какой-нибудь Когалым, торговая точка такая.
2: Ну, пока где в Ханты-Мансийске. В Сургуте тоже можно рассказать, почему нет.
1: Чтобы все, чтобы знали.
2: Скоро отпуск. Чуть-чуть до отпуска. Чуть меньше трех недель.
1: Еще три недели, да?
2: Нет, меньше уже
1: две?
2: Трех недель. Первая же неделя уже вот подходит.
1: Вот
2: кажется,
1: уже...
2: сегодня ведь
1: да?
2: великий практически четверг.
1: И что, две недели получается?
2: Да, будет еще две недели, и все.
1: Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Доброе утро, Югра.
2: Доброе утро.
0: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. 9 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 28, в Нижневартовске 24 градуса выше 0, в Тюмени плюс 30. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Линторе 28 градусов тепла в течение дня. В Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 25 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте плюс 22, в Нижневартовске 18 градусов тепла и в Тюмени 24 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 19:00. И что там, 9 июля сегодня, четверг. Да. И 149 лет назад изобретатель телефона Александр Белл создает первую телефонную компанию. С 1873-го Белл работал над изобретением вот этого телеграфа гармонического. Прибор должен был по одному телеграфному проводу передавать одновременно 7 телеграмм, ну, то есть по числу нот на октаве, он так себе придумал. И использовалось при этом 7 пар гибких металлических пластиночек, и каждая пара настраивалась на свою частоту. Ну и во время опыта в свободный конец одной из пластинок на передающей стороне линии приварился к контакту. И, собственно, помощник Белла, механик Томас Ватсон, пытался устранить эту неисправность и при этом очень сильно нецензурно выражался. Ну, то есть там на своем нерусском языке.
2: Ничего он там не выражался в это время
1: в другой комнате работал с этими приемными пластинами и уловил пришедший по проводам едва слышный звук ругательств своего механика. Ну, то есть, вот, понимаешь, какое дело?
2: Другие слова он не услышал.
1: Вот.
2: Это как дедушка у меня, когда притворялся глухим. Да. Ну, я уж не знаю, притворялся или на самом деле. Но, тем не менее, когда нужная, важная ему была информация, он ее всегда слышал.
1: Да, да. В общем, короче, понял Белл, что вот эта самопроизвольно закрепленная на обоих концах пластинка превращается в своеобразную такую гибкую мембранку. И находилась она под полюсом магнита, изменяла вот этот вот магнитный поток, и этот ток, поступающий в линию, изменялся в такт колебанием воздуха в момент, когда, собственно, разговор, да, происходил с этим Ватсоном. Ну и почти год ученый совершенствовал свое изобретение, и вот, пожалуйста, теперь мы имеем то, что имеем.
2: Молодец.
1: День земляники. Ему. Если бы не нецензурная брань, ты понимаешь?
2: Вот
1: если
2: бы не...
1: Конечно! Если бы он там, да что это такое? Знаешь, вот такие какие-то слова. Все,
2: что за диво такое?
1: Да, и ничего не получилось. День земляники отмечается сегодня, и назван этот день именем Давида Земляничника, ну, там, по приметам.
2: Да-да-да.
1: И вообще считалось, что если проснуться с утра пораньше, умыться росой земляники, то это, конечно, может усилить... Это женщин только касается.
2: Да, я знаю еще одну примету, которая касается всех, но перед зарплатой не очень актуальна. Если листик земляники с собой в кармане носить, то любой тебе человек в долг денег даст.
1: Серьезно?
2: Ну, говорят, есть такая примета, я слышал.
1: Я бы земляники сейчас поела, откровенно. А вообще, да, и во время сбора земляники собирали и сушили листики, позже из них заваривали, конечно, земляниковый чай. И что нельзя делать по приметам в этот день?
2: Ну-ка.
1: Нельзя в этот день надевать чужие украшения. Ну, вдруг ты там, знаешь, ну, увидел там цепочка, может, какая красивая, браслет, кольца.
2: Бабушкины.
1: Да, не делай этого.
2: Не надо.
1: Да, потому что ты таким образом можешь свое счастье кому-то другому отдать. Нельзя обижать домашних животных. Я хочу сказать, что домашних животных нельзя обижать в любой день.
2: Я бы и бездомных не обижал. Вообще, любых. Тех, которые там в лесу живут где-то дикие.
1: Потому что, между прочим, это может привести к разорению и даже гибели скота. Венчание, помолвка, свадьба не стоит планировать, но планировать даже пока что не стоит. Потому что брак, собственно, окажется недолгим и не очень таким счастливым. Что касается народных примет, если сегодня будут идти дожди, а они сегодня по округу будут, то внимание, не прекратятся до самого сентября.
2: Ой-ой-ой.
1: Ребята, давайте куда-то выгоним тучи.
2: Я надеюсь, что вот эти приметы каким-то образом с тех пор, когда их придумали, они уже как-то сдвинулись. Вот ты понимаешь, как меняется с течением времени твой, я не знаю, стиль, что ли, интересы твои? Ты начала приметы.
1: Просто земляника, это приметами крутая штука.
2: Интересоваться.
1: Нет, на самом деле, я не особо в это верю, там, да, и просто это интересная такая штука. Земляника, вкусная ягода. Я же, опять же, думаю, мне 43, понимаешь?
2: Вот.
1: И если где я сейчас найду земляничную росу, вот это личико умою, это же, ты что, это же все потому, что мне 43.
2: А это ты никуда не денешь это. В любом случае, вот люди, когда, знаешь, когда надо уже там аспирин каждый день пить, чтобы там кровь разжижить, для памяти что-то, постоянно приходят новости про какие-то приметы народные, потому что это уже возраст, когда нужно верить в приметы.
1: Я бы не отказалась.
2: Руководствоваться ими,
1: откровенно не отказалась бы сейчас от стаканчика земляники.
2: Да,
1: если едете мимо нас у Гагарина 4, и у вас как раз завалялся стакан земляники, мы с Колей вообще рады будем. Скажи же.
2: Не откажемся точно.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра успешно развивает сферу переработки вторсырья. Эксперты округа определили финалистов конкурса грантов губернатора на развитие гражданского общества. Югорские спортсмены ярко выступили в финале 13-й летней спартакиады учащихся России. Югра уверенно строит экономику замкнутого цикла. Достижения в сфере переработки отходов обсудили на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. На тематической сессии по нацпроекту «Экологическое благополучие» директор окружного департамента промышленности Виктор Гамузов рассказал, как Югра превращает вторсырье в региональный экономический актив. Так, в прошлом году была утверждена госпрограмма «Экономика замкнутого цикла» для сферы обращения с отходами. Только за последние полгода эко-дома направили на переработку 162 тысячи килограммов бумаги, пластика и стекла. В планах до 2030-го создание сразу 4 полигонов общей мощностью 350 тысяч тонн в год. Прогнозный объем отбора вторсырья более 35 тысяч тонн. Также речь шла и о серьезных стимулах для инвесторов. Это преференциальные режимы и готовая промышленная инфраструктура, а также 12 проектных мер поддержки. Появился и новый инструмент – экологические офсетные контракты. Бизнес производит товары из вторсырья, государство гарантирует закупки. Экспертный совет определил финалистов конкурса гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества среди физических лиц. В результате до независимой экспертизы допустили 234 заявки, набравшие 100% виртуального капитала от запрашиваемой суммы финансовой поддержки. Наибольшую активность проявили жители Нягани, Нефтеюганского района, Сургута и Ханты-Мансийска. Кроме того, в следующий этап прошли 5 проектов из подшефной Макеевки. Среди социально значимых инициатив самыми востребованными стали охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, физкультура и спорт, поддержка участников СВО и членов их семей, культура и искусство. Отмечу, работа независимых экспертов продлится до 27 июля. Итоги конкурса подведут в августе. Гуманитарный добровольческий корпус наладил схему доставки питьевой воды на СВО и в прифронтовые госпитали. Каждый раз, отправляя груз, волонтеры старались заполнить свободное пространство бутылками. Дело в том, что в зоне спецоперации и приграничных районах дефицит питьевой воды. Формировать помощь все так же можно через пункты сбора, но быстрее будет через маркетплейсы, Валберис и Озон. Для этого потребуется только выбрать адрес доставки в Ростове-на-Дону и переслать QR-код. Добровольцы сами заберут груз и распределят его по больницам. Вся контакт информация, полная инструкция и адреса есть в канале Гумкорпуса в МАКС. Комментирует руководитель гуманитарных проектов Гумкорпуса Зоя Кузьмина.
2: Вода нужна в короткие сроки, и если мы будем отправлять с Югры, это достаточно долго. Сейчас существует достаточно простая логистика через маркетплейсы.
1: И последнее. Югорские спортсмены добились успеха в финале 13-й летней спартакиады учащихся России, отметившись сразу в нескольких видах программы. Так, 4 медали команде Югры принес бокс. Золото и спецприз за волю к победе у Александры Сезиной в весе 66 килограммов. Серебро у Марии Спириденко в категории 80 килограммов, а бронза у Сабрины Тураходжаевой и Софьи Зудовой среди соперниц 57 и 75 килограммов соответственно. Также 4 награды у югорчан в кикбоксинге. Никита Апканиев завоевал серебро в пойнт-файтинге. Руслан Мирзаев – бронзу. В лайт-контакте серебряным призером стал Юсиф Имамвердиев. А в фулл-контакте бронзу положил в свой актив Юрий Салихов. Еще одна серебряная медаль, но уже в дисциплине карате, у Ильи Трояна. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 9 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и дождь по всей территории округа. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем 28 градусов, выше 0 в Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 30 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Линторе воздух прогреется до 28 градусов. В Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Мегионе, Лангепасе, по Качах, Радужном и Когалыме 25 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 22, в Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Каждый день. Утром и вечером.
7: В жару и холод.
8: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
9: Мы здесь, мы стоим у перехода.
10: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
11: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: 7:45. Овны, сегодня забот будет больше, чем обычно, поэтому постарайтесь держать темп.
1: Тельцы, не пренебрегайте мнением окружающих, иногда они действительно бывают правы.
0: Близнецы, день принесет приятные новости и запоминающиеся события.
1: Раки, сегодня вы почувствуете, что близкие нуждаются в вашем внимании и заботе, постарайтесь уделить время всем.
0: Львам, сегодня вам многое будет казаться возможным, но все же оценивайте свои силы правильно.
1: Девы, перемены в жизни не произойдут сами собой, приложите усилия.
0: Весы, сегодня не ищите простых решений, ответы на важные вопросы не лежат на поверхности, придется поискать.
1: Скорпионам этот день позволит завязать интересные и полезные знакомства.
0: Стрельцы, о серьезных вещах говорите только с теми, кому мы всецело... Стрельцы, о серьезных вещах сегодня говорите только с теми, кому вы всецело доверяете.
1: Козероги, не фантазируйте слишком много, в реальности тоже много всего интересного, главное вовремя это разглядеть.
0: Водолеи, сегодня рассчитывайте только на себя и не ждите помощи окружающих.
1: Рыбы, сегодня сосредоточьтесь на внутренних переживаниях, хватит держать их в себе.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Радио Югра.
1: 10:54. Сегодня должно быть что-то интересненькое. Впрочем, как всегда, от кого сегодня фразеологизм?
2: Сегодня от Евгении фразеологизм. И довольно интересный, я честно не слышал. Давай. До этого не слышал, что это фразеологизм. Акробаты благотворительности. Вот такой вот фразеологизм.
1: Я первый раз такой слышал.
2: Я тоже. И вот
1: где
2: спасибо
1: вы
2: нашим
1: такие
2: слушателям.
1: Такие интересные фразеологизмы.
2: Какие умные люди, эрудированные нас окружают. Вообще, на самом деле, я выяснил, что это название повести Дмитрия Васильевича Григоровича, которая в 1885 году была написана. Это сатирическая такая повесть, в которой он иносказательно высмеивает таких благотворителей, псевдоблаготворителей, которые они, в общем, прикрываются тем, что они вроде как собирают деньги на благотворительность, а на самом деле это наживо. То есть эти деньги они тратят на себя, любимых, то есть только прикрываются тем, что вроде как благие намерения преследуют. И многие источники отсылают именно к Григоровичу, что он впервые придумал, и то есть и название вот этой вот этого повести у него именно акробаты благотворительности. То есть люди вроде как жонглируют вот этой вот благотворительностью на показ. Но выяснилось, что в романе Тургенева «Накануне» тоже есть упоминание об этом. Там Шубин, я не помню, как второго зовут персонажа, в общем, у них в беседе там присутствует вот это, но Иван Тургенев на самом деле не рассматривает, его не очень интересует благотворительность. Как говорят, опять же, эксперты, в его романе это приведено как, характер персонажа он таким образом пытается показать. И, то есть, вот он ему приписывает такое мнение, что вот эти вот люди, они недостойны, что вроде как вообще это самое низкое, что ли, наживо, которую только можно придумать, это вот как раз зарабатывать на благотворительности.
1: Согласна, абсолютно
2: и
1: согласна.
2: У него там прослеживаются вот эти вот акробаты благотворительности, и на фоне этого, то есть как русская такая пословица, которая это все характеризует, это «глядишь, сеют рожь, а выходит ложь». Вот такая вот пословица там тоже присутствует. Вот, собственно, оттуда, как
1: и
2: говорят
1: пошло. Специалисты,
2: пошло это высказывание.
1: Спасибо. И Евгений, спасибо. И тебе в очередной раз спасибо за разъяснение.
3: Утро начинается здесь.

0: На тематической сессии по нацпроекту «Экологическое благополучие» директор окружного департамента промышленности Виктор Гамузов рассказал, как Югра превращает вторсырье в региональный экономический актив. Так, в прошлом году была утверждена госпрограмма «Экономика замкнутого цикла» для сферы обращения с отходами. Только за последние полгода эко-дома направили на переработку 162 тысячи килограммов бумаги, пластика и стекла. В планах до 2030-го создание сразу 4 полигонов общей мощностью 350 тысяч тонн в год. Прогнозный объем отбора вторсырья более 35 тысяч тонн. Также речь шла и о серьезных стимулах для инвесторов. Это преференциальные режимы и готовая промышленная инфраструктура, а также 12 проектных мер поддержки. Появился и новый инструмент – экологические офсетные контракты. Бизнес производит товары из вторсырья, государство гарантирует закупки. Экспертный совет определил финалистов конкурса гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества среди физических лиц. В результате до независимой экспертизы допустили 234 заявки, набравшие 100% виртуального капитала от запрашиваемой суммы финансовой поддержки. Наибольшую активность проявили жители Нягани, Нефтеюганского района, Сургута и Ханты-Мансийска. Кроме того, в следующий этап прошли 5 проектов из подшефной Макеевки. Среди социально значимых инициатив самыми востребованными стали охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, физкультура и спорт, поддержка участников СВО и членов их семей, культура и искусство. Отмечу, работа независимых экспертов продлится до 27 июля. Итоги конкурса подведут в августе. Югорчане, как и остальные жители нашей страны, смогут копить на квартиры по новым правилам. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании так называемых жилищных вкладов. Система заработает с 1 января 2027 года и включает в себя целевой депозит для сбора средств на покупку квадратных метров, строительство дома или первоначальный взнос по ипотеке. Одно из главных преимуществ инициативы – повышенная государственная защита. Деньги на таких счетах будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей, тогда как для обычных вкладов лимит составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. Пополнять жилищный счет смогут даже родственники вкладчика. А когда придет время оформлять кредит, будущий новосел сможет выбрать абсолютно любой банк с самыми подходящими условиями по ипотеке. И последнее. В Сургутском районе готовят к показу уникальную археологическую коллекцию. Музей Барсова гора начал работу над созданием постоянной экспозиции, в которую войдут артефакты, десятилетиями хранившиеся в фондах Уральского федерального университета. Как сообщил глава района Андрей Трубецкой, в марте муниципалитет получил более 200 коробов с историческими находками, собранными археологами в период с 1970 по 2008 годы. Посетители уже могут увидеть первые экспонаты – древние охотничьи оружия, изящные бронзовые украшения, украшения и керамику. Особый интерес представляют редкие ножи и бусины из пасты. Сейчас специалисты занимаются кропотливой работой. Каждый предмет проходит научное описание, реставрацию и постановку на госучет. Напомню, развитие музея идет в тесном партнерстве с Эрмитажем. Соответствующее соглашение было подписано в этом году. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 8:05. 9 июля. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Мы сегодня про подработку. Ну, в четверг. Почему бы и не поговорить про эту подработку? Тут еще выяснилось,
5: как раз
4: что...
5: выходные, да? Подрабатывать пора.
4: Почему бы и нет? Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз в жизни подработку брал. Ну, или там искал какой-то дополнительный источник дохода. И делал он это. Ради чего? Ради отношений, ради свиданий, ради какого-то совместного досуга, потому что большинство мужчин считают отношения самой заметной статьей расходов. Но, слушайте, вы, значит, хотите вот это вот, как говорится, знаете ли, 70% мужчин говорят о том, что это действительно так. Вот эти ваши отношения, вот бы проскочить вот эту вот, да?
5: Да не говорим стадию. Проскочить, просто поэтому люди и берут подготовку, подработку, чтобы подготовиться к этому, понимаешь? То есть они понимают, что это это неотъемлемая часть жизни. Для этого нужно заработать денег, чтобы красиво ухаживать за девушкой.
4: Вообще, хочу сказать, что женщины в целом положительно относятся к идее дополнительного заработка ради отношений. Но

0: Потому что это жена нас, да. Понятно. Но слушай, я тебе хочу сказать так. Вот если бы я, например, там, ну, вдруг узнала нечаянно, что молодой человек, с которым я там встречаюсь, ему не хватает денег на то, цветы, чтобы меня вот это вот танцевать, как говорится, да, я бы, наверное, как бы ему сказала...
1: Займи у меня, да? Я тебе до получки пятерку могу занять, да?
0: Нет,
1: а куда там? А, в кино? Ну, тогда 8.
0: Слушай, сколько сейчас стоит кино, действительно, это так. Так вот, мы хотим выяснить сегодня...
1: Сколько стоит снять кино?
0: И снять в том числе. Мы хотим выяснить сегодня, для чего вам подработка. Причем как мужчинам, так и женщинам. Ну, в такое время живем, конечно, огромное количество людей подрабатывает. Мы сегодня по косточкам прям эту подработку разберем. Кто, как, когда, где, сколько можно заработать. Итак, для чего вам подработка? Не хватает денег на основные нужды, ну, то есть там еда, ЖКХ, одежда и все далее. Дальше. Нужна подработка, потому что хочу откладывать на крупные какие-то цели, квартира, машина, отпуск и так далее, так далее. Это вынужденная мера, потому что денег на основном месте работы не хватает. Подработка для того, чтобы вот какие-то текущие расходы закрыть, все, потому что дыры в бюджете есть. И у нас есть еще вариант, у меня нет подработки. Плюс 7-950-510-66-66. Номер для ваших сообщений Telegram и Max, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Рассказывайте, какие у вас отношения с подработками, сколько вы тратите на это времени, если тратите, конечно,
1: может
0: да, чем занимаетесь, в конце концов.
1: Может, есть какой-то график, что вот нельзя подрабатывать больше, там, скажем, 2 часов в день. Вот ни в коем случае, остальное время все семье. Все может, семье. У кого-то есть какие-то правила по этому поводу.
0: Алла пишет: «Доброе утро, чего сегодня обсуждаете?» Вот, обсуждаем подработку, и Алла прислала потрясающую фотографию свежайшей малины. Я подозреваю, сама собрала, и малинку, да, вот, да, угощайтесь, говорит Алла. Алла, спасибо, как жаль,
1: спасибо,
0: что нельзя.
1: Алла. Вот щедрость ваша не знает границ.
0: Но если бы Алла жила в Ханты-Мансийске, я абсолютно уверена, она бы принесла нам это блюдце малины. И вот молодец. Ну, хорошо, когда человек может так легко вот своими дарами поделиться. Да? Я бы с удовольствием так здесь. У меня была бы, если дача. Я же второй день об этом говорю. Была бы у меня
1: вообще
0: дача.
1: Вообще делиться иногда даже полезнее, потому что я как-то, вот когда еще в Болчарах некоторое время жил, я, друг говорит, придут девчонки, дочери мои, малину у тебя поедят. Вот, ну, я сколько у тебя? Кусты, да, поедят. Я говорю, пускай приходят. Хорошо, а что-то девчонки там не пришли, где-то, видимо, забегались. Я набрал две баночки малины. Думаю, сейчас я сварю варенье. И забыл про нее. И? Лучше бы девчонкам отдал, но пропала вся ягода. Вот две баночки варенья пропали.
0: То есть ты ее собрал и где-то оставил?
1: Поставил. Я поставил в холодильничек сначала. Думаю, девчонки придут, съедят. Вот уже собранная малина. И все, а потом где-то выставил, сам хотел съесть или кому-то отдать. В общем, сгнила малина.
0: Молодец.
1: Жалко,
0: ладно,
1: лучше бы съели кто-нибудь.
0: Мы сегодня выясняем, для чего вам подработка. Расскажите.
2: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 8:12. Сегодня 9 июля, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем +28, в Нижневартовске +24, в Тюмени 30 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Линторе 28 градусов тепла. В Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 25 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте +22, в Нижневартовске +20, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июля, четверг.
0: Радио Югра.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 16 минут. Алла, которая вот, собственно, нам малину передает, просит, говорит, ну, так рот открывайте, я вам так закину. Из Нижневартовска. Нормально долетит?
2: Было бы здорово.
1: Алла, нормально долетит.
2: Мне кажется, за изобретение телепортации Нобелевскую премию точно дадут.
1: Ты до сих пор еще не работаешь над этим?
2: Над телепортацией? Угу. Я пытаюсь усилием мысли, да, телепортироваться на работу каждое утро из работы.
1: Пока что не получается. Пока только на самокате.
2: Пока только в мыслях получается.
1: Итак, мы сегодня про подработку. Для чего вам она нужна? Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Я знаю, у тебя был опыт подработки, и у меня был...
2: Да, у меня и сейчас опыт подработки, и постоянно, мне кажется, я вот сколько себя помню, все время подрабатывал всю сознательную рабочую деятельность.
1: Слушай, я могу только вспомнить, когда мне совсем было мало лет, я еще тогда жила в Киргизии, и, собственно, у меня была подработка, там мне было, там, ну, может, 21 год максимум, там, да, наверное, 21-22, не больше. И я там, уже работая в тот момент на радио, еще, по-моему, на телеке тогда не работала, но на радио точно работала, и я мыла машины.
2: Ну,
1: а потом еще
2: нет?
1: Курицу-гриль продавала. Тоже такое было. Это, кстати, не очень.
2: Теми же руками, которыми машину мыла. Хоть мыла руки-то перед этим.
1: Я знаю, что ты посмотри на меня. У меня все по чертежу. Единственное, что я хочу сказать, что вот машины мыть клево. Ну, мне нравилось. Это очень тяжело, но мне очень нравилось. А вот, собственно... Курицу-гриль продавать мне не очень нравилось, потому что я все время ходила, знаешь, обожженная такая. Точно там вот это вот очень горячий этот шкаф жарочный. Ну, короче, мне не нравилось это. И я не могу сказать, что там было прямо ого-го сколько денег. Ну, что-то вот мне вот попало в голову, что надо вот подрабатывать.
2: Ты мне скажи, ты тогда на самом деле настоящую курицу продавала? Никаких там других мясных продуктов не было? Ну, просто же ходят легенды, там, не знаю, купи 5 штук шаурмы и собери животное.
1: Прекрати, Прекрати, это были нормальные, настоящие...
2: Конечно, ты сейчас не признаешься.
1: Неправда, это были нормальные, настоящие курицы. Причем я тебе хочу сказать, тогда еще... Ну, представь, сколько лет назад это, там больше 25 лет назад.
2: Я представляю.
1: И это же только-только вот все входило, да, в моду. И точка у нас там была, ну, не у нас, а, собственно, у этого хозяина, да. Она ведь была не где-то в центре там. Это прямо, знаешь, в каком-то спальном там районе. И он, да, чуть ли не первый поставил эту точку. Потом вокруг много стало таких, потому что у него очень бойко у нас шла торговля. Он там придумал, что нужно и картошку фри тут же продавать. И, значит, этот шам сам... Шкаф этот он сконструировал. Там такие были огромные шампуры, такие, прям на них 5 куриц помещалось. Это были здоровые такие курицы. И самое, что самое ненавистное было, знаешь, когда подходил человек, вот они готовы, эти курицы, там, по-моему, 5 этих шампуров. Этих,
2: шампуров, да.
1: Да, висело. И подходил какой-нибудь человек и говорил, мне вот это вот посередине. И тебе нужно было снять этих куриц. Ты обратно, ты
2: их уже... Ну, конечно, она поджаренная, красиво.
1: Они все одинаковые.
2: Да не надо, ему-то...
1: Одинаковые.
2: Видно, ты же видишь со своей стороны только бачок. У него румяненький, он увидел, и все, я тоже так делаю.
1: Ну, не знаю. Есть сообщение от Анюты. Анюта прислала фотку. Это земляника, я не понимаю, или клубничка на огороде. Оно очень красивое. Я бы сейчас с удовольствием великим это съела. Алла пишет, Дарья, я помню, вам нравятся ромашки. Стараюсь в Башкирии. О, Алла, так вы в Башкирии. С утра встаю, одна в огороде наслаждаюсь. Птички, насекомые, солнышко, цветы, малина.
2: Ух ты,
1: и моей сестры. Дом, 3 кошки, 2 собаки. Какое потрясающее место! Хочу
2: столько
1: к вам.
2: Живности.
1: В ромашки мои самые любимые. Вообще обожаю. Никаких других цветов мне не надо. Вот бы ромашки. Это, мне кажется,
2: тебе
1: самый...
2: Тебе надо ромашковое поле. Цветочный магазин ромашковый.
1: Ромашковое поле.
2: И назвать, да, его так. Ромашковое поле.
1: О, хорошо. Но я, все. Опять
2: и
1: же,
2: ты
1: видишь...
2: ты будешь стоять за прилавком. Веночки. Никаких тебе куриц гриль.
1: Понимаешь,
2: ни обо что не обожжешь.
1: Понимаешь, какое дело?
2: Сбоку.
1: Понимаешь, какое дело? Ну. Вот ромашки, да, и там какие-то любые другие цветы. Мне нравится, когда они вот
2: живые.
1: На поле, живые, там, ну, в смысле, не срезанные, понимаешь, когда вот ты идешь и наслаждаешь. Мне во дворе высадила управляющая компания цветник целый, там, да, там и ромашки, и какие-то лилии, огурцы посадили.
2: Молодцы.
1: Огурцы посадили. Всем двором...
2: Не декоративные,
1: нет,
2: в смысле, живые огурцы,
1: реально,
2: да?
1: Огурцы, да. Ждем всем двором огурцы.
2: Урожай.
1: И я выхожу каждое утро.
2: Как бы козла не загнали к вам в огород туда.
1: Я каждое утро выхожу и вижу эти ромашки, и у меня настроение поднимается, потому что лучших цветов я просто не знаю.
2: Это красиво очень, действительно.
1: На втором месте по популярности у меня лично в моем рейтинге астры. Ну вот сначала ромашки, а потом сентябрьские астры, которые, знаешь, которые такие темного, темно-фиолетового или темно-бордового цвета. Потрясающие цветы, очень красивые.
2: Вообще, вы, девчонки, мне кажется, любите вот этим всем наслаждаться. Причем это не зависит от, как сказать-то, вида существа, что ли. Вот у меня собака, правда, мы с ней когда гуляем, у меня большая крупная собака. И мы когда с ней гуляем, она видит какой-нибудь, знаешь, вот, ну, заросли, что ли, цветов, такое поляночка небольшая. Она обязательно сквозь него проходит.
1: Потому что она девочка, потому что она
2: девочка, это нравится, начинает нюхать цветы, правда. И вот честно, видит какую-то клумбу, если там цветок, она не топчет, люди, не надо, если что. Она подходит и нюхает цветы.
1: Молодец, она умничка. Только я сейчас хотела бы тебе вот что сказать, как вывести тебя хотела. То есть ты сейчас нас, девчонок, с собакой сравнил?
2: Я?
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: is the answer.
1: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 8:27. Про подработку сегодня мы. Про подработку. Для чего вам она нужна, эта подработка? Вот уже выяснили, что я в глубокой молодости это делала. Сейчас я не подрабатываю нигде. Максимум я подрабатываю за своими котами.
4: Вообще, это максимум. На мой взгляд, это правильно, когда вот, ну, не нужно подрабатывать. Я проголосовал за то, что мне подработка нужна для каких-то накопление. Ну, то есть там отпуск. Это, конечно, не совсем равнозначные, мне кажется, мы написали крупные покупки. Квартира, машина и отпуск.
3: Смотри, какой отпуск. Слушай, можно ведь в отпуск съездить и за такие деньги, что ты меня извини. Да, можно даже и не в кругосветку.
4: Согласен. Но, тем не менее, я вот написал, что это, да, какие-то сбережения обязательно на что-то. И вот в каждый раз, когда я подрабатывал, это, ну, это тяжело. Это тяжело в том плане, что ты не высыпаешься, ты с родными и близкими практически не видишься, потому что ты все время на работе. И у меня даже был момент, когда я там похудел чуть ли не на 15 килограммов.
3: Потому что работал много.
4: Да. Ну, правда, я другой причины этому не нахожу. Был стресс от того, что
3: мало спал, там, не знаю, плохо ел и все остальное. Вообще, что касается подработки, тут назвали самую прибыльную подработку для всех тех, кто, собственно, ее ищет. И по итогам января-июня текущего года больше всего заказчики готовы платить ремонтникам. В среднем 86 035 рублей в месяц. Ну, то есть средняя такая. Нормально такая подработка. Понятно, что это тяжелейший труд. Кто делал ремонт когда-нибудь там, да, тот прекрасно понимает,
4: ремонт,
3: о чем
4: именно
3: идет речь. Ну, конечно, да. И дальше чуть меньше предлагают автомеханикам без опыта 83 916. Я вообще мало себе представляю, как можно пойти автомеханикам без опыта. Вот я такая сейчас сижу и думаю.
4: Слушай, машина
3: это такая. Вот смотри, вот у меня в автомобиле, выяснила я, проблема у меня есть в автомобиле, причем как-то так интересно, оно же как-то, ну, это же не спущенное колесо, да, просто мне что-то в голову стукнуло, поеду-ка я проверю, что у меня там в дальнюю дорогу раз собираюсь, поеду-ка я посмотрю, что у меня там с...
4: Проверить машину,
3: да,
4: ну, все
3: с ходовкой там, да. И мастер «Золотые руки» мне говорит, как бы все нормально там с колодками, с тормозными дисками, вообще в целом все нормально, но есть одна проблема. Ну, как проблема? Проблемка, он мне говорит. Какая? Оказывается, у меня на тормозных шлангах образовались грыжи, и эти грыжи могут лопнуть... Вот так, в один момент, да. В связи с тем, что сейчас не так быстро можно там найти запчасти и все остальное, пришлось там быстро заказывать эти запчасти и все остальное. И вот по поводу автомеханика. Ну вот представь, я такая, ну-ка сейчас заменю. Как? Если у меня нет опыта, я не знаю, как это делать. Как я это сделал? Это автомобиль. Это ничего-нибудь.
4: Нет, ну мы сейчас говорим немножко о другом. То есть, если, например, это СТО где-то, может быть, человек, который, ну, как...
3: А типа научит?
4: Как в больнице терапевт. То есть, который поставит диагноз, он точно знает, что сломалось. А для того, чтобы починить, есть алгоритм действия определенный.
3: Вот ты про что.
4: Я помню, у меня брат, ну, правда, это вот не легенда никакая. Ему когда было 7 лет, у дядьки сломался мотор. Ветерок там какой-то, 8-й, по-моему. И он его там поставил в бочку, что-то разбирал, собирал, несколько раз дергал, там, заводил, ничего не получилось.
3: А
4: Сашка очень интересовался вот этими всякими механизмами. Он говорит, дядь Борь, дай я попробую.
3: Так,
4: говорит, да ладно, лет. Ничего, не жалко мне этот мотор.
3: Конечно,
4: он говорит,
3: теперь?
4: Пробуй, вот тебе ключи, вот тебе все, пожалуйста. Он его разобрал и собрал 3 раза и починил.
3: В 7 лет
4: мотор, ветерок 8-й. Я вот это клянусь, это правдивая история.
3: Я понимаю, что сейчас Саша твой брат никак не автомеханик, но...
4: Но вообще он заканчивал высшее военное ордена Красного Знамени автомобильное. На минуточку, училище. И поэтому он с закрытыми глазами двигатель
3: любого
4: автомобиля.
3: Когда приедет он сюда? Когда? Пусть посмотрит мой автомобиль.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра успешно развивает сферу переработки вторсырья. У россиян появился новый финансовый инструмент для решения квартирного вопроса. Югорчанам стала доступна еще одна сокровищница истории. Югра уверенно строит экономику замкнутого цикла. Достижения в сфере переработки отходов обсудили на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. На тематической сессии по нацпроекту «Экологическое благополучие» директор окружного департамента промышленности Виктор Гамузов рассказал, как Югра превращает вторсырье в региональный экономический актив. Так, в прошлом году была утверждена госпрограмма «Экономика замкнутого цикла» для сферы обращения с отходами. Только за последние полгода эко-дома направили на переработку 162 тысячи килограммов бумаги бумаги, пластика и стекла. В планах до 2030-го создание сразу 4 полигонов общей мощностью 350 тысяч тонн в год. Прогнозный объем отбора вторсырья более 35 тысяч тонн. Также речь шла и о серьезных стимулах для инвесторов. Это преференциальные режимы и готовая промышленная инфраструктура, а также 12 проектных мер поддержки. Появился и новый инструмент – экологические офсетные контракты. Бизнес производит товары из вторсырья, государство гарантирует закупки. Экспертный совет определил финалистов конкурса гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества среди физических лиц. В результате до независимой экспертизы допустили 234 заявки, набравшие 100% виртуального капитала от запрашиваемой суммы финансовой поддержки. Наибольшую активность проявили жители Нягани, Нефтеюганского района, Сургута и Ханты-Мансийска. Кроме того, в следующий этап прошли 5 проектов из подшефной Макеевки. Среди социально значимых инициатив самыми востребованными стали охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, физкультура и спорт, поддержка участников СВО и членов их семей, культура и искусство. Отмечу, работа независимых экспертов продлится до 27 июля. Итоги конкурса подведут в августе. Югорчане, как и остальные жители нашей страны, смогут копить на квартиры по новым правилам. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании так называемых жилищных вкладов. Система заработает с 1 января 2027 года и включает в себя целевой депозит для сбора средств на покупку квадратных метров, строительство дома или первоначальный взнос по ипотеке. Одно из главных преимуществ инициативы – повышенная государственная защита. Деньги на таких счетах будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей, тогда как для обычных вкладов лимит составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. Пополнять жилищный счет смогут даже родственники вкладчика. А когда придет время оформлять кредит, будущий новосел сможет выбрать абсолютно любой банк с самыми подходящими условиями по ипотеке. И последнее. В Сургутском районе готовят к показу уникальную археологическую коллекцию. Музей Барсова гора начал работу над созданием постоянной экспозиции, в которую войдут артефакты, десятилетиями хранившиеся в фондах Уральского федерального университета. Как сообщил глава района Андрей Трубецкой, в марте муниципалитет получил более 200 коробов с историческими находками, собранными археологами в период с 1970 по 2008 годы. Посетители уже могут увидеть первые экспонаты – древние охотничьи оружия, изящные бронзовые украшения, украшения и керамику. Особый интерес представляют редкие ножи и бусины из пасты. Сейчас специалисты занимаются кропотливой работой. Каждый предмет проходит научное описание, реставрацию и постановку на госучет. Напомню, развитие музея идет в тесном партнерстве с Эрмитажем. Соответствующее соглашение было подписано в этом году. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 9 июля, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 28, в Нижневартовске 24 градуса тепла, в Тюмени плюс 30. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Линторе воздух прогреется до 28 градусов. В Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 25. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 22, в Нижневартовске 20 градусов тепла, в Тюмени плюс 24. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Про подработку речь сегодня ведем. И для чего она вам? Расскажите. Не хватает денег на основные нужды. Ну, типа там еда, ЖКХ, одежда и так далее. А хотите откладывать на крупные цели? Там квартира, машина, отпуск. Ну, неважно, какая цель у вас крупная, на то и откладывайте. Вынужденная мера, потому что денег на основном месте работы, ну, просто не хватает вообще ни на что. Да? На текущие расходы, потому что вы закрываете подработкой дыр в бюджете, в собственном семейном. Ну, или же просто нет подработки, и вам достаточно тех денег, которые вы на основной работе получаете. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений, Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Вот сейчас подумала я, да, у меня нет подработки, но вот это вот хочу откладывать на крупные цели, и, ну, понятно, квартира, машина, там отпуск и все остальное. И я тут подумала, вот у меня же в очередной раз телевизор же перегорел.
2: Ну да.
1: Там же уже выяснили, что у меня там аномальная зона, все там, ну, починили, слава богу. Да.
2: Именно для телевизоров аномальная зона, то есть холодильниками, там, микроволновками,
1: слава богу, сплюнь, вот это, да? Ты понимаешь, пока что вот этот фу, да, в связи с этим мне там пришлось купить сетевой фильтр, да, для того, чтобы он там нормально
2: все... Экстрасенса не надо было тебе
1: пока
2: там менять,
1: нет,
2: чтобы сняли порчу?
1: Пока
2: вот
1: нет.
2: Вот,
1: ну, просто я же давай вот это вот рыскать в поисках телевизора, и, значит, по подходящим мне по параметрам, мне там хочется такой, потом диагональ 55 и все остальное, там определенную фирму и все. И я, значит, смотрю, ну вот есть эти телевизоры, а я же что, давай у искусственного интеллекта спрашивать, давай ты мне расскажи, искусственный интеллект, какой там, да, что там должно быть в телевизоре за определенную сумму денег, чтобы вот он хороший был. Он мне там написал модель и все как надо, все, ага, открываю модель, которую
2: порекомендовал тебе нейросеть.
1: Да, порекомендовал нейросеть. Открываю и думаю, ты нормальный человек вообще, ты как вообще после этого живешь-то? Телевизор стоит 980 тысяч рублей. И я думаю, вот в этом... Что делает этот телевизор за 980 тысяч рублей? Что он делает? Он меня кормит. Я не знаю, он со мной на прогулку ходит.
2: Ну, это такая интересная. Это вот как вчера мы про зубы с тобой говорили тоже. Что такое можно делать во рту, чтобы отдать человеку 400 тысяч рублей за... Так же и с телевизорами. Это же все тебе надо. В следующий раз нейросети, когда ты спрашиваешь, какой телевизор покупать, указывать уровень своего дохода.
1: Ага, думаешь. Вот.
2: Ну,
1: ладно.
2: Я думаю, что да.
1: Но просто удивительно,
2: тогда
1: что...
2: Тогда за 13 тысяч какой-нибудь купишь.
1: Нет, там... Ну, просто если, например, покупать телевизор за 980 тысяч рублей, тогда мне точно нужна подработка. Понимаешь, то есть вот...
2: Причем хорошая подработка какая-то.
1: Основная.
2: Мне нужна вторая работа, я так думаю.
1: Для того, чтобы...
2: Вот очень часто, да, некоторые люди, знаешь, когда там какой-нибудь чат поселка есть, ну, например, вот Болчары у нас, или там какое-нибудь сообщество, группа там какая-то. И вот там иногда пишут люди, которые не работали никогда. Ну, например, школьники, которые там хотят почистить снег, и пишут, ищу подработку. Подработка подразумевает, что у вас уже есть какая-то
1: основная работа,
2: и вы подрабатываете. А у тебя ведь нет работы. Это получается, я ищу работу.
1: Да, для того, чтобы немножечко там... Вот, кстати, по поводу подработки, я уже говорила, да, ремонтникам платят в среднем 86 тысяч, автомеханикам 83, замыкают тройку лидеров, строителей, им вот в среднем платят 76,5 тысяч рублей.
2: Это, наверное, тоже без опыта работы.
1: Но, строители, ну да, видимо, там что-то какие-то научат, короче, приходи только. Но, опять же, вот я представила себя, да, вот у меня там 8-часовой рабочий, как у любого человека, вот основная работа у меня есть. И я такая, ага, 76 тысяч рублей, так, ладно, ремонт я делать могу, ремонтинг 86, ремонт я делать могу, максимум, что не умею, это только плитку класть, но я просто ничего никогда не пробовала этого делать, все остальное я могу. Ну, нет, ну, дверь не смогу поставить, ладно, хорошо.
2: Ну, ладно, дом построить не смогу.
1: Ну, слушай, ну, ремонт я имею в виду там, я могу покрасить, я могу положить линолеум, я могу наклеить обои, я могу пол перестелить легко, понимаешь, какие-то такие вещи.
2: Ну, то есть, в принципе, на какую-то работу в строительство ты можешь пойти.
1: Но когда я буду это делать? Когда, если у меня 8-часовой рабочий день?
2: Ой, это интересно. Вон же к нам приходят постоянно психологи, там кто еще приходит и говорят про то, что любой отдых это переключение вида деятельности. Смена вида деятельности. То есть, получается, ты тут разговаривала, не мешки же ворочила, в конце концов.
1: Да,
2: а там пошла ручками поработала.
1: Вот, кстати, в пятерке самых высокооплачиваемых подработок без опыта входят мастера ногтевого сервиса. Почти 70 тысяч рублей. И тут про мастеров ногтевого сервиса. Удивительные новости из Сургута. Там какой-то бум на маникюр среди мужчин. Мужчины массово пошли в салоны делать себе маникюр, причем маникюр с покрытием. Не просто там бесцветным лаком, чтобы руки красиво выглядели, да, потому что как бы ухожено, а вот прям с покрытием. Зеленый, черный и все остальное. И говорят специалисты, правда, эксперты связывают вот эти подобные перемены с глобальным трендом на гендерно-нейтральный уникальную эстетику, которая, собственно, постепенно проникает в повседневную жизнь наших городов. И если раньше цветной маникюр у мужчин воспринимался как некий эпатаж, ну или там, знаешь, какой-то музыкант, какой-то рокер, mm-hmm. какой-то там панк или что-то, то сейчас, сегодня, это становится частью личного стиля, который не вызывает удивления у профессиональных мастеров. Может быть, конечно, у профессиональных мастеров удивление не вызывает.
2: И не должно вызывать, в принципе, у них-то удивление. Да.
1: А если вот я вот подумала сейчас, ну вот иду я, да, и вижу мужчина, значит, в костюме, красивый, гладко выбритый, прическа молодец, все, и у него красные ногти.
2: Как бы. Ну и что? Ну тебе какая разница?
1: Ну,
2: вот тебе-то какая
1: нет, разница?
2: Тебе же, как
1: просто...
2: говорится, с ним детей не крестить. Пусть
1: слава богу!
2: Хочет цвет в такой и красит.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
8: Лайк.
7: Общение.
8: Лайк.
7: Знания.
8: Лайк.
7: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 53 минуты. И все, кто сейчас прямую трансляцию смотрит, того, что происходит в студии, видели, светомузыка у нас тут была. Практически дискотека.
2: Световое шоу, я
1: да,
2: бы сказал,
1: практически
2: да.
1: Дискотека.
2: Круто.
1: Посмотреть на то, что происходит в студии, можно легко. Заглядывайте в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там есть кнопочка прямой эфир. И, пожалуйста, видео всего того, что в студии происходит, можно посмотреть. Не забудьте подписаться на наш канал. А там же, пожалуйста, тебе и голосование, и фотки. В общем, все-все-все.
2: И комментарии оставить,
1: в том числе. Что касается комментариев, выясняем сегодня, для чего вам подработка. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И для 32% жителей Югры подработка – это знакомый формат занятости. Есть, конечно, и те, кто воспринимает подработку как привычный элемент своей занятости и регулярно рассматривает подобные предложения для получения дополнительного дохода. Ну, то есть люди настолько привыкли к этой подработке, что уже просто не могут представить себе, что они отдыхают.
2: Ну, вообще, на самом деле, это ведь нормально, это всегда возможность. Если человеку, ну, то есть не занимается он в основном подработкой, то есть постоянно, регулярно этим не занимается, но когда есть какое-то предложение, вот, скажем, у меня есть к тебе предложение, ты вот можешь сейчас заработать там несколько тысяч рублей. И говорят, вот пойдем, ты уделишь этому времени несколько там часов.
1: Но мне же, кажется, знаешь, мне кажется,
2: жизни.
1: В это надо влиться. Ну, в подработку в эту нужно понимать.
2: Но если ты хочешь, чтобы на поток это поставить, то да. А если это какая-то разовая акция, то почему нет? Меня вообще удивляют люди, которые умеют зарабатывать в интернете. Ну, не удивляют, а у меня уважение к ним. Которые там, не знаю, стримы игр каких-то там различных. Вот человек просто сидит, играет за компьютером.
1: Свое удовольствие.
2: И в этот момент он зарабатывает деньги. Это ведь невероятно.
1: Да. Вот я хочу тебе сказать, что как раз-таки есть те люди, которые, ну, собственно, вот занимаются поиском подработки, и они готовы выбрать комфортные условия работы даже при меньшем заработке. Главным критерием при поиске такой подработки, ну, там, помимо, собственно, размера вознаграждения, удобный график и возможность выходить на эту подработку в удобные для него часы.
2: Ну да, ну, то есть, гибкий график.
1: Да, такой, когда тебя там не привязывают, и ты понимаешь, что ты, я хочу в 9 вечера заняться этим. Да, пожалуйста. Причем женщины, 65% женщин, называют такой фактор значительно чаще, чем мужчины. Мужчины, ну и ладно, какой есть, такой есть. А женщинам надо, чтобы вот правильно.
2: Ну, вообще, мне кажется,
1: что...
2: это всегда, это что ли плюс подработки в том именно, что ты можешь выбрать время. Конечно, это не когда ты, например, одну восьмерку закончил, ну то есть один восьмичасовой рабочий день закончил и пошел на какой-то еще восьмичасовой рабочий день, ну или пускай это другое количество часов, но тем не менее у тебя есть конкретный график. Мне кажется, классно, когда получается в свободном от работы время, ну или там в свободное от личной жизни, от там семейной жизни время, подработать и немножко денег заработать.
1: Но помимо графика, да, еще люди выбирают, обращают, точнее, внимание на быстрые выплаты. Ну, то есть вот все зависит от того, как скоро тебе будут платить. Ну, там, каждый день, там, каждый час,
2: как
1: ну, неважно.
2: Как потопаешь, так и
1: полупаешь. 36% считают важным расположение места подработки рядом с домом. Ну, так, чтобы ты, грубо говоря, из подъезда в подъезд вышел, потому что, ну, не хочется тебе там тратить время на...
2: Вышел из квартиры в подъезде у себя прибрался, и все. Вот это, мне кажется, идеальная подработка.
1: Да, еще, кстати, если говорить о факторах, которые как бы влияют на выбор подработки, один из самых главных таких, да, те люди, которые ищут подработку, хотят, чтобы их подработка была похожа на привычную работу. Дальше.
2: То есть все знакомо, он все умеет, и ничто не выбивает его из колеи.
1: На основном месте работы просто не может позволить себе там подрабатывать, но уже все места заняты.
2: Ну, бухгалтером работаю, и вам что-нибудь пойду еще посчитаю, почему нет.
1: Дальше. Есть те люди, которые говорят, что будут выбирать подработку только в том случае, если она будет без всяческих предварительных собеседований, потому что мне вот эти ваши собеседования, знаете, не надо. Дальше. Возможность работать на свежем воздухе. Выбирают те, кто как бы готов тратить на такую подработку очень много времени, но там тоже оговорочки такие.
2: Лес валить не пойду.
1: Типа, типа в сильный мороз не пойду, в сильную жару не пойду.
2: Ну, конечно.
1: Еще, то есть выбирают тоже для себя какие-то комфортные условия.
2: Очень очень многое зависит как раз от комфорта условий. У меня был момент, когда подработка моя заключалась в том, что я почту разносил. Ну, какие-то объявления почтовые разносил в почтовый ящик, их клал. И обязательное было условие, что нужно каждый почтовый ящик сфотографировать. А когда на улице минус 30, не то, что руки, телефон не особо работает. Поэтому вот я один раз это сделал.
1: И больше сказал, все, спасибо, извините.
2: Мне кажется, отморозил руки, я перестал это делать, да.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии. Елена Васильева. В

0: получили медали ордена «Родительская слава». В их числе и супруги Петрунины из Нижневартовска. Поднимая 6 детей, они умудряются сохранять романтику в отношениях, что особенно символично в год их серебряного юбилея. Окружными наградами «Материнская и отцовская слава» отмечена чета Нарыгиных, воспитывающая 5 ребят. А 9 пар, чей союз длится более 25 лет, получили медали за любовь и верность. Среди них семья Дубовых из Сургутского района. Их 45-летняя история – это летопись заботы. Вырастив 3 детей, они сегодня с такой же теплотой окружают вниманием 7 внуков. Кульминацией праздника стала уникальная церемония бракосочетания. 12 пар от совсем юных до тех, кто нашел свое счастье в зрелом возрасте, сказали друг другу «да». Югорчане, как и остальные жители нашей страны, смогут копить на квартиры по новым правилам. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании так называемых жилищных вкладов. Система заработает с 1 января 2027 года и включает в себя целевой депозит для сбора средств на покупку квадратных метров, строительство дома или первоначальный взнос по ипотеке. Одно из главных преимуществ инициативы – повышенная государственная защита. Деньги на таких счетах будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей, тогда как для обычных вкладов лимит составляет 1 400 000 рублей. Пополнять жилищный счет смогут даже родственники вкладчика. А когда придет время оформлять кредит, будущий новосел сможет выбрать абсолютно любой банк с самыми подходящими условиями по ипотеке. В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы. Весной этого года девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что на ее имя кто-то незаконно оформил микрозайм на 10 000 рублей. Несмотря на официальное предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний, она продолжала настаивать на своей версии. Однако проверка показала, что кредит был оформлен самой заявительницей. Попав в сложную финансовую ситуацию, она решила таким образом избавиться от долга. Теперь вместо решения проблем с финансами девушке предстоит отвечать перед законом. Ей грозит до 2 лет лишения свободы. И последнее. В Сургутском районе готовят к показу уникальную археологическую коллекцию. Музей Барсова гора начал работу над созданием постоянной экспозиции, в которую войдут артефакты, десятилетиями хранившиеся в фондах Уральского федерального университета. Как сообщил глава района Андрей Трубецкой, в марте муниципалитет получил более 200 коробов с историческими находками, собранными археологами в период с 1970 по 2008 годы. Посетители уже могут увидеть первые экспонаты – древние охотничьи оружия, изящные бронзовые украшения, украшения и керамику. Особый интерес представляют редкие ножи и бусины из пасты. Сейчас специалисты занимаются кропотливой работой. Каждый предмет проходит научное описание, реставрацию и постановку на госучет. Напомню, развитие музея идет в тесном партнерстве с Эрмитажем. Соответствующее соглашение было подписано в этом году. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 9:05. Сегодня 9 июля. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Мы сегодня про подработку выясняем. Говорим про подработку, а выясняем у всех, кто находится в компании с нами. А для чего она вам нужна, подработка? Не хватает денег на основные нужды. Еда, ЖКХ, одежда.
5: Ну, это то есть совсем да. Прям, вообще ни на что.
4: Дальше. Хотите откладывать на какие-то крупные цели, но крупные цели у всех разные. Mm-hmm. У кого-то квартира, у кого-то отпуск. Это вынужденная мера, потому что денег на основном месте работы не хватает. За этот вариант, кстати, 33% сейчас в нашей официальной группе во ВКонтакте. И есть еще вариант на текущие расходы, потому что есть дыры в бюджете. И вот, собственно, и у меня нет подработки. Такой вариант тоже есть. Плюс 7-950-510-66-66 номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Елена пишет: «Доброе утро. Подработка есть такое в моей жизни уже приличное количество лет. Индустрия красоты. Как я дошла до этого, не помню, но помню основной работы у меня есть. Но помимо основной работы у меня есть и дополнительная. Сказать, что я стала богаче? Нет. На что-то коплю? Нет. Видимо, просто умею распоряжаться деньгами. Но не умею копить, собирать деньги не умею. На чем-то строго экономить. По финансам основная работа и подработка фактически одинаково, но все же подработка — это моя финансовая подушка.

0: еще моя подработка делает людей красивее, счастливее, и меня это окрыляет. Ну, здорово.
1: Вот здорово. Это получается, что еще и благие намерения получаются в этой подработке.
0: Плюс,
1: это очень здорово.
0: Плюс ко всему, человек занимается тем, что, собственно, нравится.
1: Да. То есть вот это, кстати, самое классное, мне кажется, выбрать подработку такую, которая одновременно будет еще и твоим хобби. Угу. Мне повезло с этим, вот в КДЦ «Октябрь» я подрабатываю. Это классно, во-первых, что у тебя 4 зарплаты в месяц.
0: Угу.
1: Это
0: 4 зарплаты?
1: Ну, 4 раза тебе платят деньги. Ну, то есть у нас же есть аванс, ну, так это назовем условно, аванс и зарплата. И если у тебя 2 работы, то, соответственно, у тебя 2 аванса и 2 зарплаты. Это классно, когда еще в разное время ты дотянуть немножко не можешь. И фишка в том, что это любимое дело. Я танцую и пою. Собственно, вот, ну...
0: Я танцую,
1: что, и мне за это платят, пускай небольшую копеечку, но тем не менее, если бы, это круто.
0: А если бы эта подработка была только в выходные? Ну, то есть вот ты 5 дней в неделю на основном месте работы, а вот эта подработка, где ты танцуешь и поешь, и показываешь, какой ты красивый царь-салтан, только бы в выходные. Ты бы согласился на это? Или
1: но
0: все-таки...
1: это примерно так и происходит. Ты имеешь в виду, что мои выходные, мое свободное время было бы занято?
0: Оно
1: это...
0: было бы прямо полноценно занято.
1: Это примерно так и происходит, и плюс еще и в будни я по вечерам занят. То есть вот так получается.
0: Вообще...
1: Но, тем не менее, я получаю удовольствие. Да, иногда я психую, иногда я там ругаю себя и говорю,
0: это,
1: да все, я брошу, уйду и не буду никогда этим заниматься. Но на самом деле я понимаю, что если я брошу и уйду, мне станет опять скучно, и я опять буду проситься, Наталья Павловна, возьмите.
0: И поэтому будешь выходить вот это вот из подъезда, где-то там танцевать, вот это где-то там что-то показывать.
1: Почему
0: да,
1: нет?
0: Потому что вообще...
1: Это, что ты имеешь в виду сейчас?
0: Я.
1: Выходить из...
0: Это да.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 9 июля, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 28, в Нижневартовске 24 градуса тепла, в Тюмени плюс 30. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Линторе 28 градусов тепла. В Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 25 градусов выше. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Югра.
1: 9:17, 9 июля, сегодня четверг, напоминаю.
2: Да.
1: И мы же про подработку. Между прочим, подработка есть у каждого четвертого имеющего постоянную работу югорчанина. 52% говорят о том, что сейчас находятся на пути поиска этой работы. И мужчины чаще, чем женщины, имеют подработку. Но здесь вообще ничего удивительного. Я вот здесь вот этой статистике нисколько не удивлена. Хочу сказать, что даже есть статистика по возрасту, да, кто чаще всего имеет подработку. Активные югорчане, в целом россияне, от 35 до 45 лет. Чаще всего у них есть подработка. И вообще интересен такой факт. Доля имеющих подработку увеличивается с ростом уровня доходов. То есть вот если у тебя уровень дохода там, ну не знаю, 150 тысяч рублей, например, то ты, скорее всего, еще и подработку найдешь. Да. 17% тех, кто имеет зарплату 50 тысяч рублей, имеют подработку. И 27% тех, у кого зарплата от 100 тысяч, тоже имеют подработку. Ну, здесь так, ну, интересно так.
2: Ну, слушай, вообще, мне кажется, что тут самое главное качество человека, который подрабатывает, например, что он умеет разделять то, что на основной работе зарабатывает, это, скажем, вот, ну, основной заработок, а то, что ты получаешь на подработке, ты откладываешь для каких-то нужд, ну, например, как наш вариант, откладываешь на отпуск, и вот человек не трогает эти деньги. Предположим, они не участвуют в обычном семейном бюджете,
1: повседневном, они просто лежат и копятся.
2: А откладываются именно вот в ту кубышечку, которая на отпуск.
1: Вообще, я хочу сказать, что деньги на первом месте, я имею в виду, когда подрабатывают,
2: причина подработки,
1: деньги на первом месте, как для мужчин, так и для женщин. И вот эта финансовая значимость, она следующая. Да? Каждому третьему подработка приносит 10% общего дохода. 38% говорят, что 30% общего дохода. Каждому шестому 50% дохода. Ого-го, какая, представляешь, подработка, что 50%. Каждый восьмой говорит о том, что больше 50% общего дохода имеют подработки.
2: Я знаю даже людей, которые на подработке зарабатывают гораздо больше, чем на основном.
1: А что они тогда не уходят?
2: Ну, ты понимаешь, там соцпакет, пенсионные выплаты и все прочее. Людей, многих это держит, и даже для многих моих знакомых основная работа нелюбимая. Вот, то есть она ему не очень нравится, вот на подработке тем, чем он занимается. Это ему очень по душе. Но, тем не менее, просто, не знаю, инерция или из-за того, что там жена говорит, да куда ты сейчас основную работу бросишь, а как
1: и
2: же
1: все,
2: соцпакет?
1: И все, как же потом соцпакет?
2: Конечно.
1: Ну да, понятно. И, кстати, по поводу вот работы удаленно, много, ты вот говоришь, удивляют люди, которые в интернете зарабатывают. Там же ведь, опять
2: умеют
1: же, смотря
2: делать,
1: чем зарабатывают, да? А те, кто стримит, например, все классно, они молодцы тоже. Я вообще не понимаю, как они это делают. И хотелось бы, может, какие-то уроки у них пройти. Ребята, расскажите, как это делать. Причем я же понимаю прекрасно, что даже мы с тобой можем какими-то стримами зарабатывать, потому что у нас интересная деятельность. Ну, мало кто будет стримить, например, из радиостудии. Хотя, с другой стороны, вон есть прямой эфир. Чем тебе
2: конечно,
1: не стрим?
2: Вот,
1: только бесплатный. Понимаешь? Бесплатный!
3: Утро начинается здесь. Югра!
0: Радио Югра. Реклама.
4: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:27 и про подработку речь сегодня идет. Да. Потеряла маленечко ниточку.
2: Ну, вообще, на самом деле, да, интересуемся, для чего вам подработка. И мне кажется, сейчас практически у каждого человека есть подработка. Ну, так или иначе.
1: Каждый четвертый признается только в том, что у него есть подработка. Опять же, что касается денег, кто-то там говорит, вот, я уйду там с основного места работы, если подработка будет приносить 200 тысяч в месяц. Ну, минимум там, да?
2: Нормально.
1: Плюс-минус. Это средненькая такая сумма. И при этом половина тех, кто имеет подработку, признаются честно, что дополнительный заработок не превышает 20 тысяч рублей. Ну, то есть там вот все посчитать, если... Ну, понятно, что ты, скорее всего, это не каждый день, это подработка и все такое, поэтому такая небольшая сумма, 20 тысяч рублей.
2: Но на самом деле, может быть, и небольшая сумма, но 20 тысяч рублей, это как бы вроде как, ну, ты немного работаешь в день.
1: Да,
2: мы же говорили, что есть же какие-то рамки, то есть, которые ты должен все-таки для себя установить, для того, чтобы не перегореть. В любом случае отдыхать ведь нужно, мы же выясняем, и спать нужно 7-8 часов, и отдыхать обязательно нужно. И если ты будешь работать очень много, ну, подрабатывать, то, скорее всего, тебя ненадолго хватит. И вот если какое-то короткое время, ну, скажем, час в день ты тратишь, то 20 тысяч рублей в месяц, это вполне неплохая сумма.
1: А хочется, да, 200.
2: Конечно.
1: Игорь пишет, доброе утро. Раньше, лет 12 назад, у меня была работа в кабинете за компьютером. Был инженером ПТО. И то, чем я сейчас занимаюсь, можно было назвать подработкой. Но когда подработка стала приносить больше денег, чем работа, я ушел, не жалею. Теперь нет подработки, для меня все работа. Ну, то есть, это, опять же, вот второй человек, который говорит о том, что подработка стала, как бы, ну, основным источником дохода, и кайфово работать на такой подработке. Есть сообщение от Игоря. Игорь пишет, у меня работа по 250 и более часов в месяц. Ого-го себе. И мы же там, надо понимать, да,
2: ну,
1: что...
2: Ну, то есть какая подработка еще может быть, если 250 часов? Это переработка, сколько там, я не 160, наверное, да, или еще меньше. Норма. Ну, то есть какая-то норма, 250. Главное, чтобы переработку эту на предприятии, на котором человек работает, оплачивали, потому что я знаю, что на некоторых предприятиях
1: переработку не оплачивают. В общем, надо понимать, да, что есть официальная, ну, есть же данные официальные, это при официальной подработке по закону можно работать не более 4 часов в день. Но это в том, на основном месте работы, это надо понимать там, да? И в те дни, когда ты свободен на основной работе, можно трудиться полный день. Но за месяц общее время подработки не должно превышать половины месячной нормы рабочего времени для собственной должности занимаемой. И для точного расчета надо изучить следующие моменты. Ограничения по времени какие есть? Стандартная норма составляет 40 часов в неделю, соответственно, подработка по совместительству не может превышать 20 часов еженедельно. Дальше, в дни, когда ты свободен, я уже говорила, да, от основных обязанностей, разрешено работать на второй работе полный день, если это не противоречит законодательным актам. Общее понятие, которое регулирует эти часы, они закреплены, конечно же, в трудовом комплексе, в кодексе Российской Федерации, там есть специальная статья 91. Там все эти нормы прописаны. Но тут как-то, я помню, шла речь же о том, что сейчас можно увеличить, да, там время часов этих, как, подработки, да?
2: Ну, вообще, на самом деле, там ведь зависит от того, где ты подрабатываешь. Если, например, вот я работаю, скажем, здесь, в телерадиокомпании, и хочу еще подработку здесь, то определенное количество ставок там должно быть. А если я в другом где-то месте подрабатываю, то есть я там могу хоть 50 ставок иметь, ну, насколько я понимаю.
1: Но вообще,
2: так все происходит.
1: Вообще, конечно, специалисты говорят, что увеличение времени подработки — это вроде как отличная возможность увеличить доход, но, конечно, важно, чтобы это не привело к тому, что ты устал так, что тебе вообще уже все обрыдло, как говорится,
2: ну, вот,
1: да?
2: Вот, в том-то
1: и основная
2: дело, главное.
1: Работа, и семья, и здоровье у тебя уже пошатнулось, и нужно вот перед тем, как специалисты говорят, да, перед тем, как дать ответ, будешь ты подрабатывать или нет, нужно очень грамотно оценить все факторы. Финансовую целесообразность, условия труда, мошенников нужно остерегаться, потому что если подработка найдена удаленно, не нужно платить никакую комиссию за трудоустройство, не покупать какой-то специальный там софт, как говорится, да, что сейчас на этом очень сильно мошенники поднимаются.
2: Но не только сейчас, это было изначально. Мне кажется, все искали какие-то лазейки, жажды наживы и все прочее, поэтому это неудивительно вообще.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре поощрили семьи, в которых любовь и верность стали главными жизненными ориентирами. У россиян появился новый финансовый инструмент для решения квартирного вопроса. Югорчанам стала доступна еще одна сокровищница истории. Любовь не знает возраста, а счастье измеряется не годами, а детским смехом, наполняющим дом. В День семьи, любви и верности Ханты-Мансийский филиал Национального центра России превратился в место притяжения людей, для которых преданность стала фундаментом жизни. Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил земляков, чей жизненный путь служит вдохновляющим примером для всего региона. Особого признания удостоились многодетные родители. 8 семей получили медали ордена «Родительская слава». В их числе и супруги Петрунины из Нижневартовска, поднимающиеся 6 детей, они умудряются сохранять романтику в отношениях, что особенно символично в год их серебряного юбилея. Окружными наградами материнская и отцовская слава отмечена чета Нарыгиных, воспитывающая 5 ребят. А 9 пар, чей союз длится более четверти века, получили медали за любовь и верность. Среди них семья Дубовых из Сургутского района. Их 45-летняя история – это летопись заботы. Вырастив 3 детей, они сегодня с такой же теплотой окружают вниманием 7 внуков. Кульминацией праздника стала уникальная церемония бракосочетания. 12 пар от совсем юных до тех, кто нашел свое счастье в зрелом возрасте, сказали друг другу «да». Югорчане, как и остальные жители нашей страны, смогут копить на квартиры по новым правилам. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании так называемых жилищных вкладов. Система заработает с 1 января 2027 года и включает в себя целевой депозит для сбора средств на покупку квадратных метров, строительство дома или первоначальный взнос по ипотеке. Одно из главных преимуществ инициативы – повышенная государственная защита. Деньги на таких счетах будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей, тогда как для обычных вкладов лимит составляет 1 400 000 рублей. Пополнять жилищный счет смогут даже родственники вкладчика. А когда придет время оформлять кредит, будущий новосел сможет выбрать абсолютно любой банк с самыми подходящими условиями по ипотеке. В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы. Весной этого года девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что на ее имя кто-то незаконно оформил микрозайм на 10 тысяч рублей. Несмотря на официальное предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний, она продолжала настаивать на своей версии. Однако проверка показала, что кредит был оформлен самой заявительницей. Попав в сложную финансовую ситуацию, она решила таким образом избавиться от долга. Теперь вместо решения проблем с финансами девушке предстоит отвечать перед законом. Ей грозит до 2 лишения свободы. И последнее. В Сургутском районе готовят к показу уникальную археологическую коллекцию. Музей Барсова гора начал работу над созданием постоянной экспозиции, в которую войдут артефакты, десятилетиями хранившиеся в фондах Уральского федерального университета. Как сообщил глава района Андрей Трубецкой, в марте муниципалитет получил более 200 коробов с историческими находками, собранными археологами в период с 1970 по 2008 годы. Посетители уже могут увидеть первые экспонаты. Древние охотничьи оружия, изящные бронзовые украшения, украшения и керамику. Особый интерес представляют редкие ножи и бусины из пасты. Сейчас специалисты занимаются кропотливой работой. Каждый предмет проходит научное описание, реставрацию и постановку на госучет. Напомню, развитие музея идет в тесном партнерстве с Эрмитажем. Соответствующее соглашение было подписано в этом году. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 9 часов 39 минут. 9 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 28, в Нижневартовске 24 градуса тепла, в Тюмени плюс 30. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Лентори в течение дня 28 градусов тепла, в Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме до 25 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:48. Овны, сегодня забот будет больше, чем обычно, поэтому постарайтесь держать темп.
1: Тельцы, не пренебрегайте мнением окружающих, иногда они действительно бывают правы.
0: Близнецы, этот день принесет приятные новости и запоминающиеся события.
1: Раки, сегодня вы почувствуете, что близкие нуждаются в вашем внимании и заботе, постарайтесь уделить им время всем.
0: Львам сегодня многое будет казаться возможным, но все же оценивайте свои силы правильно.
1: Девы, перемены в жизни не произойдут сами собой, приложите к этому усилия.
0: Весы, сегодня не ищите простых решений, ответ на важные вопросы не лежат на поверхности, придется поискать.
1: Скорпионы, этот день позволит завязать интересные и полезные знакомства.
0: Стрельцы, о серьезных вещах сегодня говорите только с теми, кому вы всецело доверяете.
1: Козероги, не фантазируйте слишком много, в реальности тоже много всего интересного, главное вовремя это разглядеть.
0: Водолеи, сегодня рассчитывайте только на себя и не ждите помощи окружающих.
1: Рыбы, сегодня сосредоточьтесь на внутренних переживаниях, хватит давить их в себе.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 53 минуты. Мы сейчас быстренько итоги голосования. Для чего вам подработка? И выяснилось следующее. Слушай, тут так интересно. Вот у нас есть, получается, своя статистика. Mm-hmm. Статистика, которую ведут вон те статисты, которые новости, да, вот это все нам рассказывают. Mm-hmm. Говорят о том, что у каждого четвертого югорчанина подработка есть. Мы смотрим на итоги голосования. 58, почти, чуть больше 58% тех, кто принял участие в голосовании, говорят, что подработки-то у них нет. Угу. Получается, врет статистика, ну, та, почему? Которая вон та. Ну,
2: еще
1: вот
2: раз,
1: же.
2: По статистике сколько?
1: Каждый четвертый. А здесь, получается, 58
2: минимум. Каждый четвертый — это 25%.
1: Вот, а у нас 24% говорят о том, что это вынужденная мера, потому что денег на основном месте работы не хватает. Почти 12% на вопрос, для чего подработка, говорят, что она — это просто на текущие расходы. Угу. Есть какие-то дыры в бюджете, и вот, пожалуйста, тебе вот что. 10% подработка нужна 10%, потому что не хватает денег на основные нужды, ну, там еда, ЖКХ, одежда, ну и так далее. И есть и те, кто подработку хочет и берет для того, чтобы откладывать на какие-то цели. Квартира, машина, отпуск, не знаю, телевизор за 980 тысяч. Все
2: мне кажется, еще это привычка, что ли, из того самого прошлого. Ну, то есть, есть же такая поговорка, все яйца в одной корзине держать не стоит. Mm-hmm. И поэтому, может быть, человек, у которого там несколько подработок, он себе соломку подкладывает везде. То есть, я и здесь работаю, и тут, если вдруг здесь станет плохо, я вот в это место
1: что-то
2: переметнусь.
1: Туда пойду.
2: А если наоборот, то другой выберу путь.
1: Вообще, на вопрос, почему тема подработки сейчас настолько популярна, специалисты говорят, что это не одна причина, а как такой клубок, что ли, взаимосвязанных факторов, который, собственно, сформировал такой идеальный шторм, что ли, да, для роста интереса к дополнительному заработку. Это, во-первых, конечно, экономические причины, финансовая подушка. Угу. Она стала немножечко тоньше, к сожалению.
2: Дальше,
1: конечно. Есть еще страх потери работы. Сейчас об этом очень много говорят. И говорят о том, что сокращение. Вот, да, угу. Это кого не коснись. Вот здесь, в Ханты-Мансийске, во всяком случае, да, ну, много же людей, где в разных организациях работают. Не только же мои там знакомые ограничиваются телерадиокомпанией. Угу. И у всех вот где-то там жужжит за головой, в смысле, где-то там сзади жужжит вот сокращение. И от этого люди, естественно, чтобы не потерять ни в коем случае доход.
2: Еще они говорят про то, что надо быть готовым к тому, чтобы ты, например, полгода мог прожить без каких-то вливаний в бюджет. То есть у тебя должна быть подушечка такая, чтобы хотя бы полгода ты протянул.
1: А есть еще такая штука интересная. Очень многие сейчас монетизируют хобби свое. Да, вот мы сегодня, кстати, убедились, кстати, уже классно. Даже в этом, когда люди понимают, что им нравится чем-то заниматься, а это приносит еще и деньги. И вот, пожалуйста, монетизация дохода — это тоже очень круто. Этого хобби тоже
2: вот
1: очень круто.
2: Вот это вообще, мне кажется, идеальный вариант. Очень многие люди, ведь, ну не знаю, кто-то пишет стихи, причем занимается этим просто вот, ну, как фрилансер, так скажем. Кто-то, ну, вот как я, гитары ремонтирует. Uh-huh. Ну, то есть человек этим занимается, ему это нравится, а потом в один прекрасный момент он получает, понимает, а почему это я делаю бесплатно? Uh-huh. Раз у меня хорошо это получается, раз я хорошо это делаю, то почему мне не зарабатывать? И мне кажется, это совершенно правильное решение, потому что любой труд должен оплачиваться.
1: Согласна.
0: Утро начинается здесь. Йога.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре поощрили семьи, для которых любовь и верность стали главными жизненными ориентирами. В Нижневартовске близится к завершению обновления путепровода на восточном объезде. В Сургутском районе появится передвижной этнопарк. Председатель Думы Югры Борис Хохряков и мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провели совместный инспекционный выезд по ключевым объектам города. В центре внимания – дорожное строительство и развитие социальной инфраструктуры. Ключевым пунктом программы стал путепровод на восточном объезде. Работы здесь выполнены уже на 80%. В социальной сфере значимым событием стало расширение возможностей детского сада «Белочка». Теперь учреждение готово принимать даже самых маленьких воспитанников от 2 месяцев, а также открыло группы для детей, нуждающихся в особой поддержке. Кроме того, Борис Хохряков же самых маленьких воспитанников от 2 месяцев, а также открыла группы для детей, нуждающихся в особой поддержке. Кроме того, Борис Хохряков и Дмитрий Кощенко оценили ход благополучия.

0: в чей жизненный путь служит вдохновляющим примером для всего региона. Особого признания удостоились многодетные родители. 8 семей получили медали ордена «Родительская слава». В их числе и супруги Петрунины из Нижневартовска. Поднимая 6 детей, они умудряются сохранять романтику в отношениях, что особенно символично в год их серебряного юбилея. Окружными наградами «Материнская и отцовская слава» отмечена чета Нарыгиных, воспитывающая 5 ребят. А 9 пар, чей союз длится более 1/4 века, получили медали за любовь и верность. Среди них семья Дубовых из Сургутского района. Их 45-летняя история – это летопись заботы. Вырастив 3 детей, они сегодня с такой же теплотой окружают вниманием 7 внуков. Кульминацией праздника стала уникальная церемония бракосочетания. 12 пар от совсем юных до тех, кто нашел свое счастье в зрелом возрасте, сказали друг другу «да». В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы. Весной этого года девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что на ее имя кто-то незаконно оформил микрозайм на 10 000 рублей. Несмотря на официальное предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний, она продолжала настаивать на своей версии. Однако проверка показала, что кредит был оформлен самой заявительницей. Попав в сложную финансовую ситуацию, она решила таким образом избавиться от долга. Теперь вместо решения проблем с финансами девушке предстоит отвечать перед законом. Ей грозит до 2 лишения свободы. И последнее. Лентурская некоммерческая организация «Семицветик» создаст уникальную площадку. Проект «Этнопарк. Интерактивное культурное наследие народов России» получил поддержку фонда президентских грантов в размере почти 940 000 рублей. Как сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, передвижная экспозиция позволит 1000 детей в игровой форме изучить традиции славянских, финно-угорских, тюркских и кавказских народов. Особенность проекта – сочетание классического ремесла и современных технологий. Школьники будут не только рассматривать макеты жилищ и предметы быта, но и создавать их своими руками под руководством мастера, а также использовать дополненную реальность для погружения в культуру разных этносов. Программа рассчитана на год и охватит Лентур и другие поселения района. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии, сальники и подшипники ступиц и полуосей, подшипники роликов и генераторов, подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе, крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра.
1: 10:08. 9 сегодня июля. Вчера отмечали День семьи, любви и верности. Сегодня предлагаю поговорить еще о более важном, о поддержке тех, кто готовится стать мамой. Вообще, надо сказать, что в Югре действует очень много мер помощи, да, но одна из самых востребованных, как мне кажется, это сертификат, который называется «Буду мамой». Так вот, что это такое, кому положен, как его получить и какие возможности он открывает. Обо всем об этом нам сегодня расскажет начальник управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Ольга Павловна Турнаева. Ольга Павловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем.
3: Доброе утро. Ну и давайте сразу же начнем. Насколько я понимаю, что вот этот сертификат «Буду мамой» выдается беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вот как они могут получить этот сертификат и какая жизненная ситуация считается, ну, трудной?
2: Трудной. Действительно, право на получение сертификата «Буду мамой» имеют беременные женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, причем по независящим от них причинам и обстоятельствам, но, несмотря на всю эту трудную ситуацию, решили сохранить беременность. Mm-hmm. Самое главное, чтобы женщина состояла на учете в женской консультации и обратилась к нам за получением именно вот этой помощи, mm-hmm. потому что сертификат направлен как раз-таки на оказание женщине различных видов помощи. А трудная жизненная ситуация вообще, вот это может быть любая ситуация, в которую попала женщина, ну, либо которая mm-hmm. одна женщина, mm-hmm. либо семья, в которой проживает беременная женщина. Это и отсутствие работы, отсутствие дохода. Может и ее супруг, который является единственным кормильцем, потерять эту работу ага. по каким-то, по независящим его обстоятельствам, в том числе в связи с ликвидацией предприятия, сокращением угу. штатной численности. Ну, в принципе, может...
3: Причин может быть много.
2: Причин, да, для увольнения может быть масса. Утрата или вообще отсутствие жилья у этой семьи, или... Семья вынуждена арендовать жилье в связи с...
1: Там, то есть это тоже считается
2: да, трудной это тоже ситуация. Трудная жизненная mm-hmm. ситуация. Либо если в семье, не дай бог, имеются инвалиды, да, ребенок инвалид, mm-hmm. необходимо какие-то достаточно большие средства для его лечения. Когда одному из членов семьи требуется какая-то медицинская помощь, да и любая помощь. Ну и самая тяжелая ситуация — это смерть близкого человека, mm-hmm. и в том числе и который является единственным кормильцем в семье. Mm-hmm. И вот все эти ситуации, как раз таки, когда женщина оказывается в такой ситуации, ну, есть еще ситуация, когда может она остаться вообще одна в связи с расставанием, mm-hmm. да, и переживать какие-то психологические mm-hmm. проблемы.
3: Ну, жизненная ситуация.
2: Да, обычная, это да. тоже трудная жизненная ситуация. Поэтому вот женщина, которая попала в эту ситуацию, которой требуется помощь и поддержка, может обратиться mm-hmm. к нам за получением этого сертификата.
1: То есть, получается, вы рассматриваете все ситуации индивидуально и говорите, подходит, собственно, да, эта женщина,
3: этот случай, да,
1: да угу. этот случай подходит для получения этого сертификата или нет. Ну, понятно, что бывают, конечно, отказы, но об этом вот чуть попозже. Вот что касается возможностей, которые дает сертификат будущей маме, какие это возможности?
2: Этот сертификат дает возможность будущей маме получать социальные услуги у негосударственных поставщиков. У нас все наши поставщики социальных услуг, которые состоят в реестре социальных услуг, у нас делятся на государственных, это бюджетное учреждение, и негосударственное. Это различные некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, которые предоставляют в том числе социальные услуги. Как раз таки сертификаты у нас по сертификатам помощь оказывают негосударственные поставщики mm-hmm. социальных услуг. И это целый комплекс социальных услуг, которые предоставляются в течение 8 месяцев, достаточно такой длительный период, и по оказанию различной психологической помощи и поддержки, консультирование, в том числе направленную на профилактику аборта, в том числе, да, и сохранение репродуктивного здоровья mm-hmm. женщины и создание максимально благоприятных условий для рождения ребенка, различная психологическая поддержка, социальные услуги такие, как психологическая помощь, психологическое консультирование, психологический патронаж, формирование здорового образа жизни, формирование позитивного современных интересов различных, в том числе и в сфере досуга, может быть, да, оказание помощи в оформлении документов, в восстановлении документов, это, если это женщине необходимо, оформление документов, вы сами понимаете, что это разное оформление документов. А, это не только там в связи с утратой ее паспорта, либо какого-то другого документа. Женщина может просто элементарно не знать о том, что какие меры социальной поддержки представляются у нас в округе и вообще в России. Конечно. И помощь в трудоустройстве не только женщины, но и членам ее семьи, и супругу также помощь. Это взаимодействие со службами занятости и с организациями различными по трудоустройству.
1: Слушайте, ну получается такая всесторонняя помощь, да? И здесь, как говорится, только вот все делает, получается, государство, ну, и организация для того, чтобы сохранилась эта беременность, чтобы со всех сторон окружить эту женщину, чтобы она понимала, что она не одна.
3: Не одна, да.
1: Что, конечно, она не одна. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь. Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: радио «Югра». Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:15. Сегодня 9 июля, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио «Югра» сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 28, в Нижневартовске 24 градуса выше 0, в Тюмени плюс 30. А в течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Линторе 28 градусов со знаком плюс, в Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 25 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 25, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июля, четверг.
0: Радио «Югра».

0: Радио Югра.
1: 10:20. Мы продолжаем разговор. Я напомню, в гостях у нас начальник управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Ольга Павловна Турнаева. Мы сегодня говорим о сертификате «Буду мамой», о всех мерах поддержки, которые, собственно, предоставляются беременным женщинам. Ольга Павловна, давайте продолжим разговор. И,
2: да, может быть, есть какие-то ограничения по возрасту женщины, чтобы получить этот сертификат?
3: Нет, никаких возрастных ограничений для получения этого сертификата нет. Сертификат могут получить как наши несовершеннолетние будущие мамы, а у нас такое зачастую
2: бывает,
3: происходит.
2: Да.
3: Причем как раз такие девочки несовершеннолетние, попав в такую ситуацию, они и...
2: Меньше всего защищены.
3: Да, меньше всего защищены, и они чаще всего задумываются над тем, чтобы прервать беременность.
1: Ага, угу.
3: И как раз таким вот девочкам необходима
1: помощь
3: и поддержка. И не только со стороны государства, но и со стороны родителей. И тут уже научить семью в целом нужно принять
1: именно... То есть
3: именно...
1: и такая поддержка тоже,
3: да,
1: есть,
3: да, конечно.
1: Угу.
3: По сертификату может получать услуги не только женщина, но и все члены ее семьи.
1: Ну вот смотрите.
2: Да-да.
1: Спасибо. Вот, значит, столько мер поддержки, все классно. Во всех разных ситуациях поможете, все здорово. Но надо же понимать, как получить этот сертификат, да? Не знаю, куда идти, какие документы с собой брать. И потом хочется, чтобы вы, ну, может быть, несколько пунктов назвали, ну, три пускай будет, да? Но самых таких важных, по которым точно будет понятно, что, к сожалению, ну, не получится получить этот сертификат. Но есть же все равно какие-то ограничения, и причина отказа тоже может быть.
3: Да. Вообще этот сертификат, начнем так по порядку,
2: да,
3: этот сертификат выдают структурные подразделения Департамента социального развития, то есть Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства в территориях.
2: Да.
3: У нас в муниципальных образованиях 15 таких управлений, вот в Ханты-Мансийске это мы.
1: Угу.
3: А заявление женщине нужно подать в Агентство социального благополучия населения по месту ее жительства. А подать можно любым из способов, ну, поскольку у нас страна все-таки стремится к цифровизации, мы в эту эпоху живем. Естественно, можно все это сделать, не выходя из дома, подав заявление через единый портал государственных услуг.
1: Так.
3: Это самый быстрый, простой и легкий способ. Если же по каким-то причинам не хочет женщина подавать через портал государственных услуг,
1: хочет лично прийти,
3: сразу обсудить, может быть, вариант, отдадут ли сертификат, есть ли право, может, возможность. Ну, бывает, что можно не заморачиваться, да, и вообще не подавать это заявление, чтобы не получать отказ.
2: Не собирать документы. Да,
3: не, ну, там минимальный пакет документов, я тоже о нем расскажу. Можно подать либо через МФЦ по месту жительства, либо обратиться в Агентство социального благополучия населения Югры, в территориальный его отдел уже по месту жительства. Ну, либо направить почтой свое заявление и документы, но документы при отправлении почты должны быть заверены лично заявителем.
1: Так.
3: Для того, чтобы заявиться на этот сертификат, естественно, это удостоверение личности нужно иметь, паспорт, да, при себе, и справку из медицинского учреждения с указанием информации о первичной явке, осмотре акушером-гинекологом и даты постановки на диспансерный учет по беременности с указанием срока беременности. Все.
1: То есть, надо сказать, что правила-то очень легкие.
3: Да, Ну, самый такой документ, который нужно, это справка. Вот это справка.
1: Что ты встала на учет.
3: Что ты встала на учет, которую необходимо действительно иметь при себе и принести с собой.
2: Ну, я так понимаю, что никакой сложности в сборе этих документов в принципе нет, а вот в течение какого времени действует этот сертификат, в течение какого времени можно воспользоваться?
3: Вообще сертификат действует в течение 8 месяцев с даты постановки на учет медицинской организации. Но мы идем навстречу нашим беременным женщинам, потому что, ну, не всегда, как только стали они на учет, могут прийти за этим сертификатом. Мы 8 месяцев уже после того, как она написала заявление к нам. И она в течение 8 месяцев получает услуги. То есть в период беременности и уже в послеродовом периоде, ну, если она обратилась, условно говоря, в 5 месяцев, да, беременности к нам, то Уже 4 месяца она получает в период беременности, а 4 месяца она будет получать уже в послеродовом периоде, уже когда с ребеночком. Угу. Ну вот, знаете, практика у нас показывает, что даже по истечению 8 месяцев наши негосударственные поставщики не выпускают из поля зрения такую женщину. И они продолжают уже с ней работать, оказывать ей услуги. И уже можно через программу предоставления социальных услуг, которую можно тоже получить в агентстве. Следует отметить, что когда женщина получает этот сертификат, там прописывается сумма сертификата, но это не значит, что средства будут перечислены женщине. Женщина ничего не получает. Это сумма, которая будет перечислена
1: тем организациям, которые
3: берут на себя обязанность оказать женщине эти услуги.
1: Но все-таки, Ольга Павловна, давайте в завершении, хотя бы одна причина, по которой могут отказать в получении этого сертификата, хотя бы вот одна, которая, всякая может быть. И вот такая причина, извините, вы не подходите. Есть такое? Или, собственно, такого
2: любые
1: вообще...
2: Любые варианты рассматриваются.
3: Мы рассматриваем, на самом деле, любые варианты. Бывает так, что женщина... благополучно, из благополучной семьи, никакой вроде трудной жизненной ситуации нет, можем отказать. Но вместе с тем, когда она говорит, что да, у меня в семье все хорошо, но вместе с тем я испытываю очень, скажем так, такое сильное волнение. И я все время думаю. Мы все равно... Принцип человекоцентричности у нас в социальной защите никто не отменял. Понятно. Мы всегда идем навстречу
1: людям. То есть в любом случае поможете.
3: Да, в любом случае поможем. По сертификату, да, другим способом.
1: Словами просто, добрым словом, обнимите в конце концов. Мы говорили сегодня про сертификат «Буду мамой». Это помощь для будущих мам. И в гостях у нас сегодня была начальник управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Ольга Павловна Турнаева. Ольга Павловна, спасибо, что пришли. Вы делаете клевое дело. Хочется, чтобы все это только росло, и помощь вы оказывали абсолютно всем. Да. Спасибо, что пришли. До свидания.
3: Спасибо, что слушали.
1: До свидания.
2: Всего доброго.
3: До свидания.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
9: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио Новости. Новости на главном окружном.
11: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре поощрили семьи, для которых любовь и верность стали главными жизненными ориентирами. В Нижневартовске близится к завершению обновления путепровода на восточном объезде. В Сургутском районе появится передвижной этнопарк. Председатель Думы Югры Борис Хохряков и мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провели совместный инспекционный выезд по ключевым объектам города. В центре внимания – дорожное строительство и развитие социальной инфраструктуры. Ключевым пунктом программы стал путепровод на Восточном объезде. Работы здесь выполнены уже на 80%. В социальной сфере значимым событием стало расширение возможностей детского сада «Белочка». Теперь учреждение готово принимать даже самых маленьких воспитанников от 2 месяцев, а также открыло группы для детей, нуждающихся в особой поддержке. Кроме того, Борис Хохряков и Дмитрий Кощенко оценили ход благоустройства Нижневартовска. В приоритете создание новых зон отдыха, сквера у библиотеки имени Норкина и продолжение набережной. Последняя локация стала народным выбором. За нее проголосовали 26 тысяч горожан. Сейчас там в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды активно обустраивают велодорожки и готовят площадку для установки исторического якоря. Любовь не знает возраста, а счастье измеряется не годами, а детским смехом, наполняющим дом. В День семьи, любви и верности Ханты-Мансийский филиал Национального центра России превратился в место притяжения людей, для которых преданность стала фундаментом жизни. Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил земляков, чей жизненный путь служит вдохновляющим примером для всего региона. Особого признания удостоились многодетные родители. 8 семей получили медали Ордена Родительская Слава. В их числе и супруги Петрунины из Нижневартовска. Поднимаются 6 детей, они умудряются сохранять романтику в отношениях, что особенно символично в год их серебряного юбилея. Окружными наградами материнская и отцовская слава отмечена чета Нарыгиных, воспитывающая 5 ребят. А 9 пар, чей союз длится более 25 лет, получили медали за любовь и верность. Среди них семья Дубовых из Сургутского района. Их 45-летняя история – это летопись заботы. Вырастив 3 детей, они сегодня с такой же теплотой окружают вниманием 7 внуков. Кульминацией праздника стала уникальная церемония бракосочетания. 12 пар от совсем юных до тех, кто нашел свое счастье в зрелом возрасте, сказали друг другу «да». В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы. Весной этого года девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что на ее имя кто-то незаконно оформил микрозайм на 10 тысяч рублей. Несмотря на официальное предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний, она продолжала настаивать на своей версии. Однако проверка показала, что кредит был оформлен самой заявительницей. Попав в сложную финансовую ситуацию, она решила таким образом избавиться от долга. Теперь вместо решения проблем с финансами девушке предстоит отвечать перед законом. Ей грозит до 2 лет лишения свободы. И последнее. Лентурская некоммерческая организация «Семицветик» создаст уникальную площадку. Проект «Этнопарк. Интерактивное культурное наследие народов России» получил поддержку фонда президентских грантов в размере почти 940 тысяч рублей. Как сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, передвижная экспозиция позволит 1000 детей в игровой форме изучить традиции славянских, финно-угорских, тюркских и кавказских народов. Особенность проекта – сочетание классического ремесла и современных технологий. Школьники будут не только рассматривать макеты жилищ и предметы быта, но и создавать их своими руками под руководством мастера, а также использовать дополненную реальность для погружения в культуру разных этносов. Программа рассчитана на год и охватит Лентур и другие поселения района. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
4: Главное окружное радио. Югра.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. Сегодня 9 июля, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 28, в Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 30 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Линторе днем 28 градусов тепла. В Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовом, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 25 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 25, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио «Югра».
1: 10:40. Игра, конечно же, игра. 2-1 в недельном зачете. Я веду. Конечно же, все благодаря вчера твоей голограмме и Сергею, который, Сергей, по-моему, помог мне отгадать. На сегодня...
2: А, еще же завтра пятница. Да, то есть, конечно. Есть еще шанс у меня выиграть. Я-то думал, все уже.
1: Ну, не знаю. Угу. Есть ли шанс, не знаю. Сегодня
2: шанс
1: клевое слово.
2: Всегда.
1: Сегодня классное слово. Мне нравится сегодняшнее слово. Определение к этому слову тоже.
2: Слово «отпуск», наверное, нет?
1: Угадал? Но почти. Знаешь, почти. Плюс 7-900-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Ваши подсказки необходимы Николаю.
2: Очень.
1: Он сегодня отгадывает слово. Я уверена, все готовы к игре. Поэтому, вон, Елена.
2: Елена, по крайней мере, готова.
1: Конечно. Ладно.
2: Поехали.
1: Мы поехали. Это комната, в которой слишком много свободного места, но оно не для тебя.
2: Это планета Земля.
1: Нет. Это зеркало, которое отражает не твое лицо, а лица тех, кто прошел мимо и не заметил.
2: Интерпретация, мнение.
1: Нет, не туда. Нет. Это тишина в кошельке, которая со временем становится тишиной в голове, а потом тишиной в душе.
2: Привычка, нищета. Что еще? Воспоминания пишет Елена. Визуализация пишет Марина. Кома пишет Елена. Пустота Сергей пишет.
1: Это когда даже отказ становится роскошью, потому что отказываться можно только от того, что у тебя есть.
2: Умиротворение пишет Регина. Отказ становится роскошью.
1: Потому что отказываться можно только от того, что у тебя есть.
2: Ну, опять нищета получается.
1: Но нет. Это сейф, в котором никогда не было ключа, но ты все равно продолжаешь его искать.
2: Зажиточность, пишет Елена. Клад. Я говорю, нет. Аскетичность, пишет Сергей.
1: Нет, это язык, на котором говорят все, но понимают только те, кто на нем родился.
2: Спокойствие, принадлежность, каста. Что еще может быть?
1: Это болезнь, у которой нет симптомов, кроме одного. Ты перестаешь мечтать о большем, потому что боишься, что мечты будут смеяться над тобой.
2: Так, трансформация, пишет Елена. Перестаешь мечтать об счастье?
1: Да нет.
2: Шизофрения. Уныние.
1: Скромность,
2: минимализм.
1: Нет, это когда каждый день похож на предыдущий, не потому, что ты любишь рутину, а потому, что у тебя нет сил на разнообразие.
2: Апатия, депрессия, рутина,
1: я просто хочу
2: гармония, идиллия.
1: Угу. Давай так, я же просто хочу напомнить, что мы ждем, я жду добуквенное совпадение.
2: Понятно, да.
1: Добуквенное. Поэтому, ладно, я тебе подскажу, ты шел в правильном направлении, поэтому просто буквы поменяй, и все получится.
2: Подожди, мне нужно прочитать. Стабильность, сдержанность, самообладание, обыденность.
1: Это единственная вещь, которая объединяет людей сильнее, чем деньги, но разъединяет их сильнее, чем стены.
2: Быт.
1: Ну нет.
2: Избыток, пишет Елена.
1: Ну нет. Еще раз тебе говорю, ты шел в правильном направлении.
2: Я понимаю, что это что-то вот туда.
1: Это короткое замыкание в системе желаний. Они есть, но проводка не выдерживает напряжения.
2: Вера пишет Сергей. Еще раз, пожалуйста, последнее.
1: Это короткое замыкание в системе желаний. Они есть, но проводка не выдерживает напряжения.
2: Депрессия, апатия, это я вот рассказывал. Мы в ту сторону, да? Вот люди, это что-то про депрессию и апатию.
1: Нет.
2: Ты
1: был вообще так близок, но мне нужно добуквенное совпадение.
2: Пессимизм, совесть.
1: Нет, ты несколько раз произнес это слово, но если ты вспомнишь, какое слово ты несколько раз произнес, и буквы другие поставишь, у тебя все получится. Это не отсутствие возможностей, а отсутствие права на ошибку, потому что каждая ошибка здесь последняя.
2: Совесть, вера. Но это люди пишут. Любовь. Я же не могу не читать. Совесть, вера, любовь, надежда.
1: Это песня, которую никто не хочет петь, но все ее знают наизусть.
2: Обязанность.
1: Да нет, на букву «Б». Это на букву «Б».
2: Бред.
1: Да нет, нет. Смотри еще раз.
2: Давай,
1: вот смотри еще раз. Я тебе сейчас... У меня кончились подсказки.
2: Нет,
1: у меня две еще. Это не отсутствие вещей, а отсутствие выбора между ними.
2: Безнадежность, беспросветность, бесстрашие, пишут. Любовь была, нет. Безысходность.
1: Это когда ты смотришь на звезды и думаешь не о красоте, а о том, сколько они бы стоили, если бы их можно было сдать
2: богатство.
1: На металлолом. Да нет же!
2: Да, божественность, ну, бдительность, безалаберность.
1: Так,
2: что?
1: Остановитесь все, вот сейчас, внимание.
2: Бережливость.
1: Вот, внимание, это когда ты смотришь на звезды и думаешь не о красоте, а о том, сколько бы они стоили, если бы их можно было сдать на металлолом. Ну, какое богатство? Ну, Ну, не богатство.
2: Барахолка.
1: Ну, не богатство, а что другое?
2: Вот что? Блудливость, близость, бездна, бедность.
1: Ну, бедность, конечно.
2: Бедность.
1: Ну, бедность, конечно, бедность.
2: Это ты
1: ну,
2: все было про бедность.
1: Ну, ты 100 раз сказал слово нищета. Ну, нищета по-другому, бедность.
2: Ну,
1: да. Бедность. В очередной раз Сергей помог. Сергей, ура, пишет Сергей. Ура Сергею, ура этому слову. Ну, клевое же, согласись, слово. Но
2: ну,
1: ты
2: не знаю,
1: же был
2: слово
1: близко.
2: Очень плохое. Бедность очень плохое слово,
1: и тем
2: а нищета
1: менее.
2: Еще хуже.
1: И тем не менее.
2: Мне кажется, это вообще даже не синонимы.
1: И тем не
2: бедность
1: менее.
2: Это когда тебе немного не хватает, а нищета, когда тебе не хватает столько, что вот просто капец.
1: Так и нищета и не загадана. Была загадана бедность, и тем не менее это слово приносит тебе победный балл.
2: Да, 2-2.
1: Да, и Сергею спасибо, и всем, кто участвовал в игре. Спасибо, завтра решающая игра.
0: Утро начинается здесь. Радио «Югра».

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 54 минуты. Надоели эти мошенники.
2: Правильно.
1: Давайте немного про погоду поговорим. Сегодня 9 июля по территории округа, это синоптики нам всем объясняют, рассказывают. Ожидается дождь, гроза, там ветер какой-то сумасшедший. И несколько районов и городов округа все это затронет. И смотрите, значит, что? Ухудшение ожидается погоды.
2: Понятно.
1: Ухудшение погоды ожидается в Советском, Белоярском, Октябрьском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. Угу. Непогода затронет Югорск, Нягань, Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Тут здесь у нас... Даже я вот смотрю по, собственно, прогнозу погоды, который у меня в телефоне есть, да? Правда, там обещали сегодня с 6 утра и грозу, и ветер, и дождь, и все остальное, но пока что ничего.
2: Ну, это меня, как... да, маленько так напугало. Я на самокате приехал, думаю, назад не получится.
1: Угу. Но пока получается.
2: Пока получается.
1: Получается.
2: Если ты меня прямо сейчас отпустишь, то получается, да? А там кто его знает?
1: Извините. Вообще, конечно, спасатели рекомендуют всем нам не укрываться под деревьями. Но если вдруг так случилось, что вы на улице, и случился вот невероятный дождь, там, гроза, давайте не будем укрываться под деревьями или там не будем стоять рядом со слабо закрепленными какими-то конструкциями. Что касается нас, водителей, то, конечно, тоже здесь давайте соблюдать осторожность на дорогах, давайте снижать скорость, увеличивать дистанцию, не оставляем автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами какими-то, да, ну, то есть все согласно
2: про
1: погоде.
2: Про пешеходов не забываем, лужи на дорогах, поэтому снижаем скорость, да, стараемся с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения.
1: Поэтому давайте, ну, или давайте так, давайте колдовать.
2: Ну-ка.
1: Давайте сейчас наколдуем,
2: колдуй,
1: чтобы...
2: Колдуй, баба,
1: вот,
2: колдуй,
1: да,
2: дед,
1: все,
2: двое сбоку наших нет.
1: Вот все колдуйте, ага, чтобы вот это вот то, что нам там обещают по округу, пусть оно куда-то там стороной пройдет, туда, где оно нужнее. Нам не надо, заберите себе, пусть там, оставьте себе, в карманы распихайте. Нам не надо.
2: Где нужнее. Ну. Интересно, было бы здорово, каждый вот свое частное облачко есть, и когда вечерок, ты его такой за веревочку подтягиваешь, и над грядочкой с укропчиком, раз, она у тебя полила, все.
1: Без всякого града, ветра.
2: Свернул, убрал куда-нибудь на антресоли.
1: Все, я же говорю, заберите себе, кому надо, нам не надо. Пусть у нас останется все как есть. Ну вот, кстати, по поводу похолодания, ты что-то там говорил, что на завтра какая-то 15 где-то в радужном.
2: Ну ничего. Но это самая низкая температура. 15 градусов нормально для наших широт. Главное, что не минус 15, а остальное все в порядке.
1: Вон в некоторых районах, да, Ямала обещают снег, или вчера, или сегодня. Вот это нам тоже не надо.
2: Неудивительно.
1: Вот это нам тоже не надо. Оставьте это себе.
2: Это может у кого-то ледники уже там немножко растаяли, и поэтому природа понимает, что он добавит туда снежка. И вот, пожалуйста.
1: Ну, возможно. Мы до завтра прощаемся. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова. Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске состоялся самый романтичный фестиваль года. В Нижневартовске близится к завершению обновления путепровода на восточном объезде. В Сургутском районе появится передвижной этнопарк. День семьи, любви и верности в этом году в Ханты-Мансийске запомнится надолго. Наш город стал одной из нескольких площадок масштабного свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца». 12 пар из Нягани, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Югорска и Сургутского района решили связать себя узами брака именно в этот день, став частью большого всероссийского события. На площадке царило невероятное единение. Звучали народные песни, пары кружились в первом танце, а гости не скрывали слез радости. Как подчеркнул руководитель Ханты-Мансийского филиала Национального центра России Антон Пилипас, такие мероприятия – это не просто красивая картинка, а подтверждение того, что крепкая семья остается главным приоритетом для нашей страны. Особым моментом, тронувшим сердца всех присутствующих, стало оглашение приветственного адреса от президента России Владимира Путина. Его слова о семье, как о незыблемом фундаменте общества и источнике нравственности, прозвучали как напутствие и благословение для всех влюбленных. Глава государства пожелал молодоженам счастья и благополучия. Председатель Думы Югры Борис Хохряков и мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провели совместный инспекционный выезд по ключевым объектам города. В центре внимания – дорожное строительство и развитие социальной инфраструктуры. Ключевым пунктом программы стал путепровод на восточном объезде. Работы здесь выполнены уже на 80%. В социальной сфере значимым событием стало расширение возможностей детского сада «Белочка». Теперь учреждение готово принимать даже самых маленьких воспитанников от 2 месяцев, а также открыло группы для детей, нуждающихся в детского сада «Белочка». В особой поддержке.

0: малых городов с населением до 50 тысяч человек будут трудоустроены 32 специалиста. Участники программы получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональные и муниципальные льготы. Кроме того, предусмотрены возможности для профессионального развития и реализации собственных творческих проектов. К работе приглашаются как опытные наставники, так и выпускники профильных образовательных учреждений. Основная цель начинания – привлечение новых кадров в сферу культуры на селе и в малых городах. И последнее. Лентурская некоммерческая организация «Семицветик» создаст уникальную площадку. Проект «Этнопарк. Интерактивное культурное наследие народов России» получил поддержку фонда президентских грантов в размере почти 940 тысяч рублей. Как сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, передвижная экспозиция позволит тысячу детей в игровой форме изучить традиции славянских, финно-угорских, тюркских и кавказских народов. Особенность проекта – сочетание классического ремесла и современных технологий. Школьники будут не только рассматривать макеты жилищ и предметы быта, но и создавать их своими руками под руководством мастера, а также использовать дополненную реальность для погружения в культуру разных этносов. Программа рассчитана на год и охватит Лентур и другие поселения района. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио.

0: реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске состоялся самый романтичный фестиваль года. Транспортная доступность восточной части Югры выходит на новый уровень. Югурские огнеборцы ликвидируют 20 лесных пожаров. День семьи, любви и верности в этом году в Ханты-Мансийске запомнится надолго. Наш город стал одной из нескольких площадок масштабного свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца». 12 пар из Нягани, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Югорска и Сургутского района решили связать себя узами брака именно в этот день, став частью большого всероссийского события. На площадке царило невероятное единение. Звучали народные песни, пары кружились в первом танце, а гости не скрывали слез радости. Как подчеркнул руководитель Ханты-Мансийского филиала Национального центра России Антон Пилипас, такие мероприятия – это не просто красивая картинка, а подтверждение того, что крепкая семья остается главным приоритетом для нашей страны. Особым моментом, тронувшим сердца всех присутствующих, стало оглашение приветственного адреса от президента России Владимира Путина. Его слова о семье, как о незыблемом фундаменте общества и источнике нравственности, прозвучали как напутствие и благословение для всех влюбленных. Глава государства пожелал молодоженам счастья и благополучия. Дорожники Югры готовятся к сдаче участка трассы Стрежевой-Нижневартовск. Масштабный ремонт 11-километрового отрезка дороги, связывающей Югру и Томскую область, близится к завершению. Объект, обновляемый по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», готов уже на 96%. Основные этапы – укладка двуслойного асфальта и укрепление обочин – были выполнены еще в прошлом сезоне. Сейчас дорожные службы делают финальные штрихи, обустраивают откосы, монтируют знаки и наносят разметку. Полностью сдать объект в эксплуатацию планируют уже в августе. После ремонта трасса станет более безопасной и будет способна выдерживать интенсивный транспортный поток, что существенно упростит жизнь югорчанам и работу бизнеса. Югра продолжает напряженную борьбу с лесными пожарами. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 20 очагов возгорания. Они охватили около 8 тысяч гектаров в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах. Стихию пытаются обуздать 319 сотрудников авиалесоохраны, МЧС и Центра спаса Югории. Активно помогают авиаторы. Общими усилиями им удалось локализовать 6 термоточек. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Огнеборцы просят... Югорчан при обнаружении

0: Кроме того, предусмотрены возможности для профессионального развития и реализации собственных творческих проектов. К работе приглашаются как опытные наставники, так и выпускники профильных образовательных учреждений. Основная цель начинания – привлечение новых кадров в сферу культуры на селе и в малых городах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Транспортная доступность восточной части Югры выходит на новый уровень. Югорские огнеборцы ликвидируют 20 лесных пожаров. Югорчанки завоевали медали Всероссийской летней универсиады. Советская районная больница стала одной из опорных точек для югорских ветеранов спецоперации, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Учреждение наладило тесное взаимодействие с Центром протезирования «Жемчужины Югры», что позволило реализовать принцип одного окна. Теперь бойцы проходят лечение, восстановление и установку протезов в одном месте. Среди тех, кто уже оценил преимущество такого подхода, Александр из Нягани. После тяжелого ранения, частично лишившего его зрения и руки, мужчина прибыл в больницу для протезирования. Защитник признается, что возможность получить комплексную медицинскую поддержку, не выезжая за пределы учреждения, стала для него огромным подспорьем. Сейчас рядом с ним находится брат, помогающий в быту, а сам ветеран, несмотря на предстоящие хирургические вмешательства, сохраняет боевой настрой и уже строит планы на дальнейшую реабилитацию. Главный врач Советской районной больницы Владимир Антонов держит на личном контроле путь каждого пациента. По его словам, именно системный подход помогает защитникам быстрее вернуться к привычной жизни. С начала года лечение здесь уже прошли 6 больных бойцов из разных уголков Югры. Дорожники Югры готовятся к сдаче участка трассы Стрежевой-Нижневартовск. Масштабный ремонт 11-километрового отрезка дороги, связывающей Югру и Томскую область, близится к завершению. Объект, обновляемый по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», готов уже на 96%. Основные этапы – укладка двуслойного асфальта и укрепление обочин – были выполнены еще в прошлом сезоне. Сейчас дорожные службы делают финальные штрихи, обустраивают откосы, монтируют знаки и наносят разметку. Полностью сдать объект в эксплуатацию планируют уже в августе. После ремонта трасса станет более безопасной и будет способна выдерживать интенсивный транспортный поток, что существенно упростит жизнь югорчанам и работу бизнеса. Югра продолжает напряженную борьбу с лесными пожарами. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 20 очагов возгорания. Они охватили около 8 тысяч гектаров в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах. Стихию пытаются обуздать 319 сотрудников авиалесоохраны, МЧС и Центра спаса Югории. Активно помогают авиаторы. Общими усилиями им удалось локализовать 6 термоточек. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Огнеборцы просят югорчан при обнаружении дыма или огня не замедлительно сообщать об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. И последние югорские спортсменки везут золото и бронзу из Саранска. Девушки добились успеха в плавании на Всероссийской летней универсиаде. Лучший результат на 50-метровке брасом показала Екатерина Ерешко. Она финишировала первой. Еще одну значимую награду присудили Елизавете Фроловой. Югорчанка завоевала 3-е место на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Всего же на студенческие старты съехались почти 200 спортсменов со всей страны. От нашего округа заявлены 7 атлетов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.
3: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки любимую.
0: Радио.
3: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Миграционная политика России продолжает совершенствоваться. В Октябрьском районе состоялось торжественное награждение бойцов СВО. Югорчанки завоевали медали Всероссийской летней универсиады. В миграционной политике России новые изменения. Госдума приняла два закона, призванные навести порядок в этой сфере. По словам председателя Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, одно из ключевых решений касается трудовых мигрантов. Теперь они обязаны содержать себя и членов семьи, находящихся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума региона проживания. Если это требование не будет соблюдено, иностранцам откажут в продлении патента или разрешения на работу. В таком случае зарубежный гость вместе с несовершеннолетним детьми должен покинуть страну в течение 15 дней. Внесены поправки и в Федеральный налоговый кодекс. Речь об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ. Поскольку стоимость патентов устанавливают субъекты, новые правила помогут им пополнить свои бюджеты. Вячеслав Володин подчеркнул, что приезжающий в страну человек должен оплачивать пребывание своей семьи, исходя из установленных стандартов. Как сообщается на сайте Госдумы, за последние 3 года в миграционной сфере нашей страны принято уже 30 федеральных законов. Это позволит сформировать правовую базу, которая позволит МВД и другим ведомствам эффективнее защищать интересы граждан и государства. Советская районная больница стала одной из опорных точек для югорских ветеранов спецопераций, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Учреждение наладило тесное взаимодействие с Центром протезирования «Жемчужина Югры», что позволило реализовать принцип одного окна. Теперь бойцы проходят лечение, восстановление и установку протезов в одном месте. Среди тех, кто уже оценил преимущество такого подхода, Александр из Нягани. После тяжелого ранения, частично лишившего его зрения и руки, мужчина прибыл в больницу для протезирования. Защитник признается, что возможность получить комплексную медицинскую поддержку, не выезжая за пределы учреждения, стала для него огромным подспорьем. Сейчас рядом с ним находится брат, помогающий в быту, а сам ветеран, несмотря на предстоящие хирургические вмешательства, сохраняет боевой настрой и уже строит планы на дальнейшую реабилитацию. Главный врач Советской районной больницы Владимир Антонов держит на личном контроле путь каждого пациента. По его словам, именно системный подход помогает защитникам быстрее вернуться к привычке обычной жизни. С начала года лечения уже прошли 6 бойцов из разных уголков Югры. Участников специальной военной операции чествовали в Октябрьском районе. В рамках празднования Дня муниципалитета состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Так, указом президента России медалью за храбрость второй степени отмечен Владислав Калинин. Земляки знают его как настоящего патриота. Выполняя боевые задачи, солдат не раз рисковал жизнью, проявляя высокий профессионализм и верность воинскому долгу. Кроме того, посмертно орденом мужества награжден стрелок мотострелкового отделения войсковой части 01005 Сергей Воложанин. Он до конца оставался верен военной присяге и проявил подлинный героизм, отдав жизнь за родину. Как отметили в райадминистрации, знак отличия передали отцу героя Александру Воложанину как выражение глубокой признательности и уважения к подвигу сына и родительскому вкладу. И последние югорские спортсменки везут золото и бронзу из Саранска. Девушки добились успеха в плавании на Всероссийской летней универсиаде. Лучший результат на 50-метровке брасом показала Екатерина Ерешко. Она финишировала первой. Еще одну значимую награду присудили Елизавете Фроловой. Югорчанка завоевала 3-е место на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Всего же на студенческие старты съехались почти 200 спортсменов со всей страны. От нашего округа заявлено 7 атлетов. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, спортсменов со всей страны. От нашего округа заявлено 7 атлетов. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба

городе. Эти улицы помнят многое. Подожди меня после концерта.

Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Миграционная политика России продолжает совершенствоваться. В Октябрьском районе состоялось торжественное награждение бойцов СВО. Югорская лучница прошла финал 13-й всероссийской летней спартакиады учащихся. В миграционной политике России новые изменения. Госдума приняла два закона, призванные навести порядок в этой сфере. По словам председателя Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, одно из ключевых решений касается трудовых мигрантов. Теперь они обязаны содержать себя и членов семьи, находящихся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума региона проживания. Если это требование не будет соблюдено, иностранцам откажут в продлении патента или разрешения на работу. В таком случае зарубежный гость вместе с несовершеннолетним детьми должен покинуть страну в течение 15 дней. Внесены поправки и в Федеральный налоговый кодекс. Речь об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ. Поскольку стоимость патентов устанавливают субъекты, новые правила помогут им пополнить свои бюджеты. Вячеслав Володин подчеркнул, что приезжающий в страну человек должен оплачивать пребывание своей семьи, исходя из установленных стандартов. Как сообщается на сайте Госдумы, за последние 3 года в миграционной сфере нашей страны принято уже 30 федеральных законов. Это позволит сформировать правовую базу, которая позволит МВД и другим ведомствам эффективнее защищать интересы граждан и государства. Почти 600 человек прошли курсы первой помощи в Нижневартовске с начала текущего года. На занятиях обучают спасению жизни до приезда скорой. В основном тренировки охватывают студенческую молодежь, сотрудников организаций и предприятий. Помимо теории, большой блок занимает практика. Для отработки необходимых навыков используются специальные манекены. Они позволяют проводить такие манипуляции, как непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, остановка кровотечений и освобождение дыхательных путей от посторонних предметов. По словам врачей, и главная задача уроков – помочь людям побороть страх. В экстренной ситуации многие боятся сделать хуже и теряют драгоценное время. Добавлю, организовать медицинский интенсив для своего коллектива может любое предприятие. Для этого руководству достаточно оставить заявку в городской поликлинике Нижневартовска. Участников специальной военной операции чествовали в Октябрьском районе. В рамках празднования Дня муниципалитета состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Так, указом президента России медалью за храбрость второй степени отмечен Владислав Калинин. Земляки знают его как настоящего патриота. Выполняя боевые задачи, солдат не раз рисковал жизнью, проявляя высокий профессионализм и верность воинскому долгу. Кроме того, посмертно орденом мужества награжден стрелок мотострелкового отделения войсковой части 01005 Сергей Воложанин. Он до конца оставался верен военной присяге и проявил подлинный героизм, отдав жизнь за родину. Как отметили в райадминистрации, знак отличия передали отцу героя Александру Воложанину как выражение глубокой признательности и уважения к подвигу сына и родительскому вкладу. И последние отличные новости для любителей спорта и повод для гордости за Югру. Спортсменка нашего региона отличилась на турнире памяти заслуженного тренера РСФСР Воронкова по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Рязани и собрали более 400 стрелков в разных возрастных категориях из 20 регионов страны. В результате Таисия Иваненкова из Нижневартовска ярко выступила в дисциплине классический лук. Сначала югорчанка была в рейтинге на 29-й строчке, но, приложив усилия, добилась 4-го места и прошла финал 13-й летней спартакиады учащихся. Она представит Югру на соревнованиях, которые стартуют 12 августа в Екатеринбурге. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Алло, говорите.
4: Здравствуйте.
3: Алло, вас не слышно. Все потихонечку с ума сходишь.
4: Ну так жарище на улице. Меня просто расплавляет.
3: Тимур сегодня хотел официально отпрашиваться с работы, в отпуск идти на больничный, куда угодно, только не сидеть в этой духоте. Здравствуйте, дорогие наши. Четверг на календаре. Я надеюсь, все с утра выпили кофе с корицей и будем с вами богаты, только не сидеть в этой духоте. Здравствуйте, дорогие наши. Четверг на календаре. Я надеюсь, все с утра выпили кофе с корицей и будем с вами богаты и прибогаты.
4: А вот

0: прикрепленный файл. Расширение PDF.
1: Проблема
0: вот там
1: в том,
0: говорят,
1: что...
0: АПК нельзя устанавливать, там еще что-то.
1: Да.
0: Это PDF, но я его,
1: то
0: конечно
1: же... То есть PDF-ка мы все доверяем.
0: Открывать не стал.
1: Проблема в том, что у нас нет ни одной Виктории нет в бухгалтерии, да?
0: Не знаю, откуда я знаю, сколько там Виктории в бухгалтерии? Ты всех по именам знаешь?
1: Вроде как да.
0: А что ты там трешься постоянно?
1: С бухгалтером дружить нужно.
0: Ну да.
1: Они зарплату выдают.
0: Ну, естественно, я сразу пишу руководителю, говорю, а что это вот у нас как-то это... Бухгалтерия лучше знает, когда зарплату поднимать. Они говорят, это мошенники. Это мошенники, не обращайте. Ну, я начал просто экспериментировать, пишу, здравствуйте, там, Иван Ахмуджанов в курсе, вот, потому что он мне ничего не передавал. Они пишут, да, конечно, ну, там, давайте быстрее.
1: Надо Ивана, конечно, ты выдумал.
0: Ну, я там вообще просто, это я даже сейчас выдумал то, что я выдумал, там, другое.
1: Давай финалочку, что ты выдал мошенникам в самом конце?
0: Да, я говорю им, я не согласен на 7,4, мы обговаривали 15. На что мне просто прислали ржущие смайлики и лайк поставили на сообщение. Ну, поняли, что я понял, ну, короче, вот.
1: Но самое крутое, знаете что, буквально через 10 минут этот чат уже был заблокирован, этот контакт был заблокирован. Потому что вот в Телеграме, я уже рассказывала такую историю, в Телеграме я однажды нарвалась на мошенников, отправила им 1500 за одну кофточку. Ну, дура была, молодая.
0: Ну, да.
1: 2 года назад это было. Я была на 2 года моложе и наивнее. Ну, в общем, отправила им деньги, поняла, что это мошенники.
0: И группа до сих пор работает.
1: И все эти 2 года я жалуюсь на этого пользователя, и все эти 2 года этот магазин не просто продолжает работать, там прибавляется количество пользователей. Я смотрю, когда я там заказывала, было 7 тысяч человек, там сейчас уже больше 20 тысяч человек. Я так понимаю, что в основном девчонки такие же, как я, которые вот каждый день отправляют этим мошенникам деньги под видом магазина.
0: Да, здесь буквально через полчаса я захожу посмотреть, что же там творится в переписке, а все уже удалено. Написано,
1: вот.
0: Профиль заблокирован, нарушены правила использования МАКС для вашей безопасности, скрыли переписку.
1: И согласись, это тот самый случай, когда хочется национальный мессенджер искренне похвалить, потому что Телеграм реально с мошенниками, ну, совершенно не умеет бороться, не реагирует ни на какие жалобы, ни на что. А Макс, пожалуйста, вот за 10 минут без проблем удалил. Так что это большой плюс национального мессенджера. Я, кстати, еще вам хотела рассказать сегодня про одно приложение.
0: Марина, что ты, успокойся. В приложении читаю, что вот в Парагвае сожгли чучело Мбаппе. Это паблик матч ТВ.
1: Потому что Франция обыграла Парагвай?
0: Потому что Франция обыграла Парагвай.
1: Бедный Мбаппе. Хотя, мне кажется... Вот, кстати, есть противоположная история, только уже про... Как его зовут-то, господи? Как зовут самого известного футболиста в мире сейчас?
0: Роналду?
1: Вот, забыла. Серьезно, забыла фамилию?
0: Серьезно?
1: Ну, что-то не могу вспомнить. Месси вспомнила, а его не могу. Про Роналду, он же...
0: Марина, это ничего, что всех известных футболистов в мире зовут либо Роналду, либо Роналду, либо Ривалду, либо Роналдиньо. Вот,
1: да.
0: Все производное на это.
1: Ну, Месси немножечко выделяется на их фоне, правда? Я про другое хотела сказать. Поскольку Роналду сейчас, по сути, попрощался уже с чемпионатами мира, у него на родине в Португалии было потрясающее шоу. Я не знаю, видели ли вы эти кадры. Они прямо в столице страны, на главной площади, там даже, по-моему, это пляж какой-то, сделали шоу дронов. И из вот этих дронов, ну, которые в разные цвета окрашены, у них была огромная просто фигура Роналду, который, ну, не знаю, мне кажется, 100 метров. Но он реально огромный, потому что люди рядом с ним вот такие букашечки.
0: 100 тысяч миллионов.
1: Ну нет, ну короче, ну больше 70 метров точно фигура. И я не знаю, как современные технологии позволяют это делать, но это очень мега круто выглядит, потому что эта фигура Роналду, во-первых, настолько похожа на него, то есть сразу понятно, что это он. Хотя это, по сути, просто вот мелкие квадрокоптеры, да, которые в воздухе в определенной локации перемещаются. И мало того, что он сначала стоял, потом он разбежался и пнул по мячу, и все это делают дроны, и так синхронно и круто, что я просто была поражена. И вот таким образом они как бы решили отдать дань
0: уважение
1: своему легендарному футболисту, поддержать его, потому что, ну, он правда расстроен, что не удалось ему таки стать чемпионом мира. Ну и, в общем, это было мега зрелищно и круто. Эти кадры сейчас гуляют по разным телеграм-каналам, не знаю, видели ли вы их или нет, но это очень эпично.
0: Понятненько. А я вот, мы же сегодня обещали, то, что в гости к нам придет департамент промышленности, будем говорить о ну, не проблемах в сфере сельского хозяйства в России. Ну, так вот, чисто за жизнь я хотел поговорить. Что там можно на дачах выращивать, например, на продажу? Можно ли помидорки с дачи пойти вот на рынок, кстати, продавать? Ну, такие житейские вопросы. Угу. Вот, и, собственно, запрос мы написали еще на прошлой неделе. Нам сказали, да, конечно, придем, мы всегда открыты для СМИ. А потом я

0: скинул вопрос, и вот у них не получается. Что-то у них не получается, не знаю почему.
1: Мне кажется, все...
0: Может, командировка какая-то, может, совещание. Не знаю, что-то не получается.
1: В последнее время начинаю подозревать, что во всем виноваты наши с тобой вопросы. Потому что
0: очень... Или магнитные были.
1: Очень часто так случается, что мы договариваемся с какими-то определенными специалистами, ведомствами. Придете? Придем. Вопросики дадите? Мы такие, конечно. И как только вопросы отправляются, сразу, ой, не придем.
0: Ой, у нас спикер заболел.
1: Ой, не придем. Причин масса всяких самых разных. Но, в общем, таких тем, которые мы хотели обсудить, но, к сожалению, не получилось, уже слишком много накапливается. Очень жаль.
0: Очень жаль.
1: Очень жаль.
0: Ну ладно, зато у нас есть сельхозпроизводители, которые... Им не надо никакие вопросы, они сами готовы приходить в эфир и рассказывать
1: как
0: о том,
1: обстоят,
0: как у них житуха вообще. Mm-hmm. Наверное, мы начнем с этого, просто будем каждую неделю их приводить, и пусть рассказывают, как у нас дела обстоят в этой сфере. Сергей пишет: «Здравствуйте, свои люди». И все. И точка. Здравствуйте.
1: А что тебе еще надо?
0: Немногословно вы сегодня, хочется мне сказать.
1: Так ты подожди, мы только 7 минут в эфире. А что Сергей тебе должен?
0: Перекличка состоялась.
1: Посмотрите, Сергей, какой Тимур у нас вообще уже, да?
0: Привередливый.
1: Наглый.
0: То ему не то, это не это.
1: Наглый. Мы уже просто, когда люди желают здоровья, приветствуют, мало ему уже.
0: Не-не, да я сам виноват. Я просто разогнался. Ну, интонационно. Ну, как будто бы «здравствуйте, свои», и как будто здесь должно быть продолжение, а там ничего
1: меня,
0: нету.
1: Знаете,
0: когда полностью открыл сообщение.
1: Да. Меня всегда немножечко улыбают, иногда пугают сообщения от наших слушателей, когда, знаете, в рамках утреннего шоу наши коллеги Даша с Колей проводят здесь викторины, игры, вот вы угадываете слова, и получается, вот читаю сейчас все сообщения, которые приходили утром, да, коллегам там, «бездна». Бедность, бунт, безысходность.
0: Что у вас творится в рамках утреннего эфира?
1: Я хочу спросить, что там такое за вопрос был, что такие сплошные какие-то не очень приятные слова. Но я понимаю, что да, это загадоньки. Ладно, по поводу, кстати, Макса, я хотела рассказать вам про, мне кажется, популярный сейчас ресурс, который, к сожалению, оказался совершенно нерабочим. Если вдруг вы будете тоже им пользоваться, знайте, что я его на своей шкуре сегодня проверила. Короче, за
0: Ну, рабочий же.
1: А?
0: Рабочий же, ты говоришь.
1: Ну, как, вот рабочий, но не рабочий. Объясню, в чем суть. Есть такой портал, я вчера его нашла.
0: Ты начни заново.
1: Начну заново.
0: Что у Марины родители живут в Пермском крае, 150 километров от столицы Пермского края, от Перми.
1: Перми,
0: и,
1: да,
0: соответственно, все деревни они объехали, бензина нигде нет. Машина у них есть, но поехать, например, там, в областной центр по делам они не могут, потому
1: врачу,
0: что нет
1: надо
0: топлива.
1: Надо к врачу поехать.
0: И говорят: Марина, помоги, что нам делать? Марина говорит: сейчас... придумаю. Пошла искать в интернете информацию, как вообще быть, как узнавать вообще, есть топливо, нет топлива, и наткнулась на одну платформу.
1: Да, ну, я понимаю, что поскольку ситуация по всей стране, наверняка какие-то есть уже порталы, которые оперативно сообщают по наличию бензина. Не по ценам, потому что по ценам у нас и в Максе есть бот специальный, который цены на заправках Югры как бы регулирует, ну, не то, что регулирует, а контролирует и подсказывает, да, какие, где цены. Я хотела именно про наличие бензина узнать, и оказывается, есть такой портал, не только портал, у них есть. Он появился относительно недавно, кстати, судя по их соцсетям, вот как раз в связи с этой ситуацией. Называется он benzest.ru. Ну, от слова «бензин есть» сокращенно, да, benzinest.ru. Если вдруг вы им будете пользоваться, может быть, вам кто-то его уже рекомендовал, советовал. Вот сейчас расскажу про свой опыт, как у нас это было. Я его нашла, посмотрела на все заправки, а там реально есть все заправки, даже небольшие частные какие-то, вот, которые не большим холдингам, сетям принадлежат, а индивидуальным предпринимателям. Все отмечено на карте. И там довольно, ну, такая, как мне кажется, оперативная история. Люди, которые приезжают на АЗС-ку, заправляются или не заправляются, они просто отмечают, типа, вот время, в которое человек был, ну, на какой заправке, mm-hmm. и пишет, есть в наличии, и если есть, то какой, там можно прямо отметить, там, типа, вот этот есть, вот этого нету. Но я такая думала, класс, буду тогда следить. Вот ближайшую заправку, которая находится в получасе езды, ну или в 30 минутах, проще говоря, от дома моих родителей. И вот, собственно, там у меня всегда папа заправляется. Это хорошая проверенная заправка. Не какая-то частная, это Лукойловская. Ну так вот, я, получается, смотрю, там вчера не было бензина, сегодня с утра не было. И вот где-то часа два назад там появилась отметка, что 92-й, 95-й. То есть какой-то водитель приехал, заправился и отметку сделал. Ребята, 92-й, 95-й есть в наличии. Очереди нету, я заправился. Вот такая история. Я срочно, как увидела, сразу звоню родителям, говорю, папа, выезжай, езжай, там полчаса тебе еще ехать, давай, быстрее, успевай.
0: У нас бензин, возможно, 95-й.
1: Ну и что, вот буквально полчаса назад мы созваниваемся с папой, он успел доехать, приехал, как бы у него была одна мысль, лишь бы успеть купить, потому что в последний раз, когда туда завозили бензин, эту заправку, за 3 часа все разобрали. Ну, в общем, он не то, что не успел, он приехал, пообщался и звонит мне, говорит, Марина, мне сказали, вот девочки-операторы, что вообще никакого бензина за сегодняшний день, ночь, вообще за последние сутки никто ничего не привозил. Бензовоза не было, завоза не было.
0: Я и подумал, это же может любой желающий зайти, по сути, и поставить, что я вот купил бензин.
1: Да, и в этот момент я думаю, а кому это надо? Кому надо? Либо человек ошибся и не ту заправку отметил, такое тоже, может быть, я не исключаю. Но как будто бы...
0: Либо беспонтовое приложение просто.
1: Может, приложение беспонтовое, либо... У них, кстати, чат-бот есть в Максе, я как раз через чат-бот это все смотрю, он как бы оперативно обновляется. Но мне кажется, еще может кто-то и шутить таким образом, это очень, конечно, тупая, глупая шутка, злая, я бы даже сказала, потому что люди издалека некоторые, чтобы заправиться. Поэтому я просто хочу вас предупредить, что это приложение не объективно, потому что там делают отметки водители. Мы не можем проверить, насколько этот водитель правдивый, неправдивый, был он там, не был, может это вообще хулиганы какие-то, подростки, балуются, так все что угодно может быть. Поэтому просто рассказываю вам про свой опыт, если вдруг это приложение, вам кто-то будет советовать, вот имейте в виду, что так оно может работать.
0: Понятно. А у тебя есть интернет на рабочем компьютере?
1: Интернет у меня...
0: У меня не открывается вообще ничего, сейчас кроме Гугла. Поисковая строка работает, здесь можно набрать, что хочешь.
1: У меня работает.
0: И у меня почему-то не работает.
1: У меня и Яндекс, и сайт, и все загружается, пожалуйста. И наши мессенджеры тоже, кстати, работают. И Макс, и вроде даже Телеграм. Ну, с Телеграмом пока непонятно. Если сегодня будет доходить до нас сообщение в Телегу, мы это обязательно проверим. Что касается Макса, он точно работает. Нам пишут, слушай, видим ваше сообщение. Номер телефона, кстати, Тимур обязательно напомнит, на который нам можно написать.
0: Угу. Сейчас можно?
1: Конечно, сейчас нужно.
0: Плюс 7-950-510-66-66.
1: Да, вот на этот номер мы принимаем ваше сообщение.
0: У меня почему не работает?
1: Ну, может быть, оно тебе и не нужно.
0: Может быть.
1: Не нужен тебе этот наш интернет.
0: Да.
1: Как в том самом меме. Потому что, когда ты заходишь в интернет, читаешь новости, у тебя настроение портится. Может, оно тебе и не надо. Сиди сегодня, слушай мои новости, а я постараюсь сильно тебя не огорчать ими.
0: Давай.
1: Как и наших слушателей. Ну, а в целом, если честно, вот эта история про бензин, я правда хочу сказать, нам, наверное, в Югре здесь отчасти повезло, потому что, у нас есть он наличие.
0: Ой, у нас в Югре повезло. Я сегодня с одним жителем Ханты-Мансийска разговаривал, он говорит, что там вообще, что за кипиш, не могу понять. Все же нормально вроде. Я говорю, в смысле? Ну, вот заправился вот на днях вчера там, или когда ездил, спокойно.
1: Вообще проблем нет, да?
0: Заправку в очереди нет, бензин есть.
1: Да.
0: Я говорю, прикольно жить в своем мире.
1: Ну, в нашем, получается, общем. Но поскольку мы знаем, как ситуация обстоит в других регионах, а может быть даже и в других муниципалитетах Югры, поэтому жители других муниципалитетов, не только Ханты-Мансийска, наши слушатели, если есть что сказать, напишите.
0: А как ты меня заманила опять на эту тему? Я же вообще не хотел никогда больше разговаривать на тему топлива, потому что это такая бессмыслица.
1: Не, мы сегодня про тему топлива обязательно.
0: А зачем я это делаю вообще?
1: Тогда не делай, я расскажу. Ну, в общем, просто понимание у меня-то есть более-менее обширное, потому что вот мои родители, они реально не знают, как им поехать в город к врачу. И это как будто бы ненормально, что люди в 21 веке, в 26 году сидят...
0: Есть автобусы. У них автобус ходит в деревню?
1: У них ближайший автобус, до него 15 минут тоже надо доехать в соседний поселок. Ну, или пешком, несколько километров.
0: Знаешь,
1: это же нормально.
0: Такая парадоксальная ситуация. Если у тебя получилось 15 километров пешком пройти до автобуса, чтобы поехать к врачу, то, возможно, тебе врач и не нужен.
1: Класс. Проверка, да? На прочность.
0: Нет, говорю, парадокс. Типа, если у тебя 15 километров пройти до остановки, это нормально? Ну, и ты как бы такой, да ладно, пойду пешком. Значит, тебе врач не нужен.
1: Класс. Ну, в общем, мне ситуация совершенно не нравится. Мне очень хочется, чтобы она наладилась, потому что если мы здесь живем вроде как и нормально, не ощущаем особо этого дефицита.
0: Ну, кто мы опять? Кто мы?
1: Ну, вот мы с тобой конкретно не ощущаем.
0: Да. Ханты-Мансийск.
1: И если бы я не общалась каждый день с людьми, вот, например, сестры в Перми тоже живут, двоюродные, тоже не знают, как заправляться. Люди в миллионнике живут, в городе миллионнике. И вот если бы я не знала, как в других, да, у нас регионах, я бы, может, и тоже думала, а что СМИ у нас вообще это раздувают?
0: Это все, знаешь, кто виноват?
1: Кто?
0: Вот люди с канистрами. паникеры.
1: Да канистры-то уже не наливают давно.
0: Вибрирующие паникеры с канистрами.
1: Канистры-то были 10 дней назад, сейчас уже никаких канистр нету. Вот сейчас.
0: Так где взять его? 10 дней назад все высосали и до сих пор никак оправиться не можем.
1: Ну, в общем, Тимур, понятное дело, иронизирует на эту тему. Не могут люди с канистрами всю страну лишить бензина. Вот, а проблемы-то у людей вполне реальные из-за отсутствия бензина. Я уж молчу там про эти бензокосы, это уже дело десятое, но когда к врачу нет возможности доехать, вот это уже серьезно. Мне не очень это нравится.
0: Угу.
1: Так, ладно, Тимур Полунин, Марина Штенникова с вами. Мы с вами до 7 вечера, новостей много, и как бы не хотел Тимур, я к теме топлива сегодня вернусь обязательно.
0: Да,
1: я вернусь, я тебе объясню даже почему.
0: Давай смотри, мы отведем с тобой эфир, да, так. До 7, да. Да, и ты после 7 останешься и будешь рассказывать про бензин, а я поеду домой спокойно.
1: И ты, я
0: просто не вижу смысла вообще больше о бензине разговаривать. Мы тут сидим, ко-ко-ко-ко-ко-ко, бензин, там, что-то еще. Мы как влияем на то, что он появится?
1: Молодец,
0: никак.
1: Наконец-то. Правильно? Он мою философию принял, это и я тебе всегда говорю.
0: Вот как будто бы это просто такая деструктивная работа.
1: Абсолютно.
0: Типа мы сейчас вот всех выбесим, и все такие, ну да, бензина, и что дальше?
1: А тогда получается,
0: его больше не станет.
1: А получается, что мы отныне не обсуждаем.
0: Нет такого, знаешь, что кто-то сидит такой и специально не буду бензин завозить в
1: Югру. Я это все понимаю.
0: И мы раз таки поговорили, он такой, ну ладно, завезу.
1: Нет, в Югре как раз все более-менее хорошо. Я не про Югру, а про другие регионы. Я тебя наконец-то услышу золотые тебя слова, что мы не можем ничего изменить, зачем об этом ругаться. То есть получается, мы сегодня не обсуждаем ни одну проблему, потому что реально ни одну проблему на федеральном уровне мы не можем повлиять.
0: Ну да, ну так вот, так душно не обсуждаем. Просто что-нибудь, на чем-нибудь посмеемся, например.
1: Класс, то есть у тебя сегодня смешные новости. Ну смотри, тогда повестка с тебя.
0: Смешные новости. Вот, например, ряд депутатов предлагает заменить госпошлину при заключении брака с 350 рублей на 1 рубль.
1: Угу.
0: Вот это смешная новость?
1: Ну, я помню, Валентина Матвиенко сказала, вообще надо отменить эту пошлину.
0: Нет, 1 рубль оставить.
1: Все-таки рубль надо, да?
0: Я не знаю, зачем.
1: Чтобы хотя бы рублик в бюджет, но пошел.
0: Честно, ну так.
1: Какая-то формальность, да, странная? Ну, рубль, окей, хорошо. Да, смешная новость, конечно. Только
0: надо на копейку.
1: Только
0: чтобы можно было говорить,
1: пошлина.
0: Грош цена вашему браку.
1: Кстати, да, в прямом смысле, да, будет пошлина в 1 рубль за создание новой ячейки общества, как будто бы на фоне всего того, что сейчас происходит, наименее важная проблема, как мне кажется. Ну да ладно, кто я такая,
0: ты
1: да?
0: Ты опять на бензин намекаешь, по-моему.
1: В том числе, но не только. У нас музыка, далее мы вернемся в середине часа с новостями.
2: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Как, я как этот злой Раджа из сказки про антилопу.
2: Почему?
1: Помнишь, он просил: не дай денег, не денег.
2: Помню.
1: И потом она его начала засыпать золотыми монетами. И в какой-то момент он сказал: остановись, хватит, довольно, пощади.
2: Ну.
1: И я вот примерно то же самое. Просто пишут про бензин. Вот нет, это классное, полезное, нужное сообщение, но мы так или иначе сейчас вернемся к теме бензина.
2: А без проблем, у меня знаешь, сколько всего есть рассказать?
1: Ага, написал Сергей нам.
2: Так.
1: Что наличие топлива, ну, по крайней мере, на АЗС сети Лукойл, можно проверить на карте в приложении Лукойл.
2: Да вы что?
1: Ну, вот так.
2: Я тогда скачаю приложение, потому что я как раз именно вот этой...
1: У тебя нету его, что ли? У меня есть.
2: У меня нету. Сейчас я... Проверь, пожалуйста.
1: Так, включить светлую тему не надо. Геолокацию.
2: В том...
1: Пропустить.
2: Ты же помнишь, как называется
1: Россия.
2: Город, ближайший к родителям, где заправляются? Вот туда, там проверь, пожалуйста. Потому что, ну вот, если там скажут, что нету никакого бензина, значит...
1: Карта АЗС, да, надо нажать, получается.
2: Значит, правдивая информация. Пока Тимур ищет, во-первых, спасибо, Сергей, вам за подсказку. Я, правда, не знала.
1: Сейчас будем экспериментировать.
2: Будем качать приложение и проверять. А пока вот расскажу вам следующую информацию. Помните, мы говорили тут практически всю прошлую неделю, да и на этой уже вспоминали, Орловскую область. Это тот самый регион, который первый у нас в стране ввел правила по четным дням заправлять машины, у которых начинаются номера на четные числа.
1: О.
2: По нечетным дням, соответственно, нечетные числа.
1: Это так понравилось всем.
2: Это практика, над которой изначально смеялись все, почему-то сейчас берется на вооружение уже в нескольких регионах России. В частности, сегодня с утра я читала, что такую же систему, схема отпуска бензин четный-нечетный, вводится на АЗС в Липецкой области. Они, по крайней мере, сейчас, как губернатор Липецкой области сказал, эту схему просматривают, прорабатывают и хотят ее внедрить, потому что, ну, как бы вот опыт Орловской области показал, что это неплохой, да, такой выход из ситуации. Дальше, Нижегородская область, но про нее мы уже говорили, потому что они первые, кто присмотрели этот опыт, и у себя они тоже уже эту систему ввели с сегодняшнего дня, с 9 числа, то есть уже как минимум два региона ее ввели, да, Нижегородская область, Орловская, Липецкая в ближайшее время ведет. И еще один регион сегодня с утречка заявил, что они ведут эту схему, это Псковская область. Об этом сообщил также губернатор этого региона. Михаил Ведерников его зовут. Говорит, что с завтрашнего дня схема эта у них тоже будет вводиться. Соответственно, вот, пожалуйста, смеялись, а четыре региона уже взяли на вооружение. Я уж не знаю, насколько эта тема может, например, спасти Пермский край, потому что, условно, если взять Пермский край, про который я более-менее хорошо все знаю, у меня там и родственники, родители, и друзья, и все на свете, вот там реально проблемы, там дефицит, там его нет, там просто нет бензина. И если, например, люди перестанут стоять толпами, да, в очередях, а начнут вот отчетный, нечетный, может, это тоже как-то реально поможет, я не знаю. Как минимум, хоть кто-то что-то придумывает. Хотя мы смеялись изначально, но, видите, люди говорят, что вообще порядочек теперь на АЗС, не знаю.
1: Mm-hmm. Я нашел, да, правда, то есть зашел сейчас в приложение, посмотрел,
2: так.
1: Пара заправок ближайших, там действительно ничего нет, кроме дизеля.
2: Вот.
1: Но нашел заправку по дороге, по трассе. Там есть, пишет, 92-й, 95-й.
2: По трассе куда, в Пермь?
1: И 95-й.
2: Ну, это уже ближе к городу, правильно? Ну как, далеко ехать-то?
1: Если на глаз хочешь, чтобы я оценил?
2: Ну, примерно.
1: Километров 70.
2: Ну, то есть по пути, дай бог, можно заправиться, да? Но опять же, поскольку родители не сегодня поедут.
1: Ну, если что, не просто для того, чтобы было
2: ну,
1: понимание,
2: да, чтобы,
1: мониторить.
2: Чтобы понимать, да. Ну, это хорошо, да, это здорово. Спасибо большое, Сергей, еще раз. Будем
1: правда,
2: теперь
1: есть одно,
2: в официальном
1: там
2: приложении.
1: Информация на час ночи по Москве актуальна, и как сейчас, непонятно.
2: А, да? Так это может все поменяться.
1: Все,
2: тогда
1: можно дальше не про нефть, и газ, и бензин, и топливо?
2: Нет, одной строкой скажу еще. Знаете, что сегодня... Вот мне жаль, что, кстати, только на Москву и Питер это распространяется. Тут вот Яндекс начал показывать очереди на заправках в Москве. Если бы Яндекс работал на всю Россию, а не только на Москву. Но сейчас они еще и на Петербурге распространили. Было бы тоже здорово.
1: Ну, опять, да, там отмечено, сколько придется постоять в среднем в минутах. Они не пишут количество машин, но пишут примерно диапазон времени.
2: Да, там интерактивная карта со всеми АЗС-ками. Прикольно тоже, наверное, отчасти. Но это только касается пока двух столиц. Дальше. Тимур вчера рассказывал мне прикольную информацию. Вот сегодня тоже хочу с вами ей поделиться. Нашла эту новость в СМИ о том, как в Чите... Помните, вчера я говорила, что в В каком же городе России? А, в Забайкалье. Там парень даже купил полицейскую форму, чтобы вне очереди заправиться. Uh-huh. Его в итоге задержали. А в Чите сейчас такие хитренькие местные жители начали притворяться...
1: Давай я расскажу историю. Вот, короче, в Чите волонтеры собрались, решили, давайте мы как-нибудь поможем, что-нибудь придумаем, чтобы, ну, хотя бы незащищенным категориям граждан было возможность не стоять там по несколько часов в очереди. Вот, речь идет о инвалидах, о людях с ограничениями по здоровью.
2: Ну, льготные категории, в общем.
1: У которых, собственно, да, им автомобили, ну, соответствующие, да, с этими наклейками. И в итоге прочухали это...
2: Местные
1: сейчас
2: жители.
1: Грубо сказал, как это называется, не литературным языком, да, выразился. В общем, прознали об этом местные жители, и каждый второй сейчас на заправке стоит с наклейкой «Знак инвалида». С собой берут тросточку, палочку какую-то и активно притворяются, что они по адресу. В итоге волонтерам, знаешь, это вот инициатива наказывает инициатора. Им пришлось сейчас на каждой заправке организовать дежурство, чтобы проверять, ну, соответственно, документы у этих людей. Теперь можно заправиться также без очередей, но если у тебя есть соответствующее, как бы, там, свидетельство или удостоверение.
2: Ну, соответственно, сами предложили, сами теперь себе работу добавили, но местные жители, конечно, тоже пользуются как могут этим, хотя это не совсем, конечно, корректно и правильно. С другой стороны, идут на люди на все, лишь бы уже хоть как-то вообще заправиться, отчасти можно даже понять. Вот, более того, у нас вчера Владимир Путин, президент, провел совещание с правительством. Главная тема, которую обсуждали, это, естественно, топливная тема. Там и, во-первых, с сегодняшнего дня у нас вступил в силу полный запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Это одно из главных, да, что можно вынести с этого совещания. Плюс ко всему, в июле наращиваем производство за счет нефтепродуктов более низкого экологического качества, класса. Мы про это тоже уже говорили, да, что есть такое разрешение правительства. Это Александр Новак, вице-премьер, отчитался перед президентом. Плюс ко всему, он сообщил, что спрос на моторное топливо вырос на треть у нас в стране. Правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума и сократило сроки ремонта в предприятии. Отчасти это, может быть, тоже должно помочь как-то. Ну и дополнительные шаги будет правительство предпринимать, чтобы как-то снабдить нас всех топливом. И, кстати, в июле начнем поставки импортных нефтепродуктов. Об этом тоже шла речь вчера на совещании, так что будем сейчас активно закупать
1: расширим,
2: за границей.
1: Расширим. Потому что поставки импортных нефтепродуктов, они, наверное, не прекращались. В частности, поставки бензина из Беларуси в Россию выросли до рекордного уровня. Вот. И есть еще смешная история, что Казахстан ограничил въезд на территорию своей страны вот этим топливным туристам, они их так в кавычках называют.
2: Кто живет недалеко от границы?
1: Да-да-да, кто живет недалеко от границы, потому что оккупировали, короче.
2: Заправки?
1: Пограничный пост, и массово караванами приезжают туда.
2: Ну, кстати, у нас, я напомню, Тюменская область граничит с Казахстаном в том числе. У меня даже в студенческие годы подружки в Казахстан на выходные ездили автобусами. Это относительно недалеко. Может быть, даже это касается в том числе и Тюменской области отчасти. Привет большой нашим тюменским слушателям. Ну и еще одна, кстати, важная идея, которая вчера была озвучена на совещании с президентом. Эту идею, кстати, озвучил, знаете, кто? Глава Забайкалья. Это тот самый регион, где сейчас одна из сложнейших ситуаций, потому что люди там стоят, я уже говорила, сутками в очередях, им даже горячее питание и воду организовывают, придумывают электронную очередь, талоны всевозможные, и вот именно там люди даже покупают форму полицейскую, чтобы обманывать систему. Вот это все оттуда, из Забайкалья. Так вот, губернатор этого региона Александр Осипов, он на встрече с президентом на совещании озвучил идею, которую даже поддержал наш президент. Ну, в общем, предлагает он создать сеть мини-НПЗ по территории страны. Небольшие нефтеперерабатывающие заводы.
1: А, НПЗ, я думал, как заправочная станция. Я думал, это прикольно будет, как бочки с квасом, знаешь, подстоять.
2: Ну вот сейчас у нас крупные нефтезаводы, они постоянно находятся под угрозой. А маленькие НПЗ, они, ну, во-первых...
1: На них жаль будет дроны тратить, поэтому их никто атаковать не будет.
2: По поводу жаль, не жаль, я не знаю, но, как сказал президент, он, ну, во-первых, поддержал и сказал, что чем шире сеть будет, тем сложнее нанести ей ущерб.
1: Это понятно.
2: Это логично, в принципе. Поэтому сейчас вот этот вопрос также будет прорабатываться.
1: Но это деньги. Это же прям не быстро же? Или можно развернуть по всей стране тысячи этих мини-НПЗ?
2: Ну, не быстро, конечно. Время быстро. Тоже потребуется. Но это как одна из мер на перспективу, причем, наверное, это одна из тех мер, которые надо принимать немедленно и начать действовать, если ситуация, в принципе, не меняется и не будет меняться. Ну, как сказал
1: Александр, вообще, по сути, смотрели...
2: как Новак отметил, я просто закончу эту историю, как он на совещании отметил, президенту доложил, что ситуация с топливом частично стабилизируется, но в целом остается непростой. Ну, то есть даже Новак это признает, хотя в некоторых регионах, я бы сказала, не простая, а аховая уже.
1: Смотрел я какой-то ролик из Афганистана, как там, ну, просто люди в пустыне делают кустарно топливо. Угу. У них там типа ректификационные колонны. Ну, по сути, это какие-то, я не знаю, там, знаешь, бочки вот, для ГСМ, сваренные вертикально. Как-то они там приколхозили, их нагревают сырье, типа нефть. Вот. И за счет давления, за счет температуры оно распадается на фракции. И, по сути, там, чем легче фракция, чем выше она, тем качественнее топливо. Понятно, что там не 95-й экта. Вот. Но какое-то топливо они умудряются добыть.
2: То есть, думаешь, сейчас такие ролики начнем друг другу кидать и дойдет до кругов повыше?
1: Как раньше, идейка? Раньше все увлекались самогоноварением, да?
2: Да.
1: А теперь будем увлекаться бензинотворением.
2: Надеюсь, что не будем, во-первых. А во-вторых, вот Тимур говорил, давай не будем обсуждать эту тему, сколько можно. А как это не обсуждать? Вот, пожалуйста, у нас совещание правительства с президентом, и там конкретные шаги предлагают. Почему я об этом не могу сказать? Это же как решение проблем.
1: Нет, тебе же говорят, не создавайте панику.
2: А я не создаю. Я говорю, смотрите, мы их начинаем решать, эти проблемы. Подключаются все губернаторы разных регионов, правительство, с президентом все обсуждают. Надеюсь, что объективную ситуацию президенту
1: еще бы они сидели, ничего не делали. Да. Давай вот так скажем.
2: Я понимаю. Но ты говоришь, не будем обсуждать. Я говорю, если речь идет о решении проблемы, будем обсуждать. И вот еще одна история, про которую я уже сказала. Да, видите, уже 4 региона четно-нечетные системы включили. Мне кажется, это будет распространяться и дальше. Как про это не говорить? Ну почему нет-то? Может быть, завтра прочитаю, что и в Пермском крае решили такую систему ввести, и будет полегче. Короче, не могу не говорить. Как? Зачем обходить темы стороной, которые сейчас в повестке, ну, номер один, возможно, даже.
1: Смотри, вот сообщение.
2: Людей это интересует,
1: от Дениса, и Денис, самовары везде стоять будут, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, как в 90-е.
2: Самовары?
1: Угу. Не знаю, что это значит. Не, реальный самовар или какие-то...
2: Это, наверное, какой-то термин все-таки.
1: Колхозные колонны ректификационные. Видишь, я слово выучил умное, я теперь хожу... Направо-налево разбрасываю с терминами, сейчас скажу, что ты несешь вообще, это вообще не так делается.
2: Ну ладно, зато он хотя бы умеет слова
1: учить. А в Пакистане так, в Афганистане так.
2: Так, ладненько, к теме бензина, мне почему-то кажется, мы еще сегодня вернемся, но пока у нас музыка в эфире.
0: Свои люди.

0: реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, это смешно. Кстати, можно про это новость написать. Интересно, федеральщики подхватят или нет.
2: Какую новость?
1: Заметка у меня есть. Я в Яндекс, есть такой сервис, Яндекс Вордстат называется.
2: Угу.
1: Ты можешь вбить любое слово.
2: Да, я знаю.
1: И посмотреть динамику запросов.
2: Как часто гуглят его или не гуглят вовсе, да.
1: То есть, получается, если мы начинаем часто гуглить, кто такой Ламин Ямаль, например.
2: Ну, точнее,
1: да?
2: Яндексить, а не гуглить.
1: Да, и потом можем сделать вывод. И Яндекс говорит, что вот, например, год назад про него вообще никто не спрашивал. Сейчас про него там миллион запросов, и это значит то, что он обретает популярность, можно какие-то выводы делать. Я вот тут решил проверить, смотри, как сделать бензин дома? И посмотри, какая свечка. Никого никогда этот вопрос не интересовал.
2: В январе 25 года ноль запросов.
1: Ноль запросов.
2: А сейчас
1: в примерно 400 раз больше таких запросов стало.
2: Обалдеть. Ну, все, что нужно знать.
1: Представляете, люди реально идут в Яндекс, чтобы спросить, как делать бензин в домашних условиях. Причем я спросил то же самое, мне отвечает искусственный интеллект, что сделать качественный и безопасный бензин в домашних условиях невозможно.
2: Угу.
1: Но есть и способы, говорят.
2: Да, способов-то, наверное, немало, но будешь ли ты это все в свой автомобиль заливать потом? Ну, ты бы вот стал рисковать?
1: Нет, конечно.
2: Ну вот, так что не знаю, кто эти запросы делает и кто реально заливает потом вот это домашнее топливо, если что-то у них получается в машины. Это, наверное, уже такие машины, знаешь, которые не жалко.
1: Только Надежда так написала: у нас воскресенье, профессиональный праздник, День Российской почты.
2: Ух ты ж, как круто, Надежда.
1: Я придумал, как спасти почту от кризиса.
2: За тебя уже все придумали, Тимур. Сегодня все только про это и пишут. Я расскажу сейчас. А ты что придумал, рассказывай.
1: Можно разрешить продавать бензин в канистрах на почте.
2: Ну, на ближайший месяц точно выручим почту. Там будут самые большие очереди в стране. Знаешь, так, примерно 99 человек за бензином, один человек письмо отправить. Да-да. Вот такая будет статистика, да?
1: Но если... И то, знаешь, люди будут говорить, приперся тут письма отправлять. Не видишь, мы тут за топливом стоим в очереди.
2: Да.
1: Не можешь зайти потом попозже.
2: Кому эти твои письма нужны? Ладно, на самом деле, сегодня Госдума приняла закон о... Смотрите, как это круто звучит. Надежда, наверное, для вас в первую очередь говорю, потому что вы как сотрудник почты, вас должно радовать, что про вас помнят, про вас думают. Как бы почту не просто держать на плаву, но и желательно еще в какие-то плюсы вывести, модернизировать. Вот, наверное, как раз к празднику, да? Приняли этот закон о мерах по модернизации Почты России. Но мне нравится, как это все красиво обставляет Госдума. Они говорят, что приняли закон о диджитализации Почты России. Диджитализация. Вау, да?
1: Hey, DJ.
2: Как это вообще рядом забавно, да, звучит? Диджитализация Почты России. Но, кроме шуток, планируется создание электронной почтовой системы. Вот слово digital здесь не зря. И эта система будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений от государственных органов, Центробанка.
1: То есть, проще говоря, хотят приравнять официальные бумажные уведомления к электронным и обратно, и за это брать денежку. То есть, недостаточно мне, например, там в Яндексе написать Марине официальное письмо, если это официальное письмо, нужно будет через почту это делать. Прихожу на почту, вот как раньше, например, там, поставить на учет, не на учет, как это сказать, временную регистрацию в форме, допустим, да, мигранту. Надо было бумагу, целую бланки, все это заполнить, на почту прийти, отправить в адрес управления внутренних дел по городу своему. Сейчас достаточно будет прийти на почту и в электронном виде скинуть то же самое.
2: Вот, и смотрите, для всех...
1: А кто гарантирует, что будут доходить эти письма и не попадать в папку спам, допустим?
2: Ну, государство, вероятно. Для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, я обращаю внимание, у нас очень много предпринимателей среди слушателей, да и юридических лиц хватает. Для вас на портале госуслуги автоматически создадут электронные почтовые ящики. И пользование ими будет платным. Так что за счет вас, дорогие мои, в том числе почта будет процветать. Ну, вы же денежку за это будете платить. Вот, при этом, как отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы, вообще они хотят, чтобы почта возродилась, цитирую, была эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной, а почтальоны получали хорошие зарплаты, и работа почтальона была престижной.
1: Я
2: вот
1: знаю, как это сделать. Как это сделать, я знаю. Я уже 1000 раз об этом говорил. Просто понять, что почта...
2: Должна быть почта.
1: Должна быть государственной структурой с бюджетными, соответственно, деньгами.
2: И узким функционалом.
1: И не надо из нее пытаться сделать прибыльную компанию.
2: И магазин.
1: Да.
2: Подушек.
1: Пусть, ну, пусть люди занимаются тем, чем они должны, да, качественно и быстро доставлять корреспонденцию.
2: Но это тоже останется.
1: И из бюджета можно им платить за это деньги.
2: Но, тем не менее, вот развивают...
1: Если ну, нет денег бюджетных, ну, есть же деньги бюджетные на там десятки тысяч чиновников, мелкого, среднего звена, консультанты там и все прочее. Значит, есть и на это деньги. Ну, по идее. Но если почта всегда была же государственная.
2: Да,
1: она сейчас остается такой.
2: Ну, в общем, Надежда, мы вас, конечно, заранее не хотим поздравлять. Давайте, я не знаю, в пятницу, хотя бы завтра, что ли, накануне праздника.
1: А что у вас, какие мероприятия будут? Как будете праздновать?
2: Да, у вас какой-нибудь хотя бы корпоративчик подарят? Будет?
1: Грамоту подарят?
2: Вообще, наверное, в понедельник надо грамоту.
1: Вручат благодарственное письмо за добросовестный, многолетний, самоотверженный труд.
2: Этих бумажек уже, мне кажется, там... А вообще 12 июля, понятно. Да, День Российской Почты. Да, но да, вас, да, наверное, в понедельник уже по факту поздравим.
1: Пишет Надежда. Но в этот же день, День рыбака, и про нас всегда забывают. Почему-то рыбаки у нас популярнее, чем почтовые.
2: Да, и День рыбака,
1: работники.
2: И День фотографа еще 12 июля отмечается. Точно знаю, потому что у нас с Тимуром есть хорошая подруга. Она родилась 12 июля, она вот фотограф. Прекрасно. Я говорю, как ты так родилась прям в день, когда тебе надо? Кстати, еще же Всемирный день бортпроводника гражданской авиации 12 июля. Вообще, это очень праздник такой насыщенный по количеству поводов, поэтому день, да, насыщенный. Поэтому, Надежда, мы желаем вам, чтобы в этом году вас не забыли. Мы, конечно, в воскресенье на эфире не будем, но в понедельник вас поздравим. Постфактум,
1: да,
2: уже. Хорошо? Вы не против?
1: Да.
2: И в пятницу накануне тоже можем поздравить. Мы вас дважды поздравим. Чтобы было максимально много внимания. Вот так незаметно уже с вами целый час в компании прошел. Уже практически 4 часа. В новом часе услышимся.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра стала лидером в стране по темпам расселения аварийного жилфонда. Обстоятельства трагедии на воде устанавливают в Мегионе. Югорская лучница прошла финал 13-й всероссийской летней спартакиады учащихся. Югра стала абсолютным лидером в России по расселению аварийного жилья. С 2019 года ключи от новых квартир получили 25 300 югорских семей. Итоги соответствующей госпрограммы подводит заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин. Он отметил, что в тройке субъектов-лидеров также Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. В целом по стране за время действия федеральной программы из ветхих и опасных построек переехали свыше 400 тысяч семей. Что касается нашего региона, всего удалось расселить около 1 000 000 квадратных метров старого фонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года. При этом Югра завершила процессы досрочно, еще в 2024-м, и сразу запустила новый этап. Тогда утвердили адресную программу до 2030 года. В нее включили здания, оставшие аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. По этим планам жилищные условия смогут улучшить еще примерно 37 тысяч человек. Отмечу, вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Правоохранители Мегиона выясняют обстоятельства трагедии на воде. На протоке Мега утонул мужчина. О происшествии в единую диспетчерскую службу сообщил очевидец. Он заметил на реке лодку, а рядом человека без признаков жизни. По данному факту проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В управлении МЧС России по Югре в очередной раз напоминают о риске на воде. Специалисты ведомства призывают жителей соблюдать правила безопасной эксплуатации маломерных судов, купаться только на оборудованных пляжах и ни на минуту не спускать глаз с детей. Почти 600 человек прошли курсы первой помощи в Нижневартовске с начала текущего года. На занятиях обучают спасению жизни до приезда скорой. В основном тренировки охватывают студенческую молодежь, сотрудников организаций и предприятий. Помимо теории, большой блок занимает практика. Для отработки необходимых навыков используются специальные манекены. Они позволяют проводить такие манипуляции, как непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, остановка кровотечений и освобождение дыхательных путей от посторонних предметов. По словам врача, главная задача уроков – помочь людям побороть страх. В экстренной ситуации многие боятся сделать хуже и теряют драгоценное время. Добавлю, организовать медицинский интенсив для своего коллектива может любое предприятие. Для этого руководству достаточно оставить заявку в городской поликлинике Нижневартовска. И последние отличные новости для любителей спорта и повод для гордости за Югру. Спортсменка нашего региона отличилась на турнире памяти заслуженного тренера РСФСР Воронкова по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Рязани и собрали более 400 стрелков в разных возрастных категориях из 20 регионов страны. В результате Таисия Иваненкова из Нижневартовска ярко выступила в дисциплине классический лук. Сначала югорчанка была в рейтинге на 29-й строчке, но, приложив усилия, добилась 4-го места и прошла финал 13-й летней спартакиады учащихся. Она представит Югру на соревнованиях, которые стартуют 12 августа в Екатеринбурге. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Ну что, Марина, ты, наверное, включи себе микрофон, ладно? Вот, спасибо. А вот это можешь выключить. Молодец. Три кнопки у тебя. Да, дело в том, что я пересел с одного...
4: А полушария только
3: с одного,
4: два.
3: Полушария два. С одного рабочего места на другое Марина в трех кнопках запуталась.
4: Да, потому что вот два полушария обрабатывают две кнопки. Все, понимаешь, третье не дано. Ладно, разобрались и хватит. На самом деле, каждый раз, когда у нас возникают технические проблемы, у меня возникает вопрос, а почему за пультом сидит блондинка? Почему не...
3: Такая фишка у нас.
4: Умный, образованный брюнет.
3: Такая фишка.
4: Ну, ладно, хорошо, с этой фишкой будем вот так вот и жить дальше. Ладно, я, знаете, хотела поговорить на тему, связанную с продовольствием. Во-первых, Россия установила рекорд по экспорту чипсов, что меня сегодня искренне удивило.
3: Экспорт — это когда мы продаем.
4: Это когда мы продаем. Вы знали, что мы вообще с вами сейчас в топе по экспорту чипсов в мире? Входим в топ-5 стран, которые поставляют всему миру этот продукт. С вами сейчас в топе по экспорту чипсов в мире. Входим в топ-5 стран, которые поставляют всему миру этот продукт. Никогда не...

0: оба меня удивили, честно говоря. Мы, во-первых, установили в этом году рекорд по экспорту гречки в США. То есть нашу гречку теперь не только китайцы распробовали, но еще и американцы. Потому что мы наращивали поставки этой крупы последние годы, и вот, пожалуйста, в конце весны установили абсолютный рекорд.
1: Ну, либо наши соотечественники, которые живут в Америке, просто скучают по родному.
0: Что вы говорите? Угу. То есть...
1: Нет, там же есть русские магазины, российские, российских товаров.
0: Да, кстати, про российские товары я тоже...
1: Там Аленку можно купить, гречку нашу, тушенку можно, сгущенку можно нашу купить.
0: Я, кстати, про...
1: Кетчуп, майонез, пожалуйста, все есть. Ну, правда, оно стоит в 5 раз дороже, чем у нас.
0: Ну, просто не ассоциируется у меня ни США, ни Китай с гречкой, и они, в принципе, никогда не были главными потребителями.
1: Ну, хорошо, назови это... вторую страну, которая у тебя ассоциируется с гречкой, кроме России.
0: Страны СНГ.
1: Третью страну назови.
0: Ну, это странно, их там много. Ну, это второй,
1: это
0: третий,
1: понятно.
0: Четвертый.
1: Нет, не то, что Советский Союз. Ага. Кроме Советского Союза, какая страна? Любая там, любая. Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа.
0: Кстати,
1: Аргентина. Да любую страну назови, оно тебе не ассоциируется,
0: кстати,
1: с гречкой.
0: Кстати, в Турции, вот последний раз, да, вот смотри, давай сравнивать. Мы с тобой были в Турции в прошлом году и были в Турции в 2019. Это разница в 6 лет.
1: Mm-hmm.
0: В прошлом году гречка была в отеле, где мы жили, да, где много, кстати, русских. А в 2019 году гречки не было. Такое ощущение, что вот они тоже как бы поняли, что россияне очень любят гречку и начали в последнее время также ее активно готовить, потому что вот за 6 лет ситуация поменялась.
1: Вот ну, это... а представь, тебе каждый день подходят и говорят, а что, гречки нету?
0: А где гречка у вас?
1: Тогда я вам одну эту звезду поставлю на сайте.
0: То есть ты считаешь, что россияне ездят по всему миру и всех...
1: Не,
0: всех просто задалбивают этой гречкой, да?
1: Мне всегда нравится, когда выбираешь отель, иногда хочется почитать отзывы о нем. И смотришь, там, отель, вроде бы красивый, классный, цена такая привлекательная, но почему 4,1 оценка у него из 5 баллов? Заходишь, а там все плохие комментарии в стиле «отель хороший, все качественно, вовремя заселили, бассейн прекрасный, вода парная, просто кормят на убой, ну вот что мне не понравилось, и я сюда больше никогда не вернусь». Это то, что на баре нет безалкогольного пива.
0: Да. Есть такой...
1: Я лично читал эти комментарии.
0: Я знаю, я с тобой их читал.
1: Я думаю, ну тебе не стыдно вот из-за того, что не удовлетворили твой спрос, да, на all-inclusive. Там, куда приезжают обычно, ну не за безалкогольным пивом, точно. Ставить из-за этого единицу.
0: Кто зачем? Ну, зато ты понял, что на этот рейтинг, ой, ну, точнее, на этот отзыв обращать внимание не стоит. Он точно...
1: Единственное, что стоит обращать внимание, это на рекомендации тех людей, которые там были уже.
0: Ну да, это самое верное. Ну или если вы через турагента какого-то, через туроператора едете, там тоже можно доверять, они обычно не обманывают. Потому что им это совершенно невыгодно, вы потом вернетесь и набьете морду, если все было не так, как сказали. Ну, грубо говоря.
1: Мы так не делаем, мы культурные.
0: Ну или как минимум не вернетесь потом в это турагентство, а кто хочет терять клиентов? Да никто, естественно. Так, пишут нам, кстати, комментарии наши слушатели. Добрый день, Анастасия пишет. В Германии гречку можно купить в магазине для животных. Они такую не едят, видите ли.
1: То есть они варят кашу?
0: Представляешь, немцы для своих собак гречку варят. Дураки, если честно.
1: Ну, ладно.
0: Упускают столько пользы. Гречка — это же кладезь.
1: Нормально. Я тебе сейчас накину тоже один момент. Смотри, у нас в России вот эти ноги куриные с когтями, которые лапы, их же тоже не едят.
0: Да.
1: Там головы куриные не едят. И вот когда китаец приезжает в Россию, он тоже очень сильно удивляется, почему мы считаем это мясом для собак.
0: Угу.
1: И вообще, если они это очень сильно ценят, любят, это для них деликатес.
0: Да. Все у них не по-русски, пишет Анастасия. Действительно.
1: Странно, почему?
0: Все эти немцы вообще не могут себе по-русски все там наладить. А вообще, я завидую, получается, немецким собакам. Они здоровее самих немцев с таким питанием. Прикинь, гречку каждый день. Нормально. Здоровьем, наверное, пышут потом эти песики ходят. Ладно, про гречку поговорили. У нас, в принципе, Китай за последние годы, да, нарастил прям в разы поставки гречки. Ну, точнее, наоборот, закупку нашей гречки. Но про США, честно говоря, РИА Новости меня удивили. Я не знала, что и Америка у нас закупает гречку в больших объемах. В этом году вот был поставлен рекорд абсолютный. А раз ставят рекорды, значит, распробовали, значит, нравится. Вот. Ну и, кстати, про второй продукт, который меня тоже удивил. США у нас по итогам этого года закупили в 2 раза больше нашего отечественного шоколада. Получается, и Аленку нашу распробовали. Мне кажется, они просто все за китайцами повторяют. Вот китайцы у нас покупают шоколад просто... пачками, да, на Дальний Восток приезжают в приграничье и скупают. Uh-huh. С гречкой то же самое. Ну, вот Америка такая. Ну-ка, давайте попробуем этот российский шоколад.
1: Немножко патриотично.

0: прокомментирую. Да потому что у них ничего своего нет. Все воровано.
1: У них есть, но оно настолько плохого качества. Вот вчера мы с Тимуром, вот, кстати,
0: смотрели... Назови что-нибудь вот прям американское.
1: Кока-кола сразу ассоциация.
0: А, ну...
1: С Америкой.
0: Все.
1: Кока-кола.
0: Получается, все.
1: Гамбургеры, опять же.
0: Все?
1: Тоже есть история.
0: Вот, вот. То есть вся американская культура держится на гамбургерах и кока-коле.
1: Ну, это, по крайней мере, первое, что приходит в голову. Вообще, мы вчера с Тимуром смотрели ролик о мороженом, которое делают в Америке. Там просто один блогер, получается, начал есть мороженку, отошел куда-то там по делам, да, срочно позвали, вернулся спустя полчаса, а мороженка вот как лежала, такая осталась, вообще не изменилась в форме, не растаяла, ничего. Он был в шоке, снял про это рилс, запилил в соцсети, и люди просто начали массово проверять, а у них мороженое в холодильнике, который лежит, оно такого же качества или нет? И выяснилось, что все, что у них там продается в Америке, это не натуральное цельное молоко, как у нас, а просто куча всяких крахмала, каких-то консервантов, ну и того, чего не должно быть в натуральном хорошем мороженом качественном.
0: Россия.
1: Не, ну что они говорят?
0: Вот давай сегодня проведем эксперимент, возьмешь мороженое, купишь и масло сливочное. Также оставишь на кухне, утром придешь, посмотришь, что с ним. Ничего.
1: Неправда.
0: Ничего.
1: Мы с тобой этот эксперимент нехотя проводили вот буквально на этой неделе.
0: Да. Когда... А еще этот эксперимент я пару лет назад нехотя тоже провел, когда забыл масло просто на столе.
1: Мы это масло больше не покупаем.
0: И, прихожу на утро, а оно даже не мягкое.
1: Мы это масло больше не покупаем, мы вот не так давно.
0: Чистейший маргарин, хотя на этикетке написано сливки.
1: Помнишь, мы с тобой купили, ну, сливки в составе, ты имеешь в виду?
0: Там просто состав, пастеризованные сливки, все.
1: Мы купили на днях в одном сетевом магазине масло, честно скажу, производство «Алтай». То есть его привезли к нам с Алтая. Я впервые увидела его, думаю, надо попробовать. Вот, собственно, мы его взяли с тобой на работу не так давно. И пока вот доехали до работы, сколько, 15-20 прошло, я его достала из сумки, чтобы намазать на хлебушек. И что? Оно там уже все было подтаявшее. За полчаса, грубо говоря, он растаял. Про мороженку то же самое могу сказать. Не так давно мы с тобой покупали, помнишь, в таком ведерке. Тоже минут 30-40 прошло, наверное, с момента, как мы его купили, и дома я его открыла. Там просто уже пол пачки было растаявшим. Ну, о чем ты говоришь? Вот так должно быть с настоящим мороженым.
0: То есть ты делаешь выводы про всю российскую пищевую промышленность, молочную.
1: Не все
0: молочную,
1: конкретно то, что я покупала.
0: По одной мороженке и одной пачке масла.
1: Нет, то, что я ела, вот и это мороженое, и это масло были качественные, и состав у них хороший. А в Америке такого, конечно, нету. Вот и шоколадки наши, они распробовали. Вообще, Аленка уже, вот эта шоколадка, она становится какой-то реально валютой, потому что смотрела, опять же, привожу в пример, ну, простите, у меня нет своего личного опыта, приходится подглядывать. Привожу в пример реалити-шоу, как оно называется, «Сокровище императора», где наши звезды вот на ТНТ по Китаю там ездят, выполняют задания. Они эти шоколадки, поскольку уже не первый сезон шоу, они этих Аленок с собой берут там, не знаю, штук 50 из России, и когда им китайцы в чем-то помогают там на улице сориентировать, вызвать такси, какую-то еще помощь, деньги дают, они вот эту Аленку в качестве благодарности дают. А однажды, короче, в одной из серий им надо было срочно заработать денег, у них все закончилось, они пошли продавать эти шоколадки на улице. И один парень китайский, который видел, что, о, типа, это же российский шоколад, вкусно, Аленка. Они просили в переводе на российские рубли 300 рублей у него, а он им 1000 дал. Говорит, не надо ничего, дайте мне эту Аленку. Короче, китайцы очень любят Аленку. Ну вот, видимо, и в Америке тоже распробовали. У нас, правда, крутой шоколад, и не только Аленка. У нас, в принципе, вот все российские марки, которые я, по крайней мере, покупаю,
0: понятно,
1: пробую,
0: понятно.
1: Мне нравятся.
0: Я понял, почему все так сегодня не так. И компьютеры виснут, интернет не работает, потому что на солнце сильнейшая вспышка произошла. Как вот самого последнего класса всплеск активности произошел сегодня, и все это дело до нас.
1: Опять?
0: Ну, либо долетело, либо вот-вот долетит.
1: А можно домой пойти?
0: Можно. Ну, не, я не против, типа, и сам уйду, и ты иди.
1: Ты надоели эти вспышки, если честно. Так, ладно, про продовольствие начали мы обсуждать новости. Я еще не все вам их рассказала. Я предлагаю эту тему чуть-чуть позже продолжить. И, кстати, у нас еще эксперты оценили объемы экспорта через наши маркетплейсы. Там такие тоже суммы, и это только начало. Вообще про маркетплейсы у меня тоже сегодня пара инфоповодов. Я их предлагаю чуть позже в эфире обсудить. Номер телефона напомнишь наш?
0: Плюс 7-950-510-66-66.
1: Музыка дали, мы скоро вернемся.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, кстати, вот золотая жила, пожалуйста, маркетплейсы. У нас тут уже год практически идут разговоры о том, что надо сделать так, чтобы продавцы заграничные, иностранные, которые приходят к нам на Озон, на Валберес, тоже облагались налогом, потому что у нас НДС сейчас платят только российские продавцы, а заграничные, получается, те же китайцы, например, благодаря нашим маркетплейсам, они получили прямой доступ к потребителям в нашей стране, и при этом этот доступ не предполагает никакой уплаты НДС. Пока что. Но вот власти думают, надо бы вводить. Не то, что думают, уже есть даже четкие решения. Единственное, пока с датой определяются, и как там хотят вроде на две этих разделить, на два направления. Но это не будем пока вдаваться в подробности, я читала тут накануне. Пока рано. По-моему, с осени хотят внедрять, и если все-таки внедрять, неплохую сумму получим в бюджет. Потому что эксперты оценили, сколько мы недополучаем из-за того, что иностранцы у нас продают на маркетплейсах без уплаты налогов. Так вот, по итогам 2026 года мы бы дополнительно положили в бюджет 125 миллиардов рублей.
2: Угу.
1: Неплохая же сумма.
2: Угу.
1: Очень даже. Вот, и все это происходит как раз из-за отсутствия для иностранцев НДС.
2: Все это происходит за наш счет.
1: Ну, это само собой, это естественно, да. Я не говорю, что это...
2: Сегодня
1: мы при
2: один
1: этом не
2: крупный
1: пострадаем.
2: Банк отчитался о своих доходах. И крупный, чтобы вы понимали, как крупный. Типа,
1: самый
2: первое,
1: крупный.
2: Что в голову пришло, вот он. И заявили они о том, что прибыль за первое полугодие 26-го года на 20% выросла. Чуть-чуть не дотянуло до триллиона. 990 там что-то сколько-то миллиардов рублей.
1: А что ты так называешь? Я когда такие новости говорю, потому что
2: я сейчас хочу как бы критиковать. Я не хочу называть, и это делаю умышленно. Если это делаю, не надо мне помогать. Все нормально, так и задумано. Так вот, вопрос. Вот они триллион получили прибыль. Куда они эти деньги дальше? Что они будут на них делать?
1: Много чего.
2: Например? Типа яхту можно купить, да?
1: Это так, ты по мелочи пошел, конечно.
2: Я иногда тоже сижу в Яндекс, допустим, там почта, и мне эти объявления всякие вылазят, контекстная реклама. И вот последняя, которая появилась, я так улыбнулся, мне предлагают яхту за 1,5 миллиарда купить. Я думаю, откуда мне такие деньги? Вы переоцениваете мои финансовые возможности. Пожалуйста.
1: Может, они...
2: Если есть прибыль триллион, можно купить 600 яхт на эти деньги.
1: Ты, конечно, здесь...
2: 600 яхт, Марина.
1: Утрируешь, понятно, что часть...
2: Флотилия просто черноморская будет.
1: Тим, понятно, что у них там это все в оборот, в бизнес пойдет какие-то ноу-хау.
2: На каждый поставить по пулемету, и можно сомалийских пиратов закошмарить просто так, что они никогда больше в воду не сунутся.
1: Я помню, как у нас банки, все крупные, говорили, что по итогу, вообще в 26-м году им придется тяжко, потому что, помните, в 25-м у них были рекордные доходы.
2: Тяжко.
1: Да,
2: им придется. И в итоге на 20% прибыль выросла.
1: Но они сами, наверное, не ожидали этого, потому что в 25-м году у них были шикарные доходы, они очень все сильно радовались и прогнозировали, что 26-й будет сложный и что такого уже не будет. Но, как видите, пока все неплохо для них, по крайней мере, получается. Но это при том, что еще, знаешь, им наступают на пятки банки цифровые, которые маркетплейсам принадлежат. Даже несмотря на них, они, смотри, как неплохо на плаву держат.
2: Марина, это один банк. Угу. Один банк. Триллион рублей. Это, для меня это непостижимо. Для меня миллиард это, я не знаю, сколько это. Что бы я делал с этими деньгами, непонятно. Триллион рублей.
1: Uh-huh.
2: И все окей, классно, круто.
1: Это чистая
2: прибыль? Новая строчка в списке Forbes. Это гордость России. Но,
1: чистая
2: а вот когда...
1: прибыль,
2: когда потом мне говорят, вы знаете, из-за того, что у нас нет НДС на товары из-за границы, вот те дешевые, которые вы сейчас покупаете для своей жизни, для быта, для улучшения качества своей жизни, да? Подушку, например, из бамбуковой этой стружки, чтобы мягче спать. Волокна, Марин, хорошо. Угу. Тебя смутила слово стружка. Из бамбукового волокна. И НДС не уплачен, и бюджет теряется 20 миллиардов.
1: Да.
2: Да. Угу. Мы хотим это изменить. Это что это? Это никуда не годится.
1: Ну, учитывая, что у нас дефицит бюджета, Тимур, надо, конечно, любые возможности использовать. Но справедливо ты заметил, что все эти 120 миллиардов, конечно, заплатим мы, потому что таким образом цены-то на заграничные товары вырастут. Если сейчас я покупаю китайские вещи, ну, прям реально иногда за такие копейки, что аж самой смешно.
2: Аж стыдно, да?
1: Ну, не то, что стыдно.
2: Хочется написать продавцу, ну, типа, можете на карту еще рублей 50 хотя бы скинуть.
1: Ну, да, я просто думаю, а за счет чего ты заработаешь, если я куплю у тебя это, за, например, за 40 рублей? Ну, как так? Вот, например, вчера буквально добавила в корзину. В основном я, кстати, вот китайские товары на Озоне вижу. Может, на Валберсе они тоже есть, но как-то мне реже попадаются. На Озоне очень много сейчас китайских продавцов. Так вот, вчера добавила в корзину набор из 5 полотенчиков из микрофибры. Вот, девочки, скажите, сколько может стоить такой набор у нас, вот если прийти в российский магазин, да, в любой.
2: Тряпки, что ли?
1: Это из микрофибры, мягкие такие тряпочки, они большого размера, 20 на 25 сантиметров, можете себе представить.
2: Ну,
1: не маленькие, 20 на 25, 5 тряпочек в наборе, мало того, что они безумно красивые, с яркими рисунками.
2: Я бы рублей 50 заплатил за них.
1: Ты сейчас прикалываешься?
2: Да, я не знаю, для меня это ценности не представляет, не знаю, сколько они могут стоить.
1: Ну, в российском магазине 5 таких тряпочек в наборе, не маленькие, причем, еще раз акцентирую, 20 на 25, это большой размер, но, мне кажется, не меньше, чем 150 рублей стоили бы, не меньше. Я добавила такой набор прямиком из Китая. Ну, понятно, что он 3 недели до меня будет идти, ну, как бы не суть мне, не к спеху.
2: Его вот-вот скоро начнут отшивать.
1: Я его за 39 рублей добавила в корзину.
2: Хорошо.
1: Ну, как бы, я считаю, это супер цена. Я просто, мне даже не нужны эти тряпочки. Ну почему я за 39? Я сразу не думаю просто. Говорю, за 39 берем. Ну а что упускать возможность? Кошмар какой-то.
2: Да, да, да.
1: Ну, соответственно, после того, как НДС введут для иностранных продавцов, конечно, они будут стоить уже не 39, но, мне кажется, раза в два как минимум побольше. А может и в три, смотря какой товар и какой продавец, наверное.
2: Так, ладно, Артем, почитаем новость и потом вернемся к ней. Тут, помнишь, мы про гречку говорили, что гречку распробовали в Америке.
1: В Америке, да.
2: Да, и нам Анастасия писала, что в Германии вообще для животных
1: покупают. В собачьих магазинах, да, в зоомагазинах.
2: Вот, присоединяется к дискуссии еще Андрей.
1: Так.
2: Пишет, здравствуйте, вот слышал, что во Франции гречку используют как комбикорм для сельхозживотных.
1: Обалдеть. Обалдеть. Ну, то есть они реально не распробовали, не распоняли вообще, что это такое, да? Ну, то есть, если у них нет так в культуре такого, если они там, извините, лягушачьи лапки едят, им это вкусно, а гречка для них это для скота еда, ну, мне жаль в таком случае их. Это реально безумно полезный продукт, безумно полезная крупа.
2: Сергей написал, толщина книги в триллион страниц. Книга, вот, триллион страниц, это 100 тысяч километров.
1: Ого!
2: 2,5 длины экватора Земли. И если я правильно помню, у нас до Луны 400 тысяч километров. Да? Получается, четверть пути до Луны, от Земли до Луны. Представляешь, такой столб?
1: Ну, это книга. То есть мы книгу еще хоть как-то можем, да, представить? Но и то это...
2: Я понимаю, что...
1: А в книгах?
2: Да, я понимаю, что Сергей, наверное... намекает на то, что можно пирамидку из денег вот так сложить, она тоже будет немаленькая.
1: Еще какая.
2: Да, но виной всему почему-то НДС.
1: Ну не только, нет, ты хочешь, чтобы как-то с банков больше прибыли просили, чтобы
2: ничего
1: они как-то
2: не хочу.
1: Делились или что? На
2: хочу
1: что ты тут намекаешь?
2: Домой, чай с лимоном, плед уютный.
1: Запомни, пожалуйста, это желание.
2: Какао с марципаном. Такое вот что-нибудь.
1: Запомни, пожалуйста, что в 4 часа, в 4:35 тебе обычно хочется какао и
2: трактор хочу,
1: чай.
2: Курятник. Вот,
1: потому, что ближе там к 8 вечера уже предпочтения в напитках меняются у человека. Ладно, про маркетплейс раз заговорили, еще одной строкой скажу. У нас тут посчитали также эксперты, сколько сейчас, на какую сумму, точнее, продали у нас продавцы через вот эти платформы товаров, то есть экспорт товаров через маркетплейсы. Понятно, что...
2: За рубеж.
1: За рубеж. Ну, понятно, что в основном мы поставляем в страны СНГ. Мне кажется, это тут даже говорить не
2: туда,
1: надо.
2: Туда, где, собственно, есть пункты выдачи.
1: Да, но сейчас, кстати, вот Валберес уже и в Африке пункты выдачи открыл. Так что, извини
2: Валберес
1: меня.
2: Валберес и в Африке Валберес.
1: Да, справедливо. Ну, в общем, и оценили по итогам прошлого года, 25-го, да, что мы продали товаров на 700 миллиардов рублей за границу. И именно только через Валберес и Озон взяли два этих крупных маркетплейса. И если тебе интересно, в какие страны больше всего мы поставляем товаров, то есть где чаще всего пользуются пунктами выдачи Валберес, например, да, это Казахстан на первом месте, даже не Беларусь, именно в Казахстане. Mm-hmm. Наиболее популярен сейчас у нас ВБ. Причем знаю точно, потому что у меня, вот, например, крестница, она каждое лето ездит к бабушке и дедушке в Казахстан, и я лично для нее заказывала на маркетплейсе там, ну, подарочек небольшой, она забирала, будучи в Казахстане. Беларусь идет на втором месте, Армения на третьем, потом Киргизия и Узбекистан. Ты знаешь, да, что в Киргизии тоже работает Валберес? И ты можешь, например, своей родственнице тоже на день рождения какие-нибудь подарочки заказывать, а она придет, заберет в пункте выдачи, и все удобно на самом деле. Прикольно. Очень удобно. Вот эта система мне безумно нравится, потому что я реально, если заглянуть в мой список адресов на Валберсе, на Озон, ну, на ВБ побольше, конечно, у меня там уже, знаете, наверное, ну, адресов 60 или 70, потому что мы каждый раз в отпуск, например, у меня есть заказы, я брала в Новосибирске, в Калининграде, в Москве много раз, в Екатеринбурге, в Перми, в Пермском крае много где брала. У меня есть пункты выдачи в Казахстане, в Беларуси, где только в Петербурге. Ну, реально, везде уже просто наследила. Куда еду, туда это. Но это часто выручает даже в рамках отпуска. Вот мы, например, с Тимуром собираем чемоданы, понимаем, что там...
2: Шампунь нет.
1: Ну, да бог с ним, с шампунем.
2: Кроссовок.
1: Ну, да, кроссовки надо поменять.
2: Шорты купальные.
1: Сланцы куда-то подевались. И утюг. Летний костюм уже мал с прошлого года. Надо срочно обновить.
2: Микроволновка, а то как мы будем в отпуске пирожки разогревать?
1: Ну, это он шутит, конечно, но в целом мы всегда собираемся в последний момент, поэтому нам это актуально. Вот мы поняли, что чего-то не хватает. Мы понимаем, что, например, сегодня садимся там на автобус, завтра будем в Тюмени, послезавтра в Екатеринбурге. Мы хоп, заказали что-нибудь в Тюмени или в Екатеринбург. И вот я постоянно так делаю. Мы просто приезжаем на место уже в тот город, да, куда даже перевалочный какой-то пункт бывает. И пока есть там 2-3 часа до поезда или до автобуса или самолета, ты идешь спокойно в ближайший пункт, просто выбираешь от ВЖД вокзала и все, и забираешь товары. Максимально удобно, мне это очень нравится, я этим пользуюсь регулярно, поэтому у меня там количество адресов уже просто зашкаливает. Если посмотреть на меня, то я какой-то супер-гиперактивный вообще пользователь этих приложений. Вот, все, что я хотела сказать вам про маркетплейсы сегодня.
2: Понятно. Мы «Ведомостям» доверяем, газета такая.
1: Очень серьезное издание.
2: Очень серьезное
1: доверяем,
2: издание.
1: Доверяем, да.
2: Нам тут слушатель, которого зовут Артем, который написал: «Добрый день всем. Наткнулся на новости и сижу, недоумеваю». От этой новости. Как относитесь к ней? Я пошел проверять на серьезных таких источниках, чтобы не ссылаться на те паблики, те ссылки, которые нам слушатели кидают, чтобы потом меня спросили, типа, что ты несешь? Я скажу, вот же «Ведомости» пишут, я что могу сделать? В общем, «Ведомости» пишут, что Володин, расскажи нам, пожалуйста, кто это спикер Нижней
1: Палаты,
2: председатель,
1: да, председатель
2: Государственной Думы, заявил о том, что досрочные премии депутатам будут выплачены до окончания срока действия полномочий.
1: Я это читала вчера, я могу спокойно тоже рассказать эту историю.
2: Обычно выплачивают до конца года по итогам работы. Но так как полномочия у депутатов кончаются уже в сентябре, да, там выборы новые, вот, им выплатят заранее. Заранее. А почему? Чтобы в том числе эти средства можно было использовать на выборах.
1: Все правильно, да. То есть депутаты Госдумы...
2: То есть позаботились.
1: Получат в начале сентября досрочно свои премии, да, действительно.
2: Говорят, в бюджете Госдумы образовалась экономия 2 миллиарда.
1: Да.
2: И вот... Ну, пока где-то дефицит, там, ну, экономия.
1: Экономия. Вот, на самом деле...
2: Молодцы, что умудряются экономить.
1: Это сейчас, кроме шуток, они действительно экономят,
2: потому что... На каких-то вещах отказывать в чем-то себе.
1: Я тебе скажу, даже на каких. Вот Володин не так давно рассказывал, что у них сейчас, даже если депутаты, например, едут в какие-нибудь командировки, раньше могли себе позволить бизнес-класс, сейчас и летают экономом, потому что вот как раз свою кубышку, вот эти деньги экономят, берегут. Так что, да, они действительно перешли даже в, ну, в каких-то человеческих таких моментах на экономию. И про это мы уже много раз говорили. И мне, кстати, даже нравится, что они, ну, реально таким образом экономят. Но, с другой стороны, вот сэкономили они 2 миллиарда. И что, сейчас на премию пойдут, да? Но, кстати, не все эти деньги наверняка пойдут на премию. Мы это не утверждаем точно. Просто есть информация о том, что такая экономия образовалась, и премии раздадут до выборов. Все правильно. И, кстати, после того, как у нас федеральные СМИ опубликовали опубликовали эти данные вчера, это не только «Ведомости», кстати, но и ряд других изданий писали. Сегодня я читаю продолжение этой истории о том, что Вячеслав Володин высказал недовольство вот этими утечками информации с закрытых заседаний Госдумы, потому что вот эти данные про то, что ребята будут выплачены премии досрочно, это была информация озвучена на заседании Госдумы, и это было закрытое заседание, то есть кто-то, получается, эту информацию все-таки вынес за...
2: Закрытое заседание, как это понять, если народные избранники, заседая что-то, как-то думают о стране, наверное, да, и принимают какие-то решения.
1: Не путай, Тимур, есть...
2: Направленные
1: я понимаю, о чем ты.
2: На нашу жизнь.
1: И у нас есть даже возможность у всех следить за этими заседаниями, у них есть действительно онлайн-трансляция из здания Госдумы, и можно смотреть, как они все это обсуждают. Я даже, кстати, когда пару раз попадала на эти трансляции, я реально залипала, это реально интересно и любопытно. Вот, и... Но есть совещания, на которые, ну, они не обязаны тебя опускать, как зрителя. Есть свои какие-то моменты рабочие, закрытые, имеют на это полное право.
2: Другое... Чего ты на меня наезжаешь?
1: Другой вопрос. Ну, ты говоришь, они как? Они от нас скрывают. Нет, когда обсуждают касающиеся нас вопросы, они ничего не скрывают. Но это, видимо, было какое-то заседание все-таки.
2: Ну, тоже же нас касается. Мы же, ну, хотим порадоваться народных избранников, что они умеют экономить, но что им премии.
1: Не переживай, вот кто-то и вынес эту информацию из того, собственно, зала заседаний. Вот, благодаря
2: этому... Я хочу разделить радость за тех, кому мой голос принадлежит.
1: Так и разделяй.
2: Вот.
1: Радуйся. Он, ну, кстати, Володин сказал, что из-за этой утечки к нему обратилось очень много комментариев. Ой, очень много журналистов за комментариями.
2: Главное, пил кофе с корицей сегодня я, а премию дадут им.
1: Ну, работает, главное.
2: Ну, как-то... Как-то
1: Тимур,
2: работает.
1: Смотри, вот. Ты должен вынести один урок. Вообще, если где-то рядом с тобой происходит то, что тебе хочется, надо этому не завидовать и не злиться, а и реально радоваться и говорить, значит, это возможно. Вот это в моей плоскости, это в моей вселенной происходит. Если у них это возможно, значит, для меня это возможно. Из-за того, что ты реагируешь на это неправильно, с тобой это не происходит.
2: Я что, хоть слово сказал? Хоть слово я сказал. Я очень рад.
1: Да. Нет, ты сказал, главное, пью кофе я, а деньги идут им. Вот так ты сказал.
2: Если у нас, ну, такая тенденция продолжится, соответственно, вот здесь сэкономили, там сэкономили, там сэкономили, вот у них как бы это 13-я зарплата практически, да? Вот, ну, премия. А, значит, есть возможность у некоторых организаций или там сообществ экономить и потом выплачивать своим сотрудникам премии. Возможно, и мне тоже перепадет на Новый год. Ну, то есть, ну, понимаешь, да, есть
1: вот
2: тенденция.
1: Это, такая, вот это логика, ну, правильно. Да, да.
2: Значит, не все так плохо в России. Ну, есть островок стабильности.
1: Премия.
2: И благополучие. Есть.
1: Конечно, не все
2: Госдума.
1: Плохо. Госдума. Конечно,
2: ну,
1: не все плохо.
2: Возможно, и на нашей улице когда-нибудь будет праздник.
1: И бензин самое главное, чтобы на нашей улице был.
2: Теперь мне уже бензин не интересен, мне уже премия интересна. Я уже Новый год хочу.
1: Поверь мне, Новый год придет раньше, чем нам всем кажется.
2: Вот есть такая... по-братски не надо.
1: Есть,
2: пожалуйста,
1: такая...
2: не каркай.
1: Есть такая прекрасная фраза. Запомните, пожалуйста... Дни в календаре ближе, чем кажутся. Вот я это однажды прочитала и до сих пор помню. А ты правда так? Ты не успеешь оглянуться, как декабрь уже будет на календаре. Так что наслаждайтесь летом, пока оно есть. Не живите вот этим вечным ожиданием чего-то предстоящего, а то вот так вот упускаем настоящий момент всегда.
0: Свои люди.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ладно.
2: Прохладно.
1: Хорошо.
2: Не буду комментировать.
1: Я говорю вам два слова, которые мы с вами, как люди, живущие в России, могли бы почаще использовать, потому что у нас лингвисты очень сильно переживают.
2: Ок.
1: Ок, да. Названо самое популярное в России короткое слово. Вот помнишь, нас мы с тобой буквально накануне, да, говорили самый длинный?
2: Из трех букв.
1: Нет.
2: Я знаю, но я не скажу его.
1: Все мы знаем. Их много, кстати.
2: Мир.
1: Мир, да. РКН очень часто встречаются, вот. Тоже три буквы,
2: ну, примерно,
1: в повестке.
2: Это примерно тот, так, ну да.
1: Слушай, по поводу короткого, мы тут с тобой на днях говорили, да, самые длинные слова в русском языке, там 55 букв в одном слове насчиталось.
2: Сейчас самый короткий.
1: А сейчас, да, вот самое популярное, по крайней мере, короткое слово в России, это, как Тимур правильно уже угадал, слово «ок». Это, по сути, заимствование с английского языка, которое уже давно всеми забылось, что оно с английского. Мы его употребляем уже как наш. Мы его уже забрали. У американцев, у англичан. Мы его уже все импортозаместили. Оно теперь наше.
2: Мы знаешь, как его импортозаместили?
1: Как?
2: Мы добавляем туда от себя немножечко иногда что-нибудь.
1: Окейюшки?
2: Ну, типа окейюшки, да. Окчо.
1: Окчо? Первый раз слышу.
2: Ну, окчо.
1: А, ок, чё, да. Ну, окей, хорошо. Окей, опять
2: окей.
1: же. Но я вот часто употребляю именно в ласковой форме окейушки почему-то. Мне нравится. Еще есть акулечки. Ну, и там множество других вариантов. Но если, кроме шуток, лингвисты, правда, немножечко расстроены этим фактом, потому что мы все реже и реже употребляем наши нормальные, хорошие, потрясающие, прекрасные слова с очень правильным смыслом.
2: Окейна.
1: Окей, но это кто предлагает?
2: Александр.
1: Александр, спасибо и за такой вариант. Действительно, тоже употребляем. У нас есть аналоги прекрасные. Хорошо, ладно, добро. Вот тоже слово, да? Периодически я его употребляю, но редко. Если честно, сама этим грешу, потому что вот это ок у меня действительно врывается иногда. Не то, что там даже в письме. Когда пишешь кому-то, да, в переписке, реально ок написал быстро и все, и побежал. А вот когда уже в разговорной даже речи, вместо того, чтобы сказать хорошо, хорошо, или там ладно, ладно, говоришь ок, ну как бы думаешь, ну господи, ок, ничего уже.
2: Как кто это говорил? Задорнов, по-моему. По-моему, Задорнов говорил. Окей же ж.
1: Окей же ж?
2: Окей же ж.
1: Не, ну не знаю, не слышала о таком, если честно.
2: Это, по-моему, он раскачивал вот эту тему, говорит, мы любим заимствовать у американцев слова, ну еще добавлять от себя. Окей же ж.
1: Окей, ну я правда чуть не помню, такой монолог.
2: Знаешь?
1: Жеж, знаю.
2: Знаешь, вот и окей же ж.
1: Немножечко русифицировали.
2: Ну, как и окчо.
1: Как и окчо, действительно. Но между тем, действительно, в слове «ладно» это же какой смысл? Значит, все ладное вокруг. Все ладно, хорошо, мы согласны, да? Хорошо тоже во всех смыслах прекрасное слово. Добро. Ну, какой же это вот...
2: Договор.
1: Ну,
2: или уговор.
1: Договор тоже можно. Короче, лингвисты нас очень просят, пожалуйста, давайте реже употреблять слово «ок» и побольше, и почаще наши прекрасные русские слова.
2: А, видишь, да. Да, да, Задорнов пишет Андрей. Только тоже хотел написать про этот пример. Окей же ж.
1: Ё-моё, надо посмотреть этот монолог. Что-то все про окей же ж знают, а я не знаю.
2: А самое короткое название города, спрашивает Сергей, какое? Наверное, Яр.
1: Ну, мне кажется, двухбуквенные. Вряд ли у нас есть, да, город или поселок даже из одной буквы. Но я точно знаю, что есть название компаний. Помните, мы вам говорили, по-моему, на прошлой неделе в пятницу была эта информация о самых таких необычных, интересных названиях организаций, компаний всевозможных. Вот где-то в каком-то регионе российском, я могу сейчас найти эту информацию, время просто нужно. В каком-то российском городе есть, это, скажи мне, что там было, риэлторское агентство, которое называлось ЙО. Я еще говорю, ну, как бы, почему ЙО, непонятно. Но, тем не менее, вот даже есть название фирм из одной буквы у нас в стране, а вот название населенных пунктов...
2: Из одной буквы, наверное, нет.
1: Мне кажется, да, все-таки два, это минималка.
2: Окейна Кокшенов из Спортлото 82, написал Сергей. Это фильм Спортлото 82. Ну, это принадлежит, принадлежит персонажу фильма, наверное.
1: Я не знаю, в последнее время...
2: Город Ош от Александра сообщение пришло.
1: Город Ош.
2: Знаешь, где это?
1: Это в Киргизии.
2: А где именно?
1: Я даже знаю, что в этом городе есть аэропорт, несмотря на то, что это не самый большой город.
2: Ой, это огромный город.
1: Огромный, серьезно?
2: Конечно.
1: Но я думала, как... он маленький.
2: Не, не скажу, что это вторая столица, но это типа столица южная.
1: Ну, Ош. Это типа как Питер, да, у нас в России?
2: Ну, типа как... Питер, ну вообще не Питер.
1: Только там южная столица, а у нас северная столица. Питер.
2: Вообще не Питер.
1: Ну ладно. Я имею в виду по масштабу и величине. После Бишкека типа ОЖ, да? Но, по крайней мере, у нас даже, не знаю, как сейчас, из Югры, но из уральских аэропортов, да, в целом брать, если надо посмотреть эту тему, в прошлом году точно были самолеты в ОШ, не в Бишкек, а именно в ОШ. Так что туда самолеты летают.
2: Ой, действительно, и правда. Сергей, который спрашивал самое короткое название города, пишет, во Франции есть город с одной буквы.
1: Ну, во Франции это понятно.
2: Буква Э.
3: Э.
2: Э.
3: Э, ты где живешь?
2: Там...
3: В Э. Это я тебя спрашиваю. Э, ты где живешь? Да выживу.
2: Нормально, общайся.
1: Во Франции, ладно, я про Россию говорил. В России, мне кажется, нет, да, все-таки городов с одной буквой.
2: Я уверен, что у них не с одной буквы, а там 8 букв просто.
1: Просто читается
2: как Э. У них очень странный язык, там, может быть, 15 букв, а это всего 3 наших русских.
1: Ну, это не только, кстати. Вот у нас действительно, ведь нет такого, да, в русском языке, если 5 букв, то ты их произносишь как 10 или как 2. У нас каждая буква читается. В любой иностранный язык возьми, английский, немецкий.
2: Это в белорусском языке каждая буква читается. У нас много чего не читается.
1: Читается. Нет, если ты в разговорной речи, ты можешь сократить вместо сейчас, сказать сейчас, да, например. Но в целом, если ты будешь читать по учебнику, например, тебя попросят абзац прочитать, ты прочитаешь сейчас, правильно? Я к тому, что если у нас 6 букв в слове, то оно и читается как 6 букв. Английский, немецкий, французский, любой другой язык, там вот эти всякие 2, 3, 4 буквы. Например, в немецком буква Ч... Буква Ч — это целых 4 буквы. То есть, чтобы звук Ч вообще вот произнести и написать, надо 4 разных символа написать. Ну, что за вообще за безобразие?
2: Но в английском же есть тоже прикольное слово. Слово empty. E-M-P-T-Y. Ну, Y в твоем случае. Вот, означает пустой, пустота. И то есть, если по одной букве убирать из этого слова, смысл не будет меняться. То есть, empty... Потом просто Е убираешь, у тебя остается empty.
1: Ну, то есть буква М читается
2: потом,
1: как...
2: Потом убираешь букву P и Y, и у тебя empty. Потом убираешь вообще все, у тебя тоже empty, потому что пустота.
1: Прикол.
2: Ничего нет, прикол.
1: А не знаешь про это?
2: Лингвистический прикол.
1: А не знаешь про этот прикол или только там с нашим русским произношением?
2: А как ты думаешь, откуда я узнал этот прикол?
1: На уроке английского?
2: Нет, в ТикТоке.
1: Понятно. Вот он, главный
2: жертва
1: просветительский
2: ТикТока,
1: канал,
2: да,
1: в нашей стране. Ну хорошо, хоть что-то и познавательное в соцсетях для молодежи есть.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра стала лидером в стране по темпам расселения аварийного жилфонда. Обстоятельства трагедии на воде устанавливают в Мегионе. В Нягани достраивают уникальный бассейн. Югра стала абсолютным лидером в России по расселению аварийного жилья. С 2019 года ключи от новых квартир получили 25 300 югорских семей. Итоги соответствующей госпрограммы подводит заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин. Он отметил, что в тройке субъектов-лидеров также Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. В целом по стране за время действия федеральной программы из ветхих и опасных построек переехали свыше 400 тысяч семей. Что касается нашего региона, всего удалось расселить около 1 000 000 квадратных метров старого фонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года. При этом Югра завершила процессы досрочно, еще в 2024-м, и сразу запустила новый этап. Тогда утвердили адресную программу до 2030 года. В нее включили здания, ставшие аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. По этим планам жилищные условия смогут улучшить еще примерно 37 тысяч человек. Отмечу, вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Правоохранители Мегиона выясняют обстоятельства трагедии на воде. На протоке Мега утонул мужчина. О происшествии в единую диспетчерскую службу сообщил очевидец. Он заметил на реке лодку, а рядом человека без признаков жизни. По данному факту проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В управлении МЧС России по Югре в очередной раз напоминают о риске на воде. Специалисты ведомства призывают жителей соблюдать правила безопасной эксплуатации маломерных судов, купаться только на оборудованных пляжах и ни на минуту не спускать глаз с детей. В Нягани заметно продвинулось строительство первого в Югре модульного бассейна. Его возводят в западном микрорайоне по госпрограмме «Спорт России». Уникальный для округа объект собирают из готовых заводских конструкций. Такой подход заметно ускоряет процессы. Не нужно проводить сложные работы нулевого цикла, проще доставлять и монтировать элементы. При этом по надежности и функционалу комплекс будет не хуже капитального здания. Внутри предусмотрено 6 дорожек по 25 метров. За чистоту воды будут отвечать 3 мощных песчаных фильтра. Бассейн рассчитан на взрослых и детей от 10 лет и сможет принимать за смену до 36 человек. Как сообщает стройкомплекс Югры, сдать объект планируют до конца лета. И последнее. Югорские археологи завершили цифровую реконструкцию деревянного Абдорского острога, разобранного в начале 19 века. Проект реализован на средства фонда президентских грантов. Готовая модель основана на чертежах схожих сибирских укреплений и данных раскопок 2024 года, когда в центре Салехарда были найдены остатки крепостной стены. Восстановление велось поэтапно, от палеорельефа до проработки ландшафта и текстуры стен, что обеспечило историческую достоверность. Сейчас 3D-экспонат доступен в виртуальном музее на сайте Института археологии Севера. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Так много всего надо вам рассказать. Не знаю даже, с чего начать. Давайте, наверное, с важного изменения в законе, направленного на мигрантов. В общем, у нас депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли этот законопроект. То есть, по сути, осталось третье окончательное, но и станет он уже законом. Ну, потом, единственное, надо еще Совету Федерации его одобрить и президенту подписать. Но в целом, когда Госдума у нас в трех чтениях какой-то законопроект рассматривает и одобряет, в принципе, практически в 100 случаях из 100 примерно он становится законом. Хотя были редкие обратные случаи, но это реально исключение из правил. Короче, у нас в двух чтениях приняла Госдума законопроект, связанный с детьми мигрантов. А суть в чем? Что если дети мигрантов в России достигли 18-летнего возраста, ну, то есть приехал, например, да, человек работать к нам в страну, по трудовому патенту привез с собой семью, там, жену, детей и все такое. И вот дети растут, растут. Как только они достигают 18-летнего возраста, на них тоже нужно будет в обязательном порядке оформлять патент. Вот. На оформление отводится 30 дней. Если вдруг этого не случается, то они вынуждены уехать из страны. То есть 30 дней дается. Если не оформили, пожалуйста, будьте добры. До свидания. Плюс ко всему, вот этот новый закон, ну, пока еще законопроект, он обязывает трудовых мигрантов содержать не только себя, но и членов своей семьи, которые проживают вместе с ним в России, и тех, кто находится на иждивении. Причем на уровне не ниже прожиточного минимума по региону.
3: Не понял.
2: В котором они живут.
3: Еще раз.
2: Условно, если, например, приехал трудовой мигрант...
3: То есть, получается, государство, оно как бы сейчас не субсидировать в эту движуху не будет, да, жизнь людей?
2: Нет, дело не в этом. Дело в том, что раньше государство не сильно заботилось о том, сколько денег есть у мигранта. Ну, условно, живут они там на 20 тысяч, да, вся семья. Сильно заботилась о том, сколько денег есть у мигранта. Ну, условно, живут они там на 20 тысяч, да, вся семья, которая приехала в страну, и живут.

0: по-моему, чуть ли даже не по всему Евросоюзу, да, такие требования. На счету, на картах, да, которые вы завозите с собой в страну, должна быть обязательно определенная сумма, не ниже там условно, ну, я не помню, какая там была, типа 1060, 100, что-то такое, да. Сейчас, понятно, уже больше, это тоже сумма увеличивается каждый год. Но на тот момент у нее не было там этих 80 или 100 тысяч на карте, я помню, как она у нас у всех занимала до зарплаты, когда, ну, то есть они оформляли как раз там визу, все вот это, и проверяли в том числе, сколько денег на счету.
1: Это раньше так было. Сейчас правила ужесточились, и теперь у тебя четко проверяют не только сколько у тебя денег. То есть и грин-карт, в том числе и виза в Европу, uh-huh. шенгенская, каким-то образом запрашивают у банков, как долго у тебя эти деньги на счету.
0: А, реально?
1: Ну да. То есть если ты просто взял там миллион у родителей занял, положил на счет и справку принес, что вот у меня деньги на счету лежат, это не, может не проканать. То есть если у тебя год лежит, например, эта сумма, тогда окей. Если ты ее просто закинул, чтобы как бы обойти это ограничение, тогда не окей.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, да, действительно, получается, исключили вот эти случаи, которыми пользовались массово все россияне, вот включая даже наших знакомых и коллег. Сейчас уже вокруг пальца их так не обведешь. Но тогда эта практика, это было лет 10 назад. Тогда практика рабочая была, и мы действительно все, я помню, по 10 тысяч и скинулись, она зарплатой потом нам это отдала. Вот такая история. Ну, так вот, что касается мигрантов, да, действительно, сейчас будет, как только этот закон вступит в силу, будет вот такая система. Если у тебя нет возможности содержать себя и свою семью на ту сумму, которая в прожиточном минимуме считается в данном регионе, потому что у нас же еще в зависимости от региона эти суммы разные. Если, например, приехал в Югру, у нас одна сумма, приехал в Курганскую область, там другая. И вот эти деньги должны быть у тебя на счету. Получается, если меньше, ты, соответственно, уже не можешь.
1: Ну,
0: либо семью обратно надо везти.
1: Никто не приедет к нам.
0: Ну, может быть, на это и расчет. Что, нет, подожди, у нас по-прежнему есть квоты для иностранных работников. Единственное, что вот Володин также не так давно на эту тему сетовал, потому что он не просто сетовал, кстати, он, простите меня, очень даже резко высказался в отношении Котякова. Это у нас министр труда Антон Котяков. Когда у них было заседание, вот одно из последних, Володин назвал Котякова, самого министра, и его деятельность неэффективны и безответственны. Вот это дословно, я цитирую сейчас то, что он говорил, да, в вопросах именно миграционной политики. Вот когда они обсуждали эти все вопросы трудовые, как у нас, ну, то есть у нас есть квоты определенные, мало того, что у нас приезжает в разы больше, чем нам нужно по этим квотам. Во-вторых, вот мало кто это всю эту сферу регулирует. И в итоге сейчас вот депутаты принимают эти законопроекты, чтобы как-то помочь у нас Министерству труда наладить вот эту историю. Ну, вот видишь, берут все в свои руки. А министров прям, ну, откровенно говоря, критикуют. Причем очень часто я замечала, вот даже те заседания Госдумы, которые я смотрела онлайн, я почему залипала на этих видео, я уже говорила вам. Ну, потому что там они пригласят условно какого-нибудь министра. Например, не очень-то они жалуют министра просвещения, если честно, депутаты, и Володин лично. Потому что когда один из последних разов, когда они его приглашали, они так критиковали. Министерство транспорта периодически критикует. Вот сейчас вот министр труда у них попал под горячую руку. Ну, то есть они вызывают с докладом условно к себе. Говорят, отчитайтесь нам, расскажите, вот как обстоят дела вот в этом вопросе или в этом вопросе. Приходит министр с докладом, отчитывается им, встает за трибуну, да, и потом выслушивать свой адрес. Иногда очень неприятные вещи, и Володин очень, может быть, резкий на слово, но, как мне кажется, в большинстве случаев он справедливо делает замечания. Это мое отношение. Вот, и поэтому они ужесточают сами это законодательство.
1: Что у тебя с голосом? Объясни,
0: не знаю, пожалуйста. А что с голосом?
1: Да не знаю, что ты вот... Как ты так уходишь наверх? Не интонационно.
0: Ну, просто. Стремлюсь, видишь. Ну,
1: кажется, как будто мне...
0: Стремлюсь наверх.
1: Анастасия пишет, рано еще, Марин, такая молодая, ну куда тебе... Анастасия пишет, мало то, что банк должен быть не под санкциями еще.
0: Какой
1: чтобы
0: банк?
1: Шенгенскую визу дали. Тут еще квест получить эту шенгенскую визу.
0: Не, сейчас-то, наверное, сейчас это все гораздо сложнее стало. Когда я рассказывала...
1: Все, мы поняли, не пересказывай. Ну, это было давно.
0: 10 лет назад.
1: Вот.
0: Тогда проблем не было, правда,
1: тогда
0: никаких.
1: Не было.
0: Все очень быстро оформлялось. А сейчас туда избранные какие-то просто попадают. Реально, у кого это удалось по всем вот пунктам этого квеста пройти.
1: Как раз собирают документы, и что бесит, чтобы увидеть сестру, должна кучу бумаг собрать. То ли дело у нас в России проходной двор, да? Мигрантам, пожалуйста, все на блюдечке, обидно.
0: Угу. Ну, вот смотрите, как раз это самое блюдечко все меньше. Скоро вообще это блюдечко уберут.

0: Шкринфляция.
1: Да, шкринфляция добралась сюда. Ну, если честно, ужесточают законодательство миграционное. Вот уже сколько мы, 2 года это наблюдаем. Сейчас очередные вот эти поправки, как мне кажется, довольно жесткие. Ну, в хорошем смысле, такое надо. На самом деле, как навести порядок по-другому? Поэтому, если вы берете с собой, я имею в виду, да, если человек приезжает в нашу страну работать и берет с собой осознанно семью, то есть не оставляет их на родине, а прям с собой забирает, ну, понятно, что он их должен и содержать здесь, а для этого как раз вот, пожалуйста, будьте добры, имейте прожиточный минимум, иначе как все это. Во-вторых, оформлять патенты, ну и в целом, вот смотрите, когда у нас в прошлом году ввели систему тестирования детей, мигрантов, перед тем, как они в школу идут. Помните, там сдали этот экзамен, вот, когда первая волна пошла?
0: По-моему, меньше 20%.
1: Меньше, да? Конечно. А в некоторых регионах вообще там 5-7%. Потому что, ну, статистика в отличие от... скажем так, в зависимости от регионов она была разной, но в целом в масштабах страны реально не более 20% сдали этот тест. И что вы думаете? Вот уже сейчас, по итогам последних месяцев, буквально пару месяцев назад я видела, какой пару месяцев? Пару недель назад я видела информацию, например, в Свердловской области уже 60% детей сдали этот тест, которые пришли на тестирование перед вот новым учебным годом, который будет. То есть видите, как меняется уже вот эта история, потому что едут, уже готовят детей. То есть если едут к нам работать, они уже понимают, что придется сдавать тестирование, ребенка не возьмут, не будут обучать, и уже началась более-менее хотя бы подготовка к этому. Uh-huh. Русский язык хотя бы детям какие-то основы, базы дают. Uh-huh. Ну, а как иначе, как учиться в школе? А я напомню, да, у нас 2 или 3 года назад мы с тобой рассказывали, как в Свердловской области учительница просто уволилась, причем в самом начале учебного года, потому что в одном классе собралось там из 30 детей условно 20 детей, которые не понимают по-русски. И она говорит, я для того, чтобы 10 детей вот этих как-то научить, ну, короче, времени не хватало. Она разжевывала там просто то, что можно дать за один урок, она на 3-4 растягивала, потому что дети не понимали. Она говорит, я отказываюсь работать и просто уволилась. Вот такая была ситуация. Сейчас она меняется в лучшую сторону, естественно. Сейчас уже детей, которые не понимают по-русски, их просто не возьмут в школу.
0: Понятно.
1: Вот. Ну и, кстати, если патент мигранта не был продлен или был аннулирован, согласно вот новому законопроекту, да, который депутаты Госдумы приняли пока в 2 чтениях, этот человек, он должен покинуть Россию вместе с детьми в течение 15 дней. Таких раньше требований нету, не было, сейчас вот, пожалуйста, будут.
0: Ага.
1: Вот, ужесточили.
0: Я тут на новость наткнулся, что управление Федеральной налоговой службы напоминает о том, что надо заплатить налоги. Я думаю, так
1: все
0: еще
1: правильно.
0: Время есть.
1: Нет, до 15 июля.
0: До 15-го,
1: кажется. А это каждый год до 15 июля. Да, все, кто подавали декларацию, пожалуйста, вот до 15 июля нужно.
0: А я не плачу, но мне не с чего. Мне ничего нет.
1: Ну, повезло, считай.
0: За душой не гроша.
1: Хорошо.
0: Повезло, думаешь? Я квартиры не сдаю, машины не продаю.
1: В лотерейках не выигрываешь.
0: Почему-то. Только проигрываю.
1: Ну, да, все, кто должен был заплатить налоги до 15 июля, пожалуйста, сделайте это, не забудьте. Потом начнутся, конечно, уже и пение, и все остальное. Не очень приятная история начнется.
0: Да.
1: Все это можно, кстати, легко и просто сделать в личном кабинете налогоплательщика. Там вам уже, поверьте, все...
0: Не, в личном кабинете, ладно, я туда никогда в жизни не захожу, как если мне не надо прям целенаправленно. Мне никто не просит там, да дай 2 НДФЛ, например. А так просто заходить, проверять, есть ли у меня нет. Я не делаю этого. На госслугах нет варианта мне присылать что-нибудь?
1: Я, слушай, не,
0: я захожу,
1: не знаю, я госслугами вообще не активно пользуюсь.
0: Раз в год в этот налоговый личный кабинет
1: я
0: смотрю.
1: Я 2 раза в год.
0: Смотрю, о, транспортный налог. Там,
1: да.
0: 1000 рублей с копейками.
1: Ну,
0: раз
1: транспортный,
0: платил,
1: имущественный
0: пошел.
1: Налог, но это все зимой. А вот летом мы, да, платим как раз за доходы, если кто на чем там зарабатывает. В основном сдача жилья, но опять же, как показывает практика, у нас больше половины тех, кто сдают жилье, не отчитываются об этом налоговую и вообще делают это все по серым схемам, в обход государства. Так что, ну, мы просто напоминаем, да, до 15 июля надо заплатить налоги. Кстати, еще сегодня читала новость, может быть, вы помните, был такой судья, фамилия Муматов. Ну, вообще, мы в последнее время много рассказывали. Мы рассказывали много новостей про судей разного уровня. Там в Краснодарском крае было несколько громких эпизодов, и не только, вообще... ну, мне кажется, пару десятков историй за последнее время. Ну и вот сейчас пишут нам федеральные СМИ, что у экс-судьи Верховного суда, это, получается, бывший судья, который в Верховном суде работал, и был еще председателем Совета судей. Это правильное ударение, если что. Виктор Момотов его зовут. У него изъяли, обратили в доход государства 97 объектов недвижимости. У него, короче, были квартиры и дома в Москве, Краснодаре, Воронеже, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгоград уже сказала, да? Нет, Волгограде, Нижнем Новгороде, Вологде и ряде других российских городов.
0: Ну, еще раз скажи, кого?
1: Кого?
0: Ну, еще раз вот про судью скажи, про склоней.
1: Судей? Совета судей? Нет?
0: Нет. Вот я как раз мне цепануло. Судья, судьи, судью, но множественное. Судьи, судей, судьям.
1: Угу.
0: Вот так вот. Это русско-советское ударение.
1: Сейчас я пойду
0: проверю. Поэтому судей, Марина.
1: Спасибо большое.
0: И если бы ты не акцентировала внимание на то,
1: никто
0: что это правильно, я бы не стал проверять.
1: Да,
0: а тут меня
1: судей
0: что-то дернуло прям. Думаю, сейчас тут ты
1: ну, смотри,
0: отвечаешь
1: смотри,
0: за свои
1: как,
0: слова.
1: Подожди, а как у них хитро написано? Словарь...
0: Не надо, Марина, это
1: словарь трудностей.
0: Все. Анастасия пишет, у меня сын учится в ТюмГУ.
1: Судей, да, судей.
0: Ну как, повтори, что я сказал, последнюю фразу. Это она мне, кстати, так часто делает, когда я выключаюсь.
1: Я все слышу. Анастасия написала, что сын учится в ТюмГУ.
0: В ТюмГУ. В группе есть мигранты. Они не то, что по-русски говорить, вообще ничего не понимают. Преподаватели в шоке, как их учить, непонятно.
1: А как
0: что
1: поступили
0: это будут
1: они
0: за специалисты, а они занимают места. Ну, они приехали, у них есть аттестат с хорошими оценками, допустим.
1: Да, вы же помните, да, что вот мы когда...
0: Вот это ТюмГУ, Марина. А у нас про ЮГРУ?
1: Я знаю, 400 школьников.
0: Ну,
1: или студентов?
0: Прям прилично, Марин. Прилично студентов. Причем часть из них с поддельными дипломами.
1: Да.
0: Часть из них вообще ничего не понимают и просто забирают документы.
1: Вот, нашла информацию. Была несколько дней назад, мы говорили это в эфире. 400 студентов с аттестатами Таджикистана отчислили из колледжа ЮГРУ. Ну, то есть, которые... Кстати, у нас в Радужном, по-моему, была история, где тоже приехал, короче, семья.
0: Ну, прикиньте, это же целенаправленно, да?
1: Приехала...
0: Где-то есть место, где делают поддельный диплом, и прям массово пачками их выдают, и массово пачками люди приезжают прям точечно. Ну, это же не 3 диплома нашли поддельных, 400.
1: Угу.
0: Ты говоришь.
1: 400 человек отчислили, действительно.
0: Но там же не всех за поддельные дипломы. Там большая часть из-за того, что люди просто не понимают программу и их отчисляют за неуспеваемость. Но есть какая-то часть, несколько десятков человек, действительно, которых
1: все,
0: поддельные дипломы.
1: Все правильно. Вообще там 400 студентов отчислили. Большинство из них из Таджикистана, не все. Там есть и другие иностранцы. Но просто, скажем так, львиная доля вот этих студентов, они из Таджикистана. И часть этих дипломов признали фальшивками, а другие обладали дипломами, где у них просто сплошные двойки, двоечники. И никаких поблажек в обучении таким студентам не делали.
0: Я одно не понимаю, как они вообще попадают, вот ты правильно говоришь, как они попадают на учебу? Вот нам надо ЕГЭ какой-то заморачиваться сдавать, да? Что-то какие-то баллы, и то хватит, не хватит.
1: Ну, возможно, по каким-то...
0: 305 баллов надо, чтобы на бюджет поступить.
1: Возможно, по каким-то квотам.
0: По каким-то квотам. Может, они не нужны нам, эти квоты? Ну, допустим, вот так, если задуматься. Я не про игру говорю, а в целом про Россию. Мы, может, ну, как бы своих научим. Зачем мы это делаем? Я просто говорю, вот квота. 1000 человек, пусть приезжают откуда угодно, бесплатно будут обучаться у нас. И при этом, при всем, они приезжают без знаний русского языка даже. И в итоге не то, чтобы обучаться. И по-русски-то говорить не очень.
1: Мы эту тему продолжим обязательно, но чуть попозже.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, продолжая тему...
2: Да, хочется сразу сказать, да, вот эта вот миграционная политика и ужесточение всевозможные, и Госдума, которая принимает определенный закон, надо сразу нашу с Мариной позицию выразить таким образом. Ну, мы не сговаривались просто от себя. Если ты захочешь что-то дополнить или поправить, сказать, нет, я не согласен.
1: Я не знаю, что ты хочешь сказать, поэтому говори.
2: Вот Россия в целом, да, она очень толерантная страна. Это, ну, как бы даже не надо подтверждать, потому что у нас и внутри страны проживает там 200 народностей, которые говорят абсолютно на разных языках, но объединяющим является русский язык, да, объединяющим для коммуникации. У нас очень жестко наказывают за разжигание межнациональной розни, например. Да, mm-hmm. Или розни, возникшие на какой-то почве ненависти к другим там расам, вероисповеданиям, или национальностям, или к людям, которые говорят на ином от нас языке, или к инакомыслящим людям. Но тут надо понимать, что есть так вот грань между терпимостью, толерантностью и тем моментом, когда люди приезжают и думают, что я могу делать, что хочу, по праву того, что у меня какое-то привилегированное положение в обществе. Типа, ну я мигрант, я вообще эти законы Российской Федерации ваши вертел, буду жить так, как вот мне велит, например, там моя религия, или мой склад характера, или мое общество, из которого я приехал.
1: Воспитание мое.
2: Вот так, наверное, нельзя делать, и это нужно пресекать, пресекать жестко.
1: Да, но ты сейчас больше про поведенческие манеры.
2: А меня пока что это интересует.
1: А меня в том числе и финансовая составляющая, потому что миллиарды рублей с бюджета ежегодно уходят на содержание людей, которые, по идее, сами должны себя содержать, раз приезжают работать в нашу страну.
2: Это понятно. Здесь просто, опять-таки, если мы говорим о том, что миллиарды тратятся на содержание людей, здесь мы можем вот эту как раз-таки черту перешагнуть. И получится уже предвзятое отношение и дискриминация по национальному признаку или по признаку принадлежности к той или иной категории людей.
1: Чё?
2: Объясню.
1: Нет.
2: Объясню. Если у нас государство гарантирует каждому, не гражданину российского, а просто каждому, определенные преференции, да, и гарантии, опять-таки, это право на образование, право на медицинскую помощь и так далее. Это в Конституции прописано. Мы с этим ничего сделать не можем. И самое, наверное, неправильное в этой ситуации, что мы можем сделать, это людей делить на хороших и плохих. Этим уже занимались в 40-х годах прошлого столетия. Ну, я не хочу даже думать, что мы можем, типа, вот для тех, у кого есть гражданство, там, мы будем лечить, там, кормить, пусть ходят в школу, а для тех, у кого гражданства нет, те, типа, как-нибудь сами, там, решайте свои личные проблемы. Это тоже неправильно. Это мы, получается, просто берем людей и делим на наших и не наших.
1: Ну, граждане России защищены и обеспечены всеми правами. Люди, которые приезжают работать...
2: У нас, согласно, Конституция говорит, что не только граждане России. Не только граждане России.
1: А кто?
2: Просто каждый. У нас есть слово «каждый», у нас нет.
1: Найди, пожалуйста, эту статью.
2: Ищи сама. Тебе это нужно, ты ищи. Я сейчас не хочу тратить время. У нас в Конституции написано, что каждый имеет право на бесплатное школьное образование среднее, на получение бесплатной квалифицированной медицинской помощи.
1: Ну, хорошо, если бы...
2: На...
1: Прописано в Конституции...
2: Экстренную помощь медицинскую.
1: Вероятно, эти 30 законов, которые за последние 2 года приняли у нас в миграционной политике, как раз уточняют, кого это касается.
2: Ни один там закон не ограничивает человека и не отказывает ему в получении экстренной медицинской помощи по скорой помощи, например.
1: Но я же тебе
2: у
1: не
2: нас
1: про
2: есть,
1: это.
2: Есть
1: я
2: понятие
1: про то,
2: медицинский
1: приняли.
2: Полис, например, обязательно медицинское страхование, которое предусматривает, что я имею право на получение там плановой медицинской помощи, обследования там и всех возможных медицинских услуг, которые положены по ОМС. Но к нам, ну, как бы к скорой помощи можно обратиться за медицинской помощью, вообще будучи никем, без определенного места жительства, без гражданства, без ничего. Приезжий человек заехал в нашу страну, упал, что-то повредил себе руку.
1: Я согласна, что здесь надо
2: ему
1: помочь.
2: Ему окажут бесплатную помощь, никто с ним не скажет. Так, а теперь вот вам счет на 1000 долларов.
1: А я только за, я про это вообще не говорю. Я говорю про те законопроекты, которые депутаты Госдумы приняли. Это в частности про то, что иностранный работник, если приезжает работать в нашу страну, должен содержать себя и тех, кто находится у него на иждивении, членов семьи, включая супругу, детей, там, не знаю, может, он и родителей привезет, он должен их обеспечивать. И более того, сейчас установили им планку не ниже прожиточного минимума с учетом региона, в котором они проживают. Вот если нету таких
2: вот
1: денег.
2: Это называется, Марина, это называется злоупотребление гостеприимством.
1: Вот. Так
2: и
1: я же про это тебе говорю.
2: Злоупотреблять гостеприимством не надо.
1: Про это
2: и
1: я еще говорю, что эти законопроекты...
2: Я согласен, согласен.
1: И вот смотри, они согласно этому закону также должны оплачивать приезд в страну себя и своей семьи полностью. И я напомню, сейчас еще обсуждается, еще, по-моему, не приняли этот момент, но его обсуждают тоже, скорее всего, примут, если будут выдворять иностранца за границу, будут это делать либо за счет работодателя, который взял на себя эту ответственность, mm-hmm. когда его пригласил,
2: ну, правильно, да.
1: либо за счет стороны, откуда он приехал, но не за счет нашего общего бюджета. Я вот про эту финансовую составляющую, которая, мне кажется, очень справедливой. В какой стране еще мира действуют такие лайтовые условия, как у нас, я не знаю. Ну, абсолютно, как написала наша слушательница, проходной двор, вот местами как будто бы раньше так и было.
2: Да. И, ну, как бы тут национальный вопрос не стоит, правильно?
1: Абсолютно точно.
2: Мы рады всем и каждому, лишь бы человек умел и хотел интегрироваться в наше общество, ассимилироваться, да, да. и жить по тем нормам, законам и рамкам приличия, которые у нас установлены,
1: абсолютно
2: по которым
1: верно.
2: Живут граждане Российской Федерации.
1: Да, все правильно.
2: Вот. Более, тогда вопросов никаких.
1: Более того, не обязательно.
2: Но законодательно
1: жить.
2: Сейчас, да, это все... Все нужно упаковать в одну вот такую вот не эфемерную, а конкретную форму, чтобы было четко понятно. Ну, пожалуйста, ну не делайте так. Ну, если вы хотите, чтобы вы приехали на работу, ну работайте. Но если хотите приехать с детьми и хотите, чтобы дети в школу пошли, ну пусть они хотя бы плюс-минус там по-русски разговаривают. Потому что, ну, у нас понятно, что там 200 языков, но основной-то русский. Мы, ну, программа школьная на нем.
1: Угу.
2: То есть, ну, мы не будем открывать там школу, где на таджикском преподают.
1: Ну, в Таджикистане мы школу открываем.
2: Да, для
1: это
2: чего?
1: Другой
2: для
1: вопрос.
2: Чего? Для чего? Для чего открывается школа в Таджикистане?
1: Ну, разные
2: укрепление взаимоотношений
1: цели.
2: Дружеских, да. Гуманитарная помощь, да, укрепление русского языка как языка международного. И четвертый пункт, можно сказать, да, это для, ну, на будущее. Когда вы через 10 лет приедете к нам с детьми со своими, они будут по-русски говорить.
1: Ну, там, кстати, можно сказать, поддержка русскоговорящих детей, которые оказались в Таджикистане,
2: вот,
1: например,
2: это пятый
1: по какому-то
2: пункт.
1: Сценарию, ну, там, жизненному.
2: Не по какому сценарию, а много, доля, вернее, доля русскоговорящих и этнически определяющих себя как русский человек, белорус, украинец, неважно кто, доля в азиатских странах постсоветского пространства, она разнится от нескольких процентов до 20, как в Киргизии.
1: Да, я понимаю. Ну и раз мы заговорили про тему образования, скажу одной строкой. Вот сегодня многие СМИ пишут почему-то про Москву, хотя, мне кажется, такую статистику можно и в регионах подсчитать тоже. Но в Москве вот уже известно, что 5 выпускников, которые набрали на ЕГЭ 99 баллов, какая подлая вообще цифра, да? Одного балла не хватило, в общем, им до 100. Они решились на пересдачу. Сейчас же пора пересдать. То есть можно выбрать, я напомню, что у нас по закону можно выбрать один экзамен для пересдачи. Тот, который хочет ученик, ну, либо подтянуть, либо... Ну да, тут, по сути, других
2: либо, нет. Либо исправить, либо вообще на 100 баллов сдать. Вот один из таких примеров, это ученик Московской гимназии, Александр, он хочет поступить в МФТИ, он говорит, чтобы туда поступить, надо, чтобы по всем предметам было 100 баллов.
1: Uh-huh.
2: И вот я, как назло, взял дурацкую, просто глупейшую ошибку, детскую ошибку нелепую допустил в профильной математике, понимаешь?
1: МФТИ — это тот самый вуз, куда поступает вот девочка Катя, которая, помните, единственная 500-бальница в стране. Вот и, видимо, молодой человек тоже хочет туда, но там действительно 100-бальники нужны. Так вот, как раз...
2: Подло... Он 99 баллов набрал и говорит, ну мне вот этот балл нужен, прям кровь из носа, я пойду пересдавать. Потому что либо я его пересдам на 100, либо мне уже пофиг на то, как я пересдам.
1: Все правильно. Ты уже так и так, да, не поступишь, получается, если у тебя 99 останется. У меня, кстати, подобная ситуация у моего...
2: Мощные, уверенные в себе люди, да, вообще?
1: Ребята, им правда...
2: Завидую амбициозности.
1: А им правда терять нечего, ну согласись.
2: Нет, да, если бы я сдал сейчас на какой-нибудь любой экзамен на 99 баллов, я бы сказал, все, больше не надо.
1: Ну представь, что тебе надо для поступления 100,
2: да.
1: и у тебя их нету. У тебя выбор невелик. Ты либо идешь и делаешь это чудо для себя, либо ничего не меняется, просто ничего не меняется. Так можно и рискнуть и попробовать. Но мы тут с Тимуром задались вопросом, и слава богу, мы не одни. Я этим вопросом задаюсь уже 2 года подряд. А вот сейчас и депутаты Госдумы подключились. Я не помню конкретно, как зовут того депутата, но слава богу,
2: это
1: что...
2: Это не депутат Госдумы, это этот Гриб, который...
1: Общественная палата. Вспомнил, Общественная палата
2: как
1: России.
2: Как его зовут? Александр Гриб он? Или...
1: Я не помню. Владислав. Владислав Гриб
2: Владислав.
1: Его зовут. Да. В общем, Владислав Гриб тоже теперь озадачился этим моментом. Мне кажется, совершенно несправедливым. Вот у нас действует сейчас новая система. Спасибо большое президенту, что он когда-то это как бы предложил, инициировал и сделал, что можно пересдать ЕГЭ. Но нас не устраивает какой момент? Что и то, в итоге в аттестат и вообще в заключение, да, о результатах ЕГЭ идет результат, который был на пересдаче. То есть, условно, ребенок, который на 99 баллов сдал ЕГЭ, пошел, пересдал на 95, например, ему идет итоговый результат 95. Как мне кажется, надо брать самый сильный из этих двух. Ведь на 99 он тоже написал.
2: Знаешь, почему это делают?
1: Почему?
2: Чтобы не было злоупотреблений. Потому что тогда получится, превентивно будет две волны. Тогда все будут ходить пересдавать, абсолютно все. Потому что если вот так сделать, как он хочет, это классная идея, на самом деле. Но если сделать
1: мне кажется,
2: так, как хочет,
1: он справедливый,
2: но если сделать так, как хочет он, то у тебя всегда будет превентивно две попытки.
1: Но ведь есть такое
2: и будут
1: право. Пусть 100%
2: пользуются. Учеников два раза сдавать экзамен. И учителя будут настраивать учеников на то, что мы будем два раза сдавать.
1: Но ведь это только один экзамен, не все. Я думаю, если вот.
2: Самые слабые будут сдавать два раза.
1: Один экзамен можно пересдать.
2: Да.
1: Вот. И так или иначе приходят ребята, его пересдают. Ну, будет больше детей в классе. Я не понимаю разницы. Ну, пусть все идут, если хотят. Вы дали такую возможность. Прекрасно. Можно и пользоваться, значит. Но когда вы берете и засчитываете меньший результат, мне кажется, это не совсем справедливо. Ведь суть пересдачи как раз улучшить результат. Если уж ребенка не получилось, ну, возьмите первый. Он же его сдал. Это же его личные результаты. Это его достижение.
2: Согласен.
1: Не совсем здесь я с этим моментом согласна. В итоге сейчас эти ребята реально очень сильно рискуют. Но мы желаем им удачи. Всем, кто идет на пересдачу в рамках вот этой волны, очень желаем удачи. И пусть результаты будут лучше, чем в первый раз.
2: Написал нам Сергей. Согласно источнику Алиса AI, Конституция не перечисляет права точечно для каждой категории. Она сдает общий принцип, а детали уже прописывают в законе.
1: Ну вот законы. Поэтому у нас 30 федеральных законов, связанных с миграционной политикой, и принято за последние два года.
2: Но есть одно, но прям жесточайшее. Где-то написано, что ни один закон не может противоречить Конституции.
1: А дополнять может.
2: Но опять дополнять. Если в Конституции написано, что всем гарантировано право на достойную жизнь.
1: Тимур,
2: мы будем придумывать законы, когда не всем гарантировано право.
1: Тогда миграционную политику можно, в принципе, сказать бай-бай. Потому что зачем принимать законы на определенных людей направленные, если Конституция не признает никаких границ между людьми и никакой разницы не ставит.
2: Ну, здесь
1: между
2: вопрос,
1: гражданином и
2: здесь,
1: негражданином.
2: Здесь вопрос Конституции. Почему из нее исчезло слово «всем гражданам Российской Федерации»?
1: Мы сейчас
2: вот, вот это гражданам
1: задаемся.
2: Российской Федерации.
1: Мы этим вопросом не задаемся. Мы задаемся, как сделать так, чтобы законы в отношении приезжих рабочих действовали и были справедливы по отношению к нашей стране и гражданам нашей страны. Вот каким вопросом мы задаемся. А твой вопрос уж больно широкий. Я на него не собираюсь отвечать. Не моего ума дело, как говорится.
2: Угу.
1: Ладно, у нас музыка далее. Очень хотела вам рассказать про новости, связанные с медициной и с туризмом. И тех, и других у меня сегодня с избытком. К ним и перейдем.
0: Свои люди.

0: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
8: Вот смотрите, я в Конституции. Сейчас надо аккуратненько и любезно сказать. Я в Конституции попытался разобраться. Хотел сказать, поковырялся. Там вот это некрасивое слово.
9: Я же новости медицины хотела. Ты что там
8: вообще? Статья 15.
9: Путаешь планы все.
8: Конституция Российской Федерации звучит так. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы или иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить.
9: Так они не противоречат.
8: Конституции Российской Федерации.
9: Мы же это уже выяснили. Они дополняют. Но не противоречит.
8: Статья 26. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность.
9: Угу.
8: Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения,
9: угу,
8: и творчества. Поэтому я скажу, я хочу учиться на киргизском. Согласно Конституции Российской Федерации, которая является основным законом Российской Федерации.
9: Угу.
8: И вы не можете ничего с этим сделать.
9: Здрасте.
8: Потому что ни один закон не должен противоречить.
9: А если не
8: прямо указывать,
9: не противоречит,
8: что я не имею права разговаривать на своем языке или проходить обучение. Вот в чем проблема.
9: Ну, давай, если так ставишь вопрос, надо звонить, мне кажется, в Конституционный суд
8: России.
9: Ну,
8: здесь, кстати, написано еще и в статье 29, моя любимая, пункт 5, гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается.
9: Угу.
8: Не будем сюда углубляться. Такая очень скользкая тема.
9: Ну, в принципе, ты каждый день выходишь 4 часа, говоришь то, что считаешь важным и нужным. А не,
8: ну,
9: говоришь,
8: так,
9: а
8: да,
9: не говоришь то, что запрещено законами Российской Федерации. И законы не противоречат Конституции, а дополняют наш главный документ. Вот и все. И если ты возьмешь законы об образовании, там наверняка будет прописано, что в школах Российской Федерации идет обучение на русском языке, и это не противоречит Конституции, а дополняет, как будто бы, нет? Но в целом вопрос у тебя любопытный, я его должна...
8: Очень любопытный. Есть еще вот такой любопытный вопрос. Согласно 40-й статье Конституции, каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. Но при этом, при всем, непроизвольно может быть.
9: Что значит непроизвольно?
8: Ну, по суду, допустим, по решению суда.
9: Ну, это нарушил какой-то закон. Это уже прописано,
8: значит,
9: в других законах.
8: Нарушил какой-то закон. Вот, например, человек прописал там трех или сколько там мигрантов у себя в квартире. Нарушил закон, но в доход государства обратили квартиру. Хотя это недвижимость, которая должна быть неприкосновенной.
9: Но это, наверное, не его частная собственность. Может быть, социальный найм был или еще что-то в этом роде. Потому что обычно за такое у нас штрафы только, за прописку. Я не помню, чтобы квартиры забирали. Ну, может, и такие случаи бывают. Но это надо разбираться в каждом конкретном случае.
8: Дальше. Статья 41. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Тут не написано, что каждый гражданин Российской Федерации исключительно гражданин, а мигранты не имеют. Каждый имеет право, Марина. Вот. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Каждый имеет право на образование, статья 43. Каждый.
9: Угу.
8: Не говорится о том, что каждый имеет право на образование, но только те, кто знает русский язык и смог сдать экзамен. И получается, что все локальные акты, все нормативные акты, все законы, которые сюда мы попытаемся подвязать, они так или иначе будут противоречить. И когда Министерство просвещения там, да, когда вот у
9: или
8: все-таки
9: дополнять
8: назад,
9: ему.
8: Когда год назад у Министерства просвещения спрашивали, а доколе это будет твориться вообще и продолжаться, почему у нас там в школах обучаются люди, которые по-русски вообще не разговаривают, и за них увольняются учителя. Мы все это изменим, на что тогда Министерство просвещения сказало, да у вас ничего не получится, потому что в Конституции так написано.
9: Ну вот же получилось, изменили, закон приняли о тестировании детей перед школой, и, пожалуйста, 80% детей не пошли в школу.
8: Ну, здесь на хитрости туда идем мы, и нам приходится как бы лавировать между этим понятием как Конституция и нашими законодательными инициативами.
9: Вообще...
8: Потому что, вот, например, 43-я статья, да, пункт 2, гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Но у нас при этом среднее профессиональное образование нередко платное. Хотя статья 43, пункт 2 говорит о том, что гарантируется общая доступность и бесплатность среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. И оно гарантируется. Но примерно так же, как... Ну, хорошо, ладно, сейчас это забыли. Я приведу пример. Как-то раз я написал ФАС. Почему у вас, вопреки решению Владимира Владимировича Путина, масло подсолнечное стоит 200 рублей в магазине?
9: Хотя максимальная цена 129.
8: Ведь максимальная цена 119 рублей.
9: 119 даже.
8: Тогда был. Помните, когда вот этот масляный был у нас кризис? На что мне ФАС говорит, мы разберемся, не переживайте, всех накажем. Через месяц присылают мне ответ официальный, где написано, что вы знаете, нам магазин сказал, что у них есть масло по 119 рублей, а все остальное масло, которое по 200, оно для удовлетворения спроса каждого покупателя. В зависимости от его приоритетов и кошелька. И получается, что у нас, если есть колледж, и в нем 1000 учебных мест, одно учебное место бесплатное, это уже гарантируется каждому.
9: Тут, кстати, вот момент интересный, потому что распространяется ли вот это правило на специализации. Я имею в виду, вот есть колледж, да, и там, например, 10 профилей. По 10 профессиям, да, детей обучают. И вот на одной из этих профессий нет вообще бюджетных мест. Вот это считается нарушением, интересно, или нет? Потому что я с этим столкнулась лично.
8: Ну, если это частный, то нет. Здесь речь идет только о государственных, муниципальных образовательных учреждениях. Еще раз, гарантируется общедоступность и бесплатность профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Вероятно, тот колледж, о котором ты говоришь, он просто не имеет государственного там финансирования, он частный, допустим. Он находится в частных руках.
9: Сильно сомневаюсь.
8: Сильно сомневаюсь. И вот смотри, если пункт 2 гласит, что среднее профессиональное образование гарантируется, то пункт 3 уже по-другому звучит. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. То есть здесь можно сделать какой вывод? То, что у нас на конкурсной основе бюджетные места в вузах, это так и должно быть, но вот то, что они в государственных СУЗах, в средних учебных заведениях, этого не должно быть согласно Конституции.
9: Ой, короче, вопросы, которые ты задавал в начале своего вот этого налога, их надо адресовать...
8: Налога?
9: Монолога.
8: А, монолога.
9: Их надо адресовать в Конституционный суд России, потому что именно этот суд у нас решает какие-то спорные вопросы, связанные с Конституцией, когда, например, люди подают заявление о том, что вот здесь мое конституционное право было нарушено. Я напомню, что иногда этот суд даже принимает решение, которые практикой потом этой пользуются, там, суды по всей стране и так далее.
8: Ну, понятно. Но есть определенные вещи. Я вот по каждому пункту читаю и думаю, а почему это не работает? А почему это работает не так, как оно должно работать? Следующая же, статья 44, она уже касается, знаешь, творческой составляющей. Например, каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества и преподавания. Свобода. Угу. Но при этом, при всем, мне говорят, ну, нельзя петь в песнях, на матерном языке. Или нельзя там указывать какие-то наименования каких-нибудь там запрещенных веществ.
9: А это уже закон о защите детей.
8: Но при этом статья, Мари, вот, видишь, в чем проблема? Мы не можем напрямую сказать, что запрещается свобода литературного. Мы говорим, что есть закон, который ограждает детей от деструктивного контента. Это не противоречит Конституции вообще никак.
9: Абсолютно.
8: Но спев какую-то песню, если она публичная и для всех, ты же не можешь оградить детей от прослушивания этой песни. Ты как автор-исполнитель, если ты ее спел и выложил в интернет. Соответственно, это общенародное достояние. Но ты нарушил закон, но не Конституцию. Конституция говорит, выкладывай. Но там у тебя есть какие-то маты или названия каких-то препаратов, ненужных для детей. И ты нарушаешь закон Тимур, о защите детей.
9: Я понимаю,
8: детей.
9: Завершаю все, что ты хотел сказать. Вот смотри, если мы все законы, которые у нас ежегодно принимаются в стране сотнями, будем в эту небольшую книжечку Конституции, это ты представляешь, сколько там... Типа миллиард страниц надо, чтобы все в Конституции было прописано. Там прописаны основные наши права, обязанности. То, что нам дано по праву рождения на территории нашей страны. Это какая-то незыблемая база. Законов огромное количество. Их нельзя впихнуть в Конституцию.
8: Такая, Марина, незыблемая база, которую можно законами, локальными актами и нормативами так подвести, что как будто бы по каждому пункту пройдись, ты спрашиваешь... А почему здесь написано так, а в жизни оно не работает? Угу. Или работает по-другому?
9: Ну, если в таком случае, если ты вот предлагаешь все, что законами как-то не сочетается, у нас там одна страничка может останется от Конституции. И что? И что получится?
8: Ты отчаян. А мы с чего начинали этот разговор?
9: Я хотела про медицину поговорить, а ты начал с того, что ты Конституцию почитал, и теперь у тебя есть целый спич. Вот ты его, собственно, и озвучил.
8: Не, очень интересная, кстати, вещь. Прям всем советую с первой статьи начинать читать.
9: 12 декабря мы обычно этим занимаемся, когда отмечаем День Конституции Российской Федерации. Стандартно. 12 декабря в Яндексе количество запросов в Конституции РФ увеличивается на несколько тысяч, потому что россияне думают, ну вот хороший сегодня повод почитать, наконец, или вспомнить, освежить знания Конституции. Но в целом невозможно всю нашу вот эту базу правовую запихнуть, спросить за грубое слово, запихнуть в Конституцию. Ну невозможно.
8: Ну, понятно. Но мне вот непонятно, почему так, если мне закон говорит, ты нарушил закон, потому что спел о запрещенных веществах.
9: И
8: я
9: закон
8: говорю,
9: специальный.
8: Так у меня Конституция разрешает. И тебе говорят, так мы не запрещаем тебе, но ты нарушил закон, ты дети услышали. Ты как-то должен был предусмотреть, чтобы дети это не слышали.
9: Я не знаю, и дают вообще, ли в Конституционном суде комментарии активно журналистам, но если дают, я тебе предлагаю с ними связаться, и пусть они тебе ответят на эти вопросы. Точно не я. Но мы тебя выслушали, отчасти, я думаю, может, слушатели даже с чем-то согласились. Тема медицины, хочешь ты этого или не хочешь, я обязательно в следующем часе затрону.
7: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
10: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Югра демонстрирует высокую вовлеченность в добровольческую деятельность. В Нягане достраивают уникальный бассейн. Нижневартовские благотворители собирают школьные принадлежности для юных макеевчан. Югра вновь подтверждает статус территории неравнодушных людей. Наш регион возглавил всероссийский рейтинг по развитию добровольчества среди субъектов с населением от 1 до 2 миллионов человек. Сегодня в волонтерской деятельности участвует каждый четвертый югорчанин. Об этом говорили на рабочей встрече губернатор Югры Руслан Кухарук, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета ассоциации «Добро РФ» Артем Метелев и статс-секретарь, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. Стороны обсудили, как развивать это направление дальше. В частности, речь шла о стратегической инициативе «Добро – норма жизни». Ее цель – перейти к устойчивой системе взаимопомощи и к 2030 году объединить ключевые организации, инициативные группы в движение «Мы вместе». Югре предложили подключиться к формированию методической базы, чтобы масштабировать региональный опыт на всю страну. Руслан Кухарук подчеркнул, наш регион готов к сотрудничеству. Кроме того, было принято приглашение стать партнерами Международного форума гражданского участия «Мы вместе», который пройдет в декабре. В Няго незаметно продвинулось строительство первого в Югре модульного бассейна. Его возводят в западном микрорайоне по госпрограмме «Спорт России». Уникальный для округа объект собирают из готовых заводских конструкций. Такой подход заметно ускоряет процессы. Не нужно проводить сложные работы нулевого цикла, проще доставлять и монтировать элементы. При этом по надежности и функционалу комплекс будет не хуже капитального здания. Внутри предусмотрено 6 дорожек по 25 метров. За чистоту воды будут отвечать 3 мощных песчаных фильтра. Бассейн рассчитан на взрослых и детей от 10 лет и сможет принимать за смену до 36 человек. Как сообщает стройкомплекс Югры, сдать объект планируют до конца лета. Нижневартовск запустил благотворительную акцию «Мы вместе собираем детей в школу». Ее проводит ресурсный центр «Добро Дом», чтобы помочь юным жителям Макеевки подготовиться к 1 сентября. Внести свой вклад в общее дело может каждый. Достаточно пожертвовать новые канцелярские принадлежности. До 26 июля в пункте сбора на улице Омской 17 принимают, например, ручки, тетради, циркули, альбомы для рисования, школьные рюкзаки и другое. Также есть возможность заказать товары на маркетплейсе с доставкой в пункт выдачи в Ханты-Мансийске на улице Георгия Величко, 7. После этого необходимо отправить QR-код куратору акции из Центра развития добровольчества Югры, связавшись в официальной группе организации в соцсети ВКонтакте. И последнее. Югорские археологи завершили цифровую реконструкцию деревянного Абдорского острога, разобранного в начале 19 века. Проект реализован на средства фонда президентских грантов. Готовая модель основана на чертежах схожих сибирских укреплений и данных раскопок 2024 года, когда в центре Салехарда были найдены остатки крепостной стены. Восстановление велось поэтапно, от палеорельефа до проработки ландшафта и текстуры стен, что обеспечило историческую достоверность. Сейчас 3D-экспонат доступен в виртуальном музее на сайте Института археологии Севера. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
7: Реклама.
11: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
7: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
8: Здравствуйте. 6 часов 5 минут и сколько секунд? 43, 44?
9: 12.
8: Не угадал. В следующий раз постараюсь быть точнее. Пишет нам Сергей. Добрый вечер. Тимур, такой душнило, иногда прям бесишь.
9: Очень смешно.
8: Смешно, да?
9: Да.
8: Ладно.
9: Ой, боже мой. Кто написал, Сергей? Какие у нас сегодня откровенные слушатели. Ладно, а это вы к чему? Это к обсуждению Тимуром Конституции, да, вероятно? Да, есть такое немножечко. А у нас даже в кабинете окон нет никаких.
8: Зачем?
9: Проветривать иногда.
8: Кондёр есть.
9: Духоту эту. Ладно, я хотела про медицину поговорить. Давайте к этим темам перейдем. Во-первых, меня поражают, конечно, люди в нашей стране. Какие иногда идеи к нам приходят. Просто ужас. В Москве буквально за одни сутки два очень странных случая. Короче, во-первых, спасли парня, который пытался самостоятельно выработать иммунитет к яду гадюки. Ну, в общем, он поймал змею на даче, гадюку, и решил, буду потихонечку, короче, вырабатывать у себя иммунитет. Привез ее домой.
8: А зачем?
9: Ну, я же говорю, идеи вот иногда приходят в голову людям.
8: А, извините, душный вопрос, я понял. Да, и чё?
9: Это не душ, это нормальный вопрос. Давай тоже не борщи. А то, когда ты начнешь борщить вот с этим, это опять будет душно, понимаешь?
8: Угу.
9: Баланс должен быть. Короче, в итоге эта гадюка, которую он привез к себе домой, укусила его в руку, причем сильно. Ну так, не поняла она его замысел, не поняла, что надо по чуть-чуть каждый день, чтобы человек как-то адаптировался. Она его сразу конкретно взяла и укусила. В итоге рука у него сразу начала отекать, пальцы посинели, на коже кровоподтеки, ну, все по классике. И в итоге экстренно вызвал скорую, поступил в больницу Склифосовского, и там ему комплексную терапию провели. И сказали, что ты дурачок, вообще яд гадюки, он даже в маленьких дозах нарушает свертываемость крови, работу жизненно важных органов, и один укус, все, по сути, может, если быстро не оказать вовремя помощь, попрощались бы мы с тобой. Вот. Сказали, такие мероприятия, как бы, ну, исключите, пожалуйста. Я уже не знаю, почему ему так захотелось, но будет знать. И еще в клинику поступил мужчина за эти же сутки, который хотел поднять иммунитет с помощью борщевика. Он, короче, где-то услышал, что борщевик обладает лечебными свойствами. Пошел его, короче, насобирал. И в итоге просто с огромным количеством ожогов поступил также в больницу. Ну, вот у нас, я говорю, оригиналы какие-то в Москве. Я не знаю, что там им не живет спокойно в их столице.
8: Надо интернет отключить, чтобы дуростью не занимались. Они в прямом в интернете это нашли.
9: Наверное. Не знаю, там им не живет спокойно в их столице.
8: Надо интернет отключить, чтобы дуростью не занимались. Они в прямом в интернете это нашли.
9: Наверное. Не знаю. Ну, я так решила рассказать,

0: из коллагена, который делают с помощью оленей. Я сейчас вам все расскажу. Я читала, изучала. Это так дико круто на самом деле. Ну, в общем, представили на выставке. Там ее все заценили. Даже полпред президента Вурфорд Артем Жога, когда был на нашем стенде, сказал, ну, вообще, ребята, вы даете, обалдеть. Короче, основа этой губки, сейчас буду читать, я не знаю это слово, может быть, кто-то его поймет. Лиофилизированный коллаген. Вот слово коллаген мне знакомо, а лиофилизированный не совсем. Но, тем не менее, говорю, как есть. Его получают, этот коллаген, из шкуры северного оленя. В очередной раз я просто говорю, как много нам эти животные дают, да? Вот олени — это просто какие-то незаменимые, конечно, для северного региона животные. Там и мясо, и шкура, и коллаген уже, и рожки их, и кровь. Ну, там все, все просто в ход идет. Ценнейшие, на самом деле, животные для человечества. Ну и вот, вот это действие этого коллагена из оленей шкуры, оно усиливает тройной растительный комплекс и экстракт еще дикоросов наших югорских. Все это в совокупности. По сути, получается такая губка, ей можно перевязывать. То есть различные травмы, сейчас расскажу, какие. И вот это средство, оно работает сразу в нескольких направлениях. Во-первых, останавливает кровь за счет там особого эффекта, то есть моментально останавливается кровь. Во-вторых, антисептическое действие, борется со всеми бактериями, да, с грибками. Плюс обезболивает, боль снимает. И еще и регенерацию ткани стимулирует. То есть ткани начинают быстрее расти новые. Ну, короче, вообще просто какое-то чудо-средство. Вот благодаря в том числе оленям. Эту губку можно применять для лечения ран всевозможных, ожогов, язв, пролежней, для восстановления кожи после обморожений, повреждений, нагноений и так далее. Ну, просто универсальная какая-то штуковина. Вот так вот, представляете? Это вот кто-то у нас додумались, в Югре вот такие штуки выпускают. Прикольно?
1: Прикольно.
0: Я сама в восторге,
1: если
0: честно.
1: Только из шкуры оленя, да, можно сделать?
0: Ну, вот этот коллаген, его добывают из шкуры оленя. Я не знаю, может, где-то еще его можно добыть, но у нас как будто бы для Югры это так на поверхности. Ну, то есть мы же используем оленя по максимуму, вот теперь еще и коллаген добываем, вот этот особый. По-моему, потрясающая на самом деле история. Вот мы ее представили сейчас, эту разработку на Иннопроме. Удивили всех! Круто. Мне кажется, если это пустить в массовое производство, то это даже поможет в том числе и нашим ребятам в госпиталях, на передовой и так далее. Посмотри, чудо-средство какое-то, если честно. Вот. И еще я хотела с вами обсудить одну историю. Она тоже так или иначе связана с медициной, с организмом, по крайней мере, с нашим. У нас ВЦИОМ провел интересное исследование. Жалко, что только в середине июля. Такое бы поближе к лету, когда все начинают массово худеть. Но тем не менее. Как россияне следят за своим весом и что упускают из виду, собственно, при похудении. ВЦИОМ решил такое исследование провести. И первый вопрос, который был адресован россиянам, как часто вы измеряете свой вес? Отвечай.
1: Когда ты меня заставляешь.
0: Ну, как часто? Тебя вот позвонили ВЦИОМ, спросили, Тимур, как часто вы свой вес измеряете?
1: Раз в месяц. Два раза.
0: Раз в месяц. Короче, большинство россиян, почти 40%, взвешиваются не меньше одного раза в неделю, а то и больше. Ну, то есть следят за своим весом. Мне кажется, преимущественно женщины, хотя могу ошибаться. Наверное, и мужчины тоже есть такие, которые... Но я, если честно, взвешиваюсь, ну, раза 3-4, иногда даже 5 в неделю, правда. Я к этому числу отношусь. Меня, конечно, не радуют эти цифры на весах, но я хотя бы слежу, куда они двигаются и как. Как быстро или медленно. Вот. На втором месте популярности 30%, то есть каждый третий сказал, что раз в месяц, это вот, кстати, про тебя история, да? И все оставшиеся несколько раз в год только взвешиваются. Вот, свой вес большинство россиян, почти 60%, оценивают как превышающую норму. То есть у нас здесь сходятся показания и у россиян, и у Минздрава. У нас Минздрав говорит, что больше половины россиян имеют ожирение, к сожалению.
1: Но вот. Если больше половины россиян имеют ожирение, может быть, это норма?
0: Норма? Лишний вес — это не норма.
1: Ну, если задуматься, что такое норма?
0: Для здоровья это не норма.
1: Так называйте тогда это не норма, а идеальные показатели для здоровья. Ну, типа норма.
0: А тут никто не говорит про идеальные показатели или норму. Здесь говорят про... Ну, хотя... Ну, нет, а россияне, да, как превышающую норму.
1: Я просто считаю, знаешь, что если у нас время течет и меняется, и жизнь наша меняется, и что-то меняется, ну, например, там, не атмосферное давление, а это наше человеческое давление. Вот, казалось бы, 120 на 80 — это эталон. Но если у 95% россиян будет 130 на 90, то это будет нормой.
0: Но это будет
1: среднестатистической.
0: Это будет нормой, скажем так, по показателям.
1: Да?
0: Но для здоровья человека что меняется? Если от того, что если все мы начнем выглядеть, ну, в смысле, толстеть и по 100 килограммов весить, все, от этого перестроится генетика.

0: генетика вся, я не знаю, эволюция человеческая.
1: Рано или поздно, да?
0: Да. Но люди будут меньше жить однозначно. Потому что наши органы, они все-таки определенный ресурс в них заложен.
1: Причем, ты знаешь,
0: и если ты
1: правильно ты говоришь, определенный ресурс заложен. Но есть такой момент, не как эволюционный момент, когда это тысячелетиями должно формироваться что-то из поколения в поколение, какая-то одна и та же привычка, или одна и та же поведенческая, или еще что-то. А, например, вот рост наш. Мы здесь сейчас выше гораздо, чем там люди тысячу лет назад.
0: Угу. И каждое поколение выше предыдущего, назад. Да.
1: Каждое поколение выше предыдущего. Почему? Потому что качество нашего питания и доступность нашего питания для строения наших клеток и костей, и хрящей, и мясной ткани, оно гораздо выше, чем там 200 лет назад.
0: Но опять же, это еще с географией связано. Например, азиаты, они все небольшого роста, да?
1: Возможно. Я лишь хочу сказать, что если там 200 лет назад, когда, ну, бывали голодные годы, бывало, что летом много еды, вон там грибы, ягоды, ходи, собирай, ешь, а зимой мало, мы зимой экономим, поменьше стараемся там как-то, да, то у нас и недостаток вот этих вот минералов, там, витаминов и строительного материала для нашего роста, а это все формируется в детстве, то есть если ты до 18 лет не вырос, вон, ты в 30 лет не вырастешь, даже если начнешь очень хорошо питаться.
0: После 25 все останавливается полностью. Любое развитие.
1: Поэтому, возможно, Марина, поэтому сейчас то, что человечество в массе своей имеет там 10 лишних килограммов, мы не 90-60-90, индекс массы тела у нас там идеальный, да, все худые ходим, стройные. Может, и не надо нам, ну, в нашем современном обществе это. Может, и не надо. Понятно, что, да, я не говорю, что это хорошо. Я не говорю бодипозитив, давайте все жреть. Нет. Я говорю о том, что, может, и не такая уж прям большая проблема. Может, мне не надо столько мышечной ткани. Мне не надо бегать от гепарда, там, за антилопой, допустим. Мне это не надо. Я сижу, тык-тык-тык в компьютер, например, пришел домой, покушал, там, пельменей. Мне вот этого
0: да
1: хватит
0: нет,
1: для жизни.
0: Да, конечно, не надо. Смотря сколько ты жить хочешь.
1: Вот
0: потому что
1: вопрос.
0: Если у тебя хорошая мышечная масса, ты и проживешь дольше.
1: Пока что, опять-таки, количество долгожителей растет. Раньше их было меньше. 500 лет назад люди жили гораздо меньше, чем сейчас.
0: Ой, ну это же и медицина современная, и питание, и все это много факторов. И вообще знания.
1: Вот ты думаете,
0: знаете,
1: что такое норма?
0: Главное вообще богатство нашего с вами времени, вот не задумывались никогда над этим, взять, например, наших, ну, вот, наших с тобой родителей, которые жили в эпоху без интернета. А у них не было этих знаний. Вот сейчас любое знание можно добыть благодаря интернету. Вообще любое.
1: Мы уже перешагнули за эту точку невозврата, и сейчас, к сожалению, мы идем в обратном направлении. Если начиная там, с 80-х годов, когда формировались эти базы данных, когда вменяемые какие-то данные там были, мы пополняли эту энциклопедию под названием там, «Всемирная паутина», то сейчас мы очень сильно деградируем. Потому что такого количества фейков, как сегодня, на сегодняшний день, не было никогда.
0: Это уже побочное.
1: Завтра будет такое количество фейков, которого нет сегодня.
0: Это уже побочка.
1: Это не побочка. Вот ты сейчас набери, например, да, там, лимон полезен для здоровья. Найдешь миллион статей, которые тебе скажут, да, он полезен, и он и пятки делает мягче, так, и ногти
0: Тимур,
1: укрепляет,
0: Тимур, это все равно уже побочный
1: витамины,
0: эффект. Это побочный.
1: И третий ряд зубов отрастет,
0: да,
1: если есть сода и с имбирем, например.
0: Да это побочный эффект, я про другое. Про
1: а
0: то,
1: набери
0: что...
1: то же самое, Марина, лимон вреден для здоровья. Ты найдешь миллион статей, которые тебе скажут, что это вообще категорически нельзя есть.
0: Угу. Но все равно сейчас в доступе любая информация на любую тематику.
1: Да, только проблема в том, что непонятно, правильно она, правдивая она или нет. Да, и в доступе любая информация. Ну, вообще непонятно, чушь это собачья, которую нейросеть придумала. Или реально кто-то там, британские ученые выяснили.
0: А я не про статьи тебе говорю.
1: Выясняли они, не выясняли, правда, неправда.
0: Ну, закажи,
1: есть ли они
0: закажи
1: вообще?
0: Книгу, которую профессор написал. Больше доверия
1: будет. А кто
0: будет?
1: Такой профессор написал? Может, это просто какой-нибудь там весельчак взял нейросеть, попросил написать книгу и ее опубликовал.
0: Господи,
1: ее. Никакого профессора не существует.
0: Доктор Мясников. На канале «Россия».
1: А
0: ты
1: он
0: его видишь?
1: Существует вообще?
0: Он
1: может,
0: существует.
1: Это нейросеть?
0: Ну все, ты уже как опять-то
1: теория. Так вот именно, Марина, что
0: какие-то...
1: сейчас вообще ничему верить нельзя. Даже самому себе, по-моему.
0: Нет, себе я пока еще доверяю. Короче, смотрите, 60% россиян оценят свой вес как превышающий норму. Короче, лишний вес имеется 35% счастливчиков говорят, что у них вообще супер-пупер, все идеально. И 5% россиян, у них другая боль. Они никак не могут набрать вес. Я таких лично знаю людей. Вечная проблема. Кто-то похудеть, кто-то потолстеть пытается. Вот, 60% россиян прямо сейчас либо снижают уже вес, либо планируют это сделать. Вот. И главные барьеры для похудения, что нам мешает это сделать, абсолютное большинство россиян говорят, что очень трудно отказаться от привычного питания. Не хочется себя ни в чем ограничивать, а это главное правило. Вообще, когда садишься, ну, занимаешься собой и берешься за свою фигуру, первое, что надо с чем работать, это, конечно, питание. Потом уже подключать физическую активность и так далее.
1: Вот. Ну, это фитнес-теоретик, Марина.
0: И каждый третий еще говорит, что стресс регулярные мешает также похудеть. Да, но это тоже факт. Время такое у нас стрессовое.
1: Короче, хотите худеть, худейте. Но обращайтесь к эндокринологу, например. Нутрициологу какому-нибудь, желательно дипломированному.
0: Диетологу.
1: Не слушайте ни мне, ни Марине. Не доверяйте mm-hmm. в этом плане. Мы сейчас понасоветуем.
0: А я вообще ничего не советую. Я вот результаты опроса в ЦУМ говорю, и все. Просто мне было любопытно с ними ознакомиться, вот и вас решила познакомить. Так, далее у нас музыка. Вернемся к вам через 7 минут и продолжим общение только уже на другие темы. Я про туризм еще очень хочу поговорить.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках без пилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, немного транспортных новостей, туда же и сферу туризма отнесем. Начну с АвтоВАЗа, одной строкой буквально скажу. Если вы где-то читали, может быть, в телеграм-каналах или в каких-то СМИ, информацию о том, что с 1 августа АвтоВАЗ повысит цены на все свои автомобили, все свои линейки, это фейк. Вот, как пишет ТАСС со ссылкой на руководство АвтоВАЗа, они говорят, никаких изменений в ценовой политике не произойдет с 1 августа, даже не планировалось. И еще сказали, что они не несут ответственности за сны, кошмары отдельных тольяттинских блогеров-инсайдеров. Видимо, пошла откуда-то информация от тольяттинских блогеров.
2: Не прокатило, вычеркиваем.
1: А потом распространилась уже и за пределы региона, и по всем телеграм-каналам пошла. Короче, это фейк, никто ничего поднимать не будет. Ок, с этим разобрались. Дальше. У нас, во-первых, россияне рассказывают о том, как им сейчас не просто путешествовать на машине.
2: Да, начинается опять про бензин.
1: Ну, я буквально чуть-чуть скажу. Дело в том, что рекомендуют, если все-таки кто-то решается сейчас ехать в отпуск на машине, во-первых, выбирать трассы, где очень много АЗС, ну, то есть популярные какие-то, да, там, чтобы больше вероятности встретить АЗС-ки с бензином. Ну, какие-то менее популярные маршруты, там можно и просто и встать, и заглохнуть. А во-вторых, выбирать все-таки преимущественно ночные передвижения, потому что ночью тоже, говорят, шансов больше заправиться. Но в целом, прям огромное количество россиян столкнулись с этими проблемами, особенно те, кто едет в южном направлении. Кто-то в Саратовской области, вот я читала сегодня, в Саратовской области останавливаются, не знают, как ехать дальше, там часть АЗС просто закрыта, ничего не продает. В Ростовской области та же ситуация. Ну, то есть ты вроде едешь на юг, но не факт, что доедешь. И часть людей просто разворачиваются, едут обратно, потому что, ну, кого-то терпения не хватает, кто-то понимает, что а вдруг дальше еще хуже. Ну, откровенно говоря, отпуск подпортила эта ситуация многим россиянам. Но, наверное, не то время сейчас, чтобы ехать на машине. Даже не знаю, время какое. У нас вот, опять же, сегодня читала, что россияне стали чаще выбирать себе вот эти, скажи мне, стыковочные рейсы с большой паузой по времени. То есть, если раньше брали, там знали, что, ага, в Питер прилечу, например, в 2, и уже в 4 смогу вылететь и там дальше куда-нибудь. Ничего подобного. Сейчас
2: рисковать не хотят.
1: Не хотят. Уже 70%.
2: Это будет задержка, как обычно, и все.
1: Да, 70% россиян говорят, что сейчас они предпочитают брать, чтобы между самолетами, ну, хотя бы было часов 10, это минимум, потому что задержка рейсов иногда бывает и на сутки, и так далее. Вот про Сочи сегодня читала, в Сочи вообще черти что творится. Вчера вот у них была жесточайшая опять задержка, больше 50 рейсов не смогли вылететь, и эти люди все сидели в итоге в аэропорту, ждали. 50 с лишним рейсов. Представляете, какое-то огромное количество людей, и вот большинство из этих рейсов не могли вылететь больше суток. Соответственно, людям приходится как-то проводить время в аэропорту. Как уже говорит сочинский аэропорт, они уже как могут пытаются условия сделать более комфортными. Например, вот на этой неделе дополнительных 300 мест установили в виде вот этих, ну, сидений, которые есть в любом аэропорте. Но 300 мест как будто бы окей, хорошая цифра, но учитывая, что там 50 рейсов, ну, даже если на каждом рейсе по 100 человек летит, это как минимум. Сколько?
2: Еще раз.
1: 50 рейсов по 100 человек.
2: Да, 5000.
1: Ты что, все? Что с тобой? Нормально все? Угу. Ну вот 5000, представляете, это вот вчерашняя ситуация. Наверное, сегодня уже попроще, полегче. Поэтому на фоне вот этого количества людей, 300 кресел дополнительных, ну, как будто бы не сильно много. Более того, у них там сейчас ходят сотрудники по аэропорту и просят людей, просто есть такие еще туристы, может быть, и себя кто-то узнает, которые займут одно кресло, на соседнее поставят чемодан, на еще одно сумки. Ну и, короче, ходят сотрудники и очень просят хотя бы освободить от чемоданов это пространство, потому что люди не знают даже, куда себя разместить в итоге. В Сочи все очень в этом плане туго. Поэтому, если отправляетесь в южное направление, понимайте, что там сейчас задержки, ну, это такое прям регулярное явление, и не факт, что вы оттуда вовремя вылетите, и как-то покомфортнее надо все-таки организовать себе покомфортнее условия.
2: Слушай, Марин, ты же нам рассказывала, что на Яндекс позволяет сейчас видеть, есть ли очереди.
1: Но это только в Москве. И в Петербурге.
2: Думаешь?
1: Не думаю, в новостях так пишут. Яндекс запустили систему мониторинга только в Москве и в Петербурге.
2: Я просто новость сейчас читаю, что в сервисах Яндекса появилась карта с данными о топливе на АЗС. еще и о топливе. И, в частности, приложение якобы Яндекс.Го позволяет смотреть на карте, где есть топливо, есть ли там очереди. И раньше такая функция была доступна только таксистам.
1: Угу.
2: Сейчас вообще всем.
1: Ну, круто.
2: Вот я теперь хочу понять, а как мне посмотреть? Я сейчас попытаюсь это сделать.
1: Слушай, возможно, это касается тоже только Москвы, потому что, например, очереди на АЗС-ках, они только по столице. Ну, вот с утра была информация только по Москве, ближе к обеду сказали, что еще Петербург подключают в эту систему мониторинга. Про остальные города речи не идет, поэтому, вот, возможно, то, что ты сейчас пытаешься найти, тоже недоступно для тебя, потому что ты в Югре. Так, ладно, еще хотела вам напомнить про одну инициативу. Она в 23-м году у нас в стране начала впервые обсуждаться. В 24-м ее уже как бы на рассмотрение серьезное взяли. Но в итоге вот поставили точку в этом вопросе. Я сейчас говорю про duty-free на внутренних рейсах. Помнишь, мы эту тему обсуждали? У нас хотели в правительстве, ну, в частности, Министерство финансов эту инициативу придумало. Uh-huh. Ну, Минфин, понятно, он заинтересован в том, чтобы денег собрать побольше в бюджет, а это как раз принесло бы дополнительно неплохие такие средства. В общем, они поставили в этом вопросе точку, и, короче, не будет продаваться алкоголь в duty-free на внутренних рейсах в России. Все. Инициативу со всех сторон обсудили, и, в общем, отрицательный здесь ответ.
2: Смотри, у меня получилось найти информацию. Здесь пишут, что сейчас мы собираем данные об очереди, появится в ближайшее время, но 92-й есть бензин и дизель есть. Вот по такой цене продается, пожалуйста.
1: Здесь ты местные заправки смотришь?
2: Местную, да, вот нашу.
1: Хорошо, за эфиром покажешь мне, как ты это сделал. Это, если у меня приложение Яндекс.Такси есть, Яндекс, я там могу
2: такси,
1: посмотреть?
2: Да, Яндекс.Такси, вот на стартовой странице это Яндекс.Гоу, да. Система, здесь есть заправки. Нажимаешь на них и дальше развлекайся сколько хочешь.
1: Понятно, я посмотрю тогда в Пермском крае. Меня больше сейчас Пермь интересует, чем Югра. В Югре как-то мы заправляемся без проблем пока что. В Пермском крае люди сидят вообще без бензина. Причем независимо от того, где-то в районах или в самом городе.
2: Вот еще, пожалуйста, сообщение от Юли. В приложении Сбера теперь можно отслеживать наличие топлива на ЗС.
1: Да? Ой, спасибо.
2: Может, мы с тобой тоже какое-нибудь приложение выпустим?
1: Я не умею. Спасибо, Юль, за информацию. Я там тоже проверю. И в Сбере, и в Яндексе. Везде проверю. Сегодня еще вот загрузили мы официальное приложение Лукойла. Там тоже, ну, в Лукойле там раз, по-моему, два раза в сутки, да, обновляют.
2: Но это по Сберу прикольно.
1: Не совсем нам подходит, потому что хочется оперативную обстановку. Как говорит папа, им когда завозят на ЗС-ку бензин, вот в последний раз на 3 часа хватило. Ну, как бы, а мне зачем два раза в сутки такие обновления?
2: Знаешь, как Сбер решил построить эту систему? У них же есть огромная база данных людей, которые расплачиваются за топливо карточками Сбера.
1: Ну да.
2: И, соответственно, они знают о том, есть ли бензин или нет, по транзакциям, которые люди проводят на этих АЗС-ках. Вот здесь вот прям
1: есть скриншот. Вообще несложно мониторить,
2: типа,
1: да?
2: Того, они не знают, есть ли там бензин конкретно вот такой марки или нет, но они знают, что 50 человек за там последние полчаса рассчитались на карточкой на этой АЗС.
1: И вряд ли они купили кофе и хот-доги, да?
2: Вряд ли туда люди за сигаретами приезжают, например. Угу. Скорее всего, там есть бензин. И вот, пожалуйста.
1: Ну, прикольно.
2: На этой заправке недавно покупали топливо, там обновлено сегодня в такое-то время. Карта заправок. И там, кстати, так прикольно, что зелеными отмечены все заправки, на которых есть топливо. Ну, соответственно, красными нет, а желтыми под сомнением.
1: Ну, прикольно. Я сейчас вот после эфира пойду проверю, как это все работает. Пока что вам рассказываю дальше новости. Ты меня услышал или был занят? Дьюти-фри на российских рейсах внутренних не будет. Все, эту идею свернули. Закрыли. Хотя по задумке Минфина, когда они все это дело предлагали, говорили, что дополнительная выручка отрасли тогда бы составила плюс 10 миллиардов в год. И значит, ну, как бы, если бы внедрили.
2: Ну, слишком ты представь, много. Сколько пьяных людей было бы на рейсах.
1: Ну, это вот, возможно, это тоже одна из причин, по которой они отказались. Ну, там, наверное, ряд этих причин. Ну, и вообще пока, наверное, не до этого. Все, эту идею отмели. Минус 10 миллиардов потенциальных. Uh-huh. Но в целом мне нравится, как у нас Минфин. Вот если отбросить тот факт, что все, что придумывает Минфин, так или иначе отражается потом на наших кошельках, потому что все эти идеи оплачиваются конечным потребителям. Вот если отбросить этот факт, просто посмотреть, как они работают с тем, чтобы где еще набрать денег, очень даже неплохо справляются. Каждый день новые какие-то идеи. Каждый день.
2: Он, да, как-то легко ходить.
1: Одна интереснее другой.
2: Мы с тобой тоже можем генерировать сидеть.
1: Да.
2: Эти идеи.
1: Но мы не в Минфине с тобой.
2: Угу.
1: Ну, хотя можешь стать волонтером на общественных началах. Написать список этих идей, отправить в Минфин. Может быть, скажут: Тимур, в команду. Срочно.
2: Ты молодец, конечно.
1: Хорошо придумал. Так, еще у нас в России, как отмечают эксперты, они проанализировали, сколько сейчас стоит отдых в разных регионах России именно с точки зрения жилья, размещения.
2: Придумал идею.
1: В пять раз увеличился разрыв цен на самый дорогой и самый доступный отдых. Раньше такого разрыва не было, сейчас вот, собственно, ну, я расскажу подробности. Какая у тебя идея?
2: Короче, обязать все заведения общепита вот по количеству столиков иметь розетки и зарядки для телефонов, чтобы у людей была возможность за каждым столиком, не одна там на весь зал, а за каждым столиком, чтобы была возможность зарядить телефон.
1: Ну, это для меня актуально, и что? А как заработать?
2: В чем идея? В том, что мы будем приходить в кафе, и каждый из нас будет заряжать телефоны свои. Соответственно, потребление электроэнергии возрастет, соответственно, чек средний на коммунальные услуги тоже вырастет. И отрасль ЖКХ, ЖКУ получит дополнительные денежные вливания. Угу. Вот такая идея.
1: Но опять же, за все заплатим мы. Тут какую идею не возьми, за все заплатим мы. Даже если кафе будет больше платить за электричество, они же это потом нам в чек включат. Они увеличат цены на пироженки и на кофе, чтобы мы им больше заплатили.
2: Вторая идея. Угу. Это вообще сейчас вот прям только что в голову пришло. Значит, если заведение общепита, если это не блюдо русской кухни, или не традиционное блюдо того региона, куда мы приехали, ну или не блюдо того народа, который пришел. Короче, если это итальянская пицца, допустим, или паста, американские бургеры, японские роллы, то дополнительно 10% к стоимости каждого блюда идут в виде отчислений в бюджет на популяризацию нашей национальной кухни.
1: Молчал бы ты с такими идеями. Я понимаю, что ты сейчас абсурд предлагаешь, но иногда за абсурд можно и зацепиться. Поэтому даже не выпускай в поле информационные эти идеи.
2: Нет, ну прикольно же.
1: Нет, не прикольно.
2: Ну,
1: ты сам знаешь, что не прикольно. Я понимаю, что ты тут абсурдом занимаешься, но вот как будто бы когда-нибудь такое можно услышать и вполне себе, знаешь, в серьезном источнике. Типа депутаты Госдумы предложили не русскую традиционную кухню обложить налогом дополнительным. Я вполне себе вижу заголовки в СМИ такие, но я не хочу. Так, в общем, в пять раз у нас увеличился разрыв цен на самый дорогой, самый доступный отдых. И сейчас самый высокий средний чек, ты, кстати, можешь даже попробовать угадать, где, потому что мы с тобой были в этом месте.
2: Где? По России?
1: Где? Да, по России, конечно.
2: Ну, Сочи, да?
1: Нет.
2: Не Сочи?
1: У нас сейчас нет.
2: Где? Москва?
1: У нас сейчас...
2: Москва?
1: Нет.
2: Да не знаю, да. Только не Калининград по-братски.
1: Ну, не сам Калининград, а рядышком. Все правильно. У нас же сейчас, в принципе, Калининград очень популярное направление.
2: Надо было никому не рассказывать, что там хорошо. Вот зачем мы это сидели такие? Калининград, классно, дешево, красиво, там такое.
1: Да, да, думаешь, исключительно из-за нас, да.
2: Все, пятое, десятое.
1: На самом деле, ты должен знать этот поселок, он считается супер.
2: Ну, Янтарный.
1: Конечно, Янтарный. Это у нас единственный поселок в России, где сейчас пляж имеет голубой флаг. Тут та самая награда среди пляжей, которая дается исключительно в тех случаях, когда вода соответствует всем стандартам, я имею в виду морская, сама инфраструктура пляжа, песок там. Ну, в общем, когда приходишь и понимаешь, что ты где-то в лакшери условиях отдыхаешь, как в кино. Вот, собственно, этот пляж в Янтарном, он как раз соответствует всем этим требованиям, поэтому там и жилье дорогущее. Если вы захотите поехать в Янтарный, то сейчас там в среднем для того, чтобы сутки проживать в какой-то гостинице, отеле или снимать квартиру, ну, готовь 20 тысяч в сутки.
2: Я тут считаю машины...
1: Можешь себе представить? Ну, алло, ты не слышишь,
2: 20 тысяч в сутки. Ну, для Янтарного это нормально, там потому что гостиницы мощные.
1: Жесть.
2: Там и так было и 5 лет назад, когда мы туда приезжали.
1: Нет, 5 лет назад там 7-8 тысяч стоили, Тим. Не 20.
2: В среднем?
1: Не 20. Ты что? Я вообще в шоке была сегодня, когда прочитала.
2: Нам тут Денис просто скинул видео. Видео очереди. А это где вообще? Можно сразу муниципалитет? Типа Сургут, да, наверное? Как машины стоят в очереди на АЗС, очевидно. Явно, что не в пятерочку за минералкой, да? И вот видео длится 55 минут, я половину посмотрел и уже 70 машин насчитал. Я просто сижу сейчас в прямом эфире и считаю количество автомобилей. Ну, давайте округлим, больше 100 автомобилей стоит в очереди. По крайней мере, вот на этом видео столько примерно я прокалькулировал. И что, не заправились, получается? Или... Нет, это я не пытаюсь сейчас надсмехаться над проблемой. Ну, это стрёмно. На одну, причем, АЗС-ку. Вдоль дороги стоят автомобили.
1: Обалдеть.
2: Сплошняком.
1: Ужас какой-то.
2: Каждый день такая история. Ну вот.
1: А мы только что говорили с тобой.
2: Что все хорошо, прекрасная маркиза.
1: Не то, что все хорошо, но сегодня мы с Тимуром озвучили мысль, что у нас хотя бы в Югре не так, как в других регионах. Но вот в Сургуте вот уже как будто бы так.
2: Не, я же не говорю в Югре. Я говорю, мне один знакомый из Ханты-Мансийска сказал, что все парятся по этому поводу. Я вот вчера в Ханты-Мансийске поехал, заправился. Ну, есть небольшая очередь, но бензин в наличии, пожалуйста. Я говорю, но...
1: Мир не ограничивается.
2: Классно, что в Ханты-Мансийске есть
1: получается,
2: топливо.
1: Получается, вот даже в рамках Югры, да, возьмите Сургут, самый крупный наш город, но это жесть. Денис, спасибо вам за эти кадры, что вы их вообще сняли, нам скинули. Это вот прямо сейчас... А еще у вас дождь в Сургуте? У нас тоже дождь в Ханты-Мансийске? Mm-hmm. Понятно. Сижу тут в студии, ничего не вижу.
2: Да, а
1: окон нету.
2: Самое интересное, что видео заканчивается заправкой, которая закрыта.
1: Реально, люди...
2: Ну, там эти стоят конусы. Видимо, идет приемка
1: бензовозы,
2: топлива.
1: Бензовозы, наверное, приехали, да, только-только. И Денис нам пишет, каждый день такая история.
2: Ой. Все будет хорошо.
1: Я просто думаю, вот эти люди, они, которые стоят...
2: Не вибрируйте.
1: Сотни машин, которые стоят...
2: Это, кстати, не...
1: Я поняла, я знаю, откуда эта формулировка. Они успеют заправиться, я вот к чему. Нет. Ну, то есть все получат бензин-то в итоге?
2: Если нет, следующего бензовоза подождут.
1: Если бы так можно было...
2: Мы же можем рассчитать, да, количество топлива, которое перевозит бензовоз, поделить на лимит выдачи топлива на один автомобиль и примерно прикинуть, сколько автомобилей. Хорошо, давай, сколько топлива?
1: Ну не могут же люди вот так вот стоять. Хотя в Забайкалье, я напомню, люди сутками стоят, да? И там вот местные власти сейчас организуют питание, подвоз воды и все такое людям в очередях. А более того, придумывают какую-то там электронную очередь, я не знаю, будут они внедрять ее или нет. И как раз-таки губернатор Забайкалья предложил накануне на встречу с президентом создать по стране у нас сеть мини-НПЗ. Это сейчас, когда вот большие нефтезаводы у нас атакуют, беспилотники, то маленькие, если их будет много, они рассредоточены повсюду будут, как минимум, чем шире сеть, как сказал президент, чем шире сеть, тем меньше опасности, да, для них. Но это справедливо, но пока это все отстроят и так далее, неизвестно. Но в целом предложение как раз из Забайкалья, от властей этого региона. Потому что у них вот такая жесть уже происходит несколько дней. Люди просто не могут заправиться, сутками стоят, а когда они работать успевают? Они там вахты как-то, я не знаю, очередь продают. Что происходит? Как это можно? Вот как вот из этой очереди в Сургутской сейчас можно, не знаю, заправиться. Людям же домой надо как-то еще попасть. Они тут просто сколько часов простоят? Я в шоке, если честно.
2: Смотри, Марин, 40 литров в машину, пишет Денис, и я посмотрел, сколько топлива перевозит бензовоз от 4 до 45 тысяч. Ну, если тут усредненное значение, условно, там от 20 до 40, пусть 30 тысяч. То есть это на примерно плюс-минус 700 машин при лимите в 40 литров на автомобиль.
1: То есть 700, ну, значит, вот эта сотня машин, значит, которая стоит, она успеет заправиться.
2: Шансы большие.
1: Ну, хорошо, что я могу сказать. Я просто, опять же, вспоминаю, простите, поскольку у меня это наболевшая история, тут хотя бы есть гарантия, что ты стоишь не зря. Потому что вот мой папа сегодня преодолел приличное расстояние для того, чтобы заправиться, и бензин в очередной раз не обнаружил. И не знают, где его брать, а надо ехать в Пермь к врачу, это просто какая-то жесть. И я сижу, я не знаю, чем вообще помогать. Куда звонить, в какие колокола бить, не знаю, пермским властям, что ли, мне уже позвонить. Пусть там как-нибудь, я не знаю, разберутся. Ну, это что такое-то?
2: Сергей пишет, Стрежевой, 300 километров от Сургута, Томская область. Сегодня без очередей, правда, и наливают только 92-й и дизель. А вы намекаете на то, что проще в Стрежевой сгонять, чем на очереди, в очереди в это постоять?
1: Ну, в Стрежевом тоже уже ограничения ввели, мы про это говорили. Кстати, Денис, вот мне нравится, у нас слушатели оптимисты, вы молодцы большие. Денис нам пишет, да все нормально, в принципе, надо просто подождать. Вы сейчас про очередь или про ситуацию в целом, Денис? Наверное, и про то можно так сказать.
2: Светлого будущего подождать.
1: Актуально и туда, и туда.
2: Реклама у нас сейчас далее.
1: Да, реклама далее. И в конце часа вернемся. Дай бог, что-нибудь хорошее.
2: Пожалуйста, обсудим. Не про топливо, пожалуйста.
1: Без проблем.
0: Свои люди. Реклама.
3: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ты же любишь загадки, Тимур?
2: Ну да. Да, давай.
1: Не хочешь, не буду. Просто
2: загадывай.
1: Факт сразу выдам и все.
2: Нет, давай, загадывай.
1: Я просто сегодня читала на госуслугах, сколько зарегистрировалось иностранцев. Вот попробуй угадать. Ну, только если ты не читал эту новость.
2: Загадки люблю, а не гадалки какие-то. Я же не экстрасенс.
1: Нет, ты всегда говоришь, дай угадай. Ну, ладно, не хочешь, тогда буду рассказывать.
2: 2,5 миллиона человек.
1: Ну, как бы вот умножишь на 2, и будет четко. Короче, на госуслугах уже больше 5 миллионов иностранцев зарегистрировалось. Вот, об этом накануне вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил нашему президенту. Иностранцы очень активно пользуются госуслугами, говорит Григоренко. Для чего? Для того, чтобы оформить различного рода документы, справки и получить другие услуги. Ну, понятно, собственно, для чего и россияне там регистрируются в том числе, да? Вот. И в общей сложности число услуг, которые доступны сегодня на госуслугах, уже превышает 1500. Ты знал вообще, что у нас так много всего на госуслугах? Больше 1500. Ну, хотя, чего я удивляюсь, у нас в этом году добавили такую услугу, как подать заявку на отбор в отряд космонавтов. То есть теперь космонавты у нас будут тоже через госуслуги проходить вот эти все приемные этапы. А это касается, я к чему удивилась, потому что это касается очень узкой категории лиц. Ну, у нас не так много желающих пойти в космонавты, а тех, кто туда доходит, вообще единицы. Ну, если брать ежегодную статистику, соответственно, вот для такой небольшой категории россиян, которые пойдут в космонавты, для них даже специально сделали специальный раздел на госуслугах, поэтому...
2: Так, а я что там делал? Ну, права менял.
1: А попытаешься угадать, какое сейчас самое популярное вообще, для чего заходят сейчас на госуслуги россияне? Вот на данный момент самая популярная услуга, самая, вот сейчас.
2: Детей в школу определить.
1: Я даже делаю акцент, что сейчас.
2: Детей в школу определить?
1: Нет. Определяли детей мы еще весной.
2: Поступить в вуз?
1: Все правильно. Поступление в университет онлайн. Сейчас самая популярная услуга на госуслугах. Это неудивительно, да? Вот. Ну и, кстати, с момента запуска госуслуг воспользовались вот этим конкретно сервисом более 13 миллионов человек. Так что, когда мы говорим, что вот, на госуслугах уже почти вся Россия, надо вычитать как минимум 5 миллионов человек, потому что, ну, это не россияне, это люди иностранные из других государств.
2: Прикол. Я не знал, что у нас есть такие тракторы. Ну, обычно, типа, Кировец, допустим, там вот этот Россельмаши всевозможные, да. А оказывается, у нас есть еще и трактор Станислав. Нет, серьезно, Станислав называется.
1: А откуда?
2: Трактор-тягач.
1: Для чего? Почему вообще про трактор заговорили?
2: Да мне прикольно, сейчас попалось трактор Станислав. Думаю, что это реально так называется? Оказывается, это реально огромный завод, о котором я первый раз слышу в своей жизни, находится в Челябинской области, город Троицк.
1: Ну, все Станиславы, как минимум, должны...
2: Троицкий тракторный завод. Ты слышал когда-нибудь?
1: Возможно, удивиться, а может погордиться тем, что в честь них трактор назван.
2: Станислав 704. Ты слышала, что есть у нас в России Троицкий тракторный завод? Ну, ты реально, давай по-честному, ты слышала?
1: Ну, нет, я этой темой вообще не интересуюсь.
2: Нет, а они целый ряд техники всяческой выпускают.
1: Ну, вот и круто.
2: Ну, не, ну, чем-то на самом деле похоже на... Ну, наверное, на кировцы, но немножко по-своему выглядят и стоят... О, мой бог, сколько.
1: Ну, ты знаешь, может быть, в следующий раз, когда ты будешь говорить на тему сельского хозяйства, что ничего не... Вот смотри, ты просто слишком мало знаешь, оказывается.
2: Ну, да.
1: Возможно, у нас вообще по всей стране столько этих заводов, про которые мы не знаем, которые сельхозтехнику выпускают, правильно?
2: Андрей пишет, это как прикол же есть, типа, как вы попали в космонавте? Да куда-то не туда тыкнул на госуслугах.
1: Нажал, да. Ну, кстати, вот прикол сейчас вполне может быть реальным в наше время. Ну, и я удивлена, что сегодня, Тимур, хотя чего ты нас предупреждал, ты, что сегодня не будешь касаться темы футбола совершенно, да, чемпионата мира?
2: Да, ничего не было.
1: Потому что никаких игр не было, действительно.
2: Вот сегодня матч.
1: А сегодня кто играет? Марокко с Францией?
2: Да.
1: Вот, как раз хотела сказать, что лучший бомбардир Марокко, ты его знаешь? Исмаэль Сайбари или Сайбари, как правильную фамилию, не знаю.
2: Наверное, Сайбари.
1: Ну, в общем, лучший бомбардир Марокко не сыграет сегодня против Франции, потому что у него травма. Подколенное сухожилие, что-то там он повредил. Ну и вроде как теперь меньше шансов у Марокко. У них и так, вроде говорят, шансов-то не было против Франции.
2: Да, здрасте.
1: Ага. А что, ну, Франция же победит, ты сам говорил.
2: Скорее всего, да.
1: Ну и все. Но а шансы тут считай, есть. А тут, считай, еще и лучший бомбардир
2: давай по-честному,
1: не выйдет на поле.
2: В четвертьфинал просто так по приколу не выходит. На самом деле, но тут надо для этого что-то сделать. Марокко очень классная, крепкая сборная. Ты она знаешь, сейчас, по-моему, пятое место занимает в рейтинге FIFA.
1: Вот до недавнего времени Кабо-Верде чисто по приколу проходила.
2: Это не Марокко. Марокко и прошлый чемпионат мира в Катаре был очень далеко зашли.
1: Ну хорошо, а куда они без лучшего бомбардира? Ну шансы же уменьшились уже.
2: Ну,
1: уменьшились.
2: Надо защиты будут играть.
1: Да, Франция на самом деле точно выиграет. Почему? Потому что Тимур уже говорил, что и у нас в России есть прогнозы, которые делает суперкомпьютер. Ну, не супер, да, в Перми, это когда Политех там взялся свои компьютеры и, в общем, умный интеллект искусственный сказал, что выиграет Франция. И вот сегодня тоже федеральные СМИ пишут, что суперкомпьютер назвал фаворита чемпионата мира перед вот стартом четвертьфинала, который сегодня, да, Тимур будет смотреть. Кстати, в 23 по Москве, это в час по-нашему, да, Франция будет играть с Марокко.
2: Тренер сборной Марокко заявил, что мы будем биться как львы, с ножом в зубах будем играть против сборной. Ну, это метафора, конечно.
1: Поняла. Так, в общем, вероятность выигрыша сборной Франции в этом году составляет почти 30%, у других сборной гораздо меньше. Так что суперкомпьютер тоже считает, что Франция в этом году будет чемпионом мира. Но это мы узнаем совсем скоро, 19 июля будет финал. Мы уверены, что в финале-то Франция точно будет, да? А вот выиграет или нет, это мы уже посмотрим. Ну и сегодня в час ночи посмотрим, обыграют они Марокко или нет. С вами были Тимур Полунин, Марина Штриникова. Свои люди, спасибо огромное. Вот так вот незаметно время пробежало, уже 7 вечера. Давайте отдыхать. А завтра обязательно встретимся снова в эфире «Радио Игра». В 3 часа будем вас ждать. До завтра.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Рената Гасанова. Югра демонстрирует высокую вовлеченность в добровольческую деятельность. Транспортная доступность в восточной части Югры выходит на новый уровень. В Октябрьском районе состоялось торжественное награждение бойцов СВО. Югра вновь подтверждает статус территории неравнодушных людей. Наш регион возглавил всероссийский рейтинг по развитию добровольчества среди субъектов с населением от 1 до 2 миллионов человек. Сегодня в волонтерской деятельности участвует каждый четвертый югорчанин. Об этом говорили на рабочей встрече губернатор Югры Руслан Кухарук, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета ассоциации «Добро РФ» Артем Метелев и статс-секретарь, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. Стороны обсудили, как развивать это направление дальше. В частности, речь шла о стратегической инициативе «Добро. Норма жизни». Ее цель – перейти к устойчивой системе взаимопомощи и к 2030 году объединить ключевые организации, инициативные группы в движение «Мы вместе». Югре предложили подключиться к формированию методической базы, чтобы масштабировать региональный опыт на всю страну. Руслан Кухарук подчеркнул, наш регион готов к сотрудничеству. Кроме того, было принято приглашение стать партнерами Международного форума гражданского участия «Мы вместе», который пройдет в декабре. Дорожники Югры готовятся к сдаче участка трассы Стрежевой-Нижневартовск. Масштабный ремонт 11-километрового отрезка дороги, связывающей Югру и Томскую область, близится к завершению. Объект, обновляемый по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», готов уже на 96%. Основные этапы – укладка двухслойного асфальта и укрепление обочин – были выполнены еще в прошлом сезоне. Сейчас дорожные службы делают финальные штрихи, обустраивают откосы, монтируют знаки и наносят разметку. Полностью сдать объект в эксплуатацию планируют уже в августе. После ремонта трасса станет более безопасной и будет способна выдерживать интенсивный транспортный поток, что существенно упростит жизнь югорчанам и работу бизнеса. Участников специальной военной операции чествовали в Октябрьском районе. В рамках празднования Дня муниципалитета состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Так, указом президента России медалью за храбрость второй степени отмечен Владислав Калинин. Земляки знают его как настоящего патриота. Выполняя боевые задачи, солдат не раз рисковал жизнью, проявляя высокий профессионализм и верность воинскому долгу. Кроме того, посмертно орденом мужества награжден стрелок мотострелкового отделения войсковой части 01005 Сергей Воложанин. Он до конца оставался верен военной присяге и проявил подлинный героизм, отдав жизнь за родину. Как отметили в райадминистрации, знак отличия передали отцу героя Александру Воложанину как выражение глубокой признательности и уважения к подвигу сына и родительскому вкладу. И последнее. В Сургутском районе готовят к показу уникальную археологическую коллекцию. Музей Барсова гора начал работу над созданием постоянной экспозиции, в которую войдут артефакты, десятилетиями хранившиеся в фондах Уральского федерального университета. Как сообщил глава района Андрей Трубецкой, в марте муниципалитет получил более 200 коробов с историческими находками, собранными археологами в период с 1970 по 2008 годы. Посетители уже могут увидеть первые экспонаты – древние охотничьи оружие, изящные бронзовые украшения и керамику. Особый интерес представляют редкие ножи и бусины из пасты. Сейчас специалисты занимаются кропотливой работой. Каждый предмет проходит научное описание, реставрацию и постановку на госучет. Напомню, развитие музея идет в тесном партнерстве с Эрмитажем. Соответствующее соглашение было подписано в этом году. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
11: Радио
12: Югра. Она его любила, просто...

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/pp.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты не

0: Радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия «Л» номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».